Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Либо-либо.
2: Привет, ребята! С вами Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи», студия «Либо-либо». Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века. Революция, секс, наркотики и панк-рок в Российской империи.

1550 году, при самом расцвете царствования Ивана Васильевича Грозного, ногайский хан Юсуф Мурза перешел под покровительство русского князя, за что сильно не взлюбили его соседи и союзники, ханство Астраханское и Казанское. Иван Васильевич даровал Юсуф Мурзе город Романов, недалеко от Ярославля, и хан переселился в него со своими двумя сыновьями. Когда до Орды дошла весть, что хан и его сыновья отказались от ислама и перешли в православие, то одна из степных колдуний наложила на род Юсуфа проклятие. Из всех рожденных сыновей в каждом поколении до 26 лет будет доживать только один. Заклятие начало действовать сразу. Один из сыновей Юсуф Мурзы убил своего брата, и заклятие это продолжает действовать и будет продолжать до конца рода сего. Примерно так семейную легенду рода передавала Зинаида Николаевна Юсупова. Много раз прапраправнучка Юсуф Мурзы, светская львица, наследница миллионного состояния. По некоторым подсчетам, ее богатство превышали состояние императорской семьи даже. Кстати говоря, может быть, проклятие тоже сыграло в этом роль? Да, наследство же не надо было делить. Каждый следующий Юсупов приумножал богатство родителей и отдавал их только одному наследнику, одному оставшемуся. А у Зинаиды Юсуповой было двое сыновей. Старший – Николай, и младший – Феликс.

Красивая легенда, конечно, но мне придется внести в нее некоторые коррективы. Значит, так. Юсуф Бий, ногайский хан, не переходил на службу Ивану Грозному. Наоборот, он дольше остальных сопротивлялся Москве. А вот два или даже, по некоторым источникам, три его сына действительно перешли на сторону русского царя и получили на княжение город Романов. Правда, один брат другого не убил, с ним вроде все в порядке было. Но вот если посмотреть, по крайней мере, на последние лет 200 этого рода, то действительно в роду всегда оставался один наследник мужского пола. Зинаида Николаевна родилась в 1861 году, у нее были брат и сестра, но брат умер ребенком. Так что Зинаида с сестрой стали единственными наследницами и огромного состояния, и знаменитой фамилии. Прежде всего, Юсуповы были крупными землевладельцами. В то время они получали почти 1,5 миллиона годового дохода от всех своих земель и городских имений. 1,5 миллиона годового дохода тогда – это, ну, приблизительно 1,5 миллиарда в год сегодня. Даже больше, ближе к 2 миллиардам. Это доходы в год. А еще сама стоимость всей недвижимости составляла примерно 20 миллионов дореволюционных рублей. У Юсуповых были дома в Питере и Москве, антрацитовый рудник, сахарный завод, несколько фабрик и 23 имения. Если быть честным, то большую часть доходов съедали как раз имения, дворцы и коллекции, которые надо было содержать. Зинаида Николаевна была одной из самых блестящих дам своего времени. Красавица, умница, с изящной, точеной фигурой, модница. Она обожала танцевать, она знала толк в искусстве. Она была действительно знаменита. Она вышла за гвардейского офицера Феликса Сумарокова-Эльстона, которому после свадьбы по специальному высочайшему указу было даровано право именоваться князем Юсуповым. Да-да, в 19 веке в Российской империи муж берет фамилию жены. Видимо, как раз для того, чтобы проклятие продолжало работать. Но, кроме шуток, страх потерять ребенка был, наверное, одним из самых главных в жизни Зинаиды Юсуповой. Больше всего она дорожила двумя своими мальчиками. И, честно говоря, проклятие тут ни при чем. Дело в том, что в 83-м году, в 1883-м, она родила старшего сына, Николая, а в следующие 3 года потеряла 3 младенцев подряд. Может, и 2, там данные разнятся, но вообще и 2 потерять тоже в целом достаточно. К счастью, следующий ребенок выжил, и 2-го сына назвали в честь отца, Феликсом. И да, это тот самый Феликс Юсупов, который в подкасте появлялся уже несколько раз, будущий убийца Распутина, но пока что до этого далеко. Итак, на дворе 1887 год, Феликсу всего несколько месяцев, Николаю 4 года, он старший, с мамой в Германии находится сейчас и просит в письмах передать привет папе и брату. «Спроси, если бэби Феликс пай, когда его купают, и скажи, что я буду очень рад видеть папа послезавтра, когда будем ехать в Крым на пароходе и когда будет всех рвать». А еще мама пересылает в Петербург папе песни собственного сочинения маленького Коли. Например, «Когда я был арканадским принцем, любил я очень лошадей, я по Невскому катался, как угорелый». Не будем строго судить, ему всего лишь 4. Кстати, в Крым Юсуповы ездили ежегодно, причем у них был личный частный железнодорожный вагон, который подцепляли к поезду. И 2-й такой же вагон предназначался для поездок по Европе. До 26-летия Николая оставалось 22 года.

Еще через год умирает сестра Зинаиды, Татьяна, вроде бы от тифа, но Юсуповы не были бы Юсуповыми, если бы все было так очевидно. Просто так девушки в 22 года не умирают, да, знаете ли. Так что там есть еще две версии. По одной княжна утонула, по другой умерла в родах. Якобы там большевики потом вскрывали ее могилу в Архангельском и нашли там еще останки младенца. Короче, как бы то ни было. Как будто снова родовое проклятие работает, да? Хотя вроде Зинаида и Татьяна не мужчины. С другой стороны, уже новые времена, феминизм, права женщин, возможно, родовое проклятие адаптировалось к современности. Ну, короче, Зинаида Николаевна стала единственной наследницей рода Юсуповых. Обладательницей всех фамильных бриллиантов, жемчужин, знаменитой коллекции произведений искусства в Архангельском. Несколько дворцов у нее было, палат и домов. Но, правда, как я уже сказал, времена новые, на носу 20 век. Богатства теперь доступны не только родовой аристократии, которая близка к трону. Нынче можно и на бизнесе зарабатывать. Бородатые московские купцы довольно бодро делают свои миллионы, чем, конечно, вообще-то подбешивают голубую кровь. Да, веками мы были не просто богаче всех, мы буквально были Россией, государством. Эта страна принадлежала нам. А сейчас какие-то вчерашние крепостные посреди Москвы особняки строят. Но, да, есть кое-что, чего никогда не будет у этих бородатых купцов, крестьян, мещан, разночинцев и прочих. У нас, у аристократии, по крайней мере, есть честь. И этим мы всегда будем отличаться от всех остальных.

0: Тем временем Феликс с Николаем выросли. Их отец был опытным военным, генералом, и, конечно, хотел видеть своих детей тоже военными. Со старшим не вышло. Он поступил в Петербургский университет и стал студентом юридического факультета. Феликса, младшего, хотели отдать в военное училище, но после некоторых злоключений он все же попал в престижную гимназию Гуревича. Вот как это описывал сам Феликс. «Характер мой портился. Матушка избаловала меня. Я стал ленив и капризен. Брату Николаю в ту пору исполнился 21 год. Он учился в университете. Меня же родители решили отдать в военную школу. На вступительном экзамене я поспорил с батюшкой. Он велел мне назвать чудеса Христовы. Я сказал, что Христос накормил 5 человек 5000 хлебов. Батюшка, сочтя, что я оговорился, повторил вопрос. Но я сказал, что ответил правильно и что чудо именно таково. Он поставил мне кол. Из школы меня выгнали. В отчаянии родители положили отдать меня в гимназию Гуревича, известную строгостью дисциплины». Тут я должен сразу вас предупредить. В этом выпуске я еще буду ссылаться на воспоминания Феликса Юсупова-младшего. Они очень известные и очень огненные. Но относиться к ним надо с известной долей сомнений, потому что слишком уж они огненные. В частности, неизвестно, почему на самом деле Феликса не приняли в военное училище, почему он не пошел в офицеры. Но в любом случае, папу ждали еще большее разочарование. Сыновья не просто избрали гражданскую карьеру. Старший Николай, да, который поступил на юрфак, он еще, о ужас, стал участником любительского театра. А младший брат даже говорил, что Николай руководил этим кружком. Николай бы, думаю, с удовольствием занялся актерством профессионально, но тогда несчастных родителей просто удар бы хватил. Аристократам и высшему свету не пристало выступать на сцене, чтобы все на тебя глазели. Это же просто кошмар. А если это еще будет работа, за которую тебе платят жалование, так это же вообще просто позорище. Но талант Николая был очевиден. Больше того, его любительский театр выступал перед членами императорской семьи. Но вообще были знакомыми, близкими. Императрица Александра Федоровна хвалила игру Николая. Через пару лет Николая даже позвали играть в Московский художественный театр, в МХТ. Но там вообще история сложная. Звал его в театр не Станиславский, не Немирович Данченко, ну, то есть директор театра. Звал туда Алексей Стахович, который был известным театралом, спонсором театра и немножко актером. Сам. Мама, конечно, в ужас пришла. Доверять ему нельзя ни на грош. Он не дурной человек, но страшно поверхностно, избалован жизнью и, как все стаховичи, позер и фразер. Теперь его забрал Станиславский, которому нужны капиталы для процветания своей труппы. Поэтому он и старается завлечь Николая. В общем, в МХТ Николай не попал. Но он еще писал романсы и публиковал их даже под псевдонимом Роков. Рок! Простите. Романсы эти пользовались популярностью, и, конечно, барышни на выданье очень интересовались их автором, наследником миллионов и такой вот творческой личностью. Но Николая, казалось, интересовал больше богемный образ жизни. А богема, как известно, не в золотых гостиных ищет себе пару. Богема больше ходит по кабакам. Вот Феликс писал в воспоминаниях.
1: У брата была любовница Поленька, девушка из простых, которую он обожал. Жила она в квартирке неподалеку от нашего дома. У нее мы проводили вечера в компании со студентами, артистами и веселыми девицами. Здесь царила атмосфера юности и веселья, какой так не хватало на мойке. Родительское окружение, в основном военные, да всякие бездари и нахлебники, казались нам смертельно скучными. В блестящей обстановке жили мы жизнью мрачной, в огромном доме теснились в нескольких комнатах. Не то у Поленьки. Скромная Поленькина гостиная с самоваром, водкой и закуской означала свободу и веселье. Новую шальную жизнь я полюбил и никаких бед от нее не ждал.
0: Ну, конечно, какие беды могут быть, если ты школьник и тусишь на съемной хате любовницы своего старшего брата-студента? Да господи боже, конечно, никаких. Однажды компания Николая решила отправиться в ресторан к цыганам, а гимназистам туда вход был строго запрещен. Гимназистам тогда даже в театр без сопровождения нельзя было ходить. Но Поля придумала выход. «Давайте нарядим Феликса, который все еще был гимназистом, девушкой». Так и сделали. Еще и накрасили его, и шалость удалась. Феликс не был раскрыт, но, что важнее, он понял, что теперь ему доступно Любое заведение в городе стоит только нарядиться девушкой. Продолжалось это довольно долго. Дело дошло до того, что Николай, то есть старший брат, явился к директору кабаре «Аквариум» и предложил тому прослушать новую француженку-певичку с последними парижскими куплетами. Директор назначил прослушивание и пригласил выступать француженку в кабаре. Как вы понимаете, француженкой был Феликс.
1: Николай и Поленька обеспечили платье, хитон из голубого с серебряной нитью тюля. Феликс добавил наколку из страусиных, синих и голубых перьев и матушкины бриллианты. На афише вместо имени поставили 3 звездочки. Успех был ошеломительный.
0: После выступления певицу завалили приглашениями в рестораны, и Феликс был готов продолжать веселье, но старший брат его притормозил, и все вместе отправились к Поленьке продолжать кутить. Аншлаг на выступлениях продолжился. После 7-го выступления Феликс, наконец, был разоблачен, так как в зале сидели родительские друзья, и они узнали его по матушкиным бриллиантам тем самым. Родители в бешенстве, особенно отец, который мечтал о том, что хотя бы младший вырастет военным. Николай берет всю вину на себя. Карьера ресторанной певички оборвалась на взлете, в общем, но братьев Юсуповых это, конечно, не остановило. Феликс при поддержке брата и Поленьки продолжал гулять по запретным для гимназиста заведениям в женском платье, и закончилось все очередным скандалом. После того, как Феликсу пришлось отбиваться от выпивших офицеров в отдельном кабинете шикарного ресторана «Медведь», а после этого еще и спасаться бегством. И поскольку в потасовке пострадало зеркало, несколько бутылок шампанского и была оставлена Юсуповская соболья шуба, похождения Феликса были раскрыты, и отец в бешенстве назвал его позором семьи. И да, это тоже история из воспоминаний Феликса, и нам тут тоже придется поверить ему на слово. Ну, впрочем, я думаю, что Феликс, конечно, приукрашивал события, но вполне мог что-то такое исполнять. Феликс в это время 19 лет, Николаю 23 года. Про проклятие семьи Юсуповых, про то, что в роду всегда остается один только наследник, никто не вспоминает. До рокового 26-летия старшего сына остается 3 года.

Оленька была не единственной любовницей Николая. Он вообще с легкостью разбивал девичьи сердца, причем сам к своим победам относился легкомысленно, а девушки, кажется, верили, что они те самые единственные, свадьба вообще не за горами. Кстати, была такая Мария Головина, она впоследствии будет самой близкой последовательницей Распутина. Так вот, в то время она называла себя даже обрученной невестой Николая, хотя Николай даже близко не собирался жениться. Характер у Николая тоже был не сахар, и чем старше он становился, тем большее беспокойство вызывал у родных. В 1903 году Валентин Серов написал его портрет, причем работа шла тяжело. Портрет Николая Юсупова не сразу удался. Не выходило схватить капризность выражения его лица. Феликс писал, что с возрастом Николай стал категоричным и спесивым, ни в грош не ставил всякое мнение, кроме своего собственного, во всем руководствовался лишь собственными фантазиями. Все сходились в том, что Николай бывал очень нервным, легко возбудимым, с ним порой становилось очень тяжело общаться. Зинаида Юсупова, мама, признавалась, что у Николая были трудности, как бы мы сейчас сказали, с эмпатией. Он не мог проявлять теплоту и нежность в самых обычных ситуациях. В итоге, беспокоясь за психическое здоровье сына, Зинаида уговаривает его отправиться на лечение в Европу в конце 1906 года. Сама она поехать не могла, так как должна была сопровождать мужа на учения в Красном селе во время его службы в Преображенском полку. И поэтому вместе с Николаем отправили младшего Феликса. Младший, кажется, только рад был такой возможности, да, в 19 лет сбежать из-под родительского контроля в Европу, да еще и со старшим братом, который тоже был за любой кипиш. Они путешествуют по Италии, Франции и Швейцарии. Всем бы так нервы поправлять, если честно. Лечение не особенно продвигалось, разные врачи советовали противоположные вещи. Один, что надо ехать на море, второй, что в горы. Первый, что необходим холодный душ, второй, что холодный душ только раздражает нервы. Феликс тайком от брата постоянно в письмах отчитывался маме. Николай начал уже поговаривать о бесполезности лечения и что он совершенно здоров. К счастью, приехал врач Гоген Торн, который его немного напугал, и он снова по-прежнему понимает необходимость лечения. В общем, младший Феликс попал в сложную ситуацию. С одной стороны, он любит всякие приключения, с другой стороны, он в их паре становится за главного. Феликс уговаривает Николая менять клиники, одновременно просит маму раньше времени ни о чем брату не писать, чтобы тот не догадался, что Феликс, младший, обо всем доносит в Петербург родителям. Мне кажется, что Николай чересчур в этом отношении ребенок и не понимает всей серьезности всякого, какого-то ни было лечения, и поэтому совершенно не способен серьезно лечиться. А чем больше ему об этом напоминаешь, тем более он раздражается и становится нервным. Его можно брать только хитростью. Николай же в это время увлекся теннисом, даже не увлекся, а просто угорел. Он играет по 8 сетов без отдыха, то есть по несколько часов подряд. Он подписался участвовать в соревнованиях, тренировался с утра до ночи и никого совершенно не слушал. Врачи запрещали ему играть больше одного сета в день. Феликс измотался окончательно и жаловался маме. В Париже, куда братья переехали из Швейцарии, оба брата завели себе по любовнице. Вообще, если судить по воспоминаниям Феликса, то все это путешествие было сплошным приключением с опиумными салонами на Монмартре, с любовницами, дураками, врачами и развлечениями. Но если смотреть в его письма, а не в воспоминания, то он тогда действительно беспокоился за брата, и ему приходилось много дел разруливать. В какой-то момент все, видимо, коллективно сошлись на том, что, ну, кажется, лечение все-таки немножко хоть помогло. Николай подуспокоился, и братьям пришла пора возвращаться в Россию. И практически перед самым отъездом в Париже они познакомились с графиней Мариной Гейден, красавицей, известной светской дамой со сложной репутацией, и на Николая она, кажется, произвела сильное впечатление. Но пора было ехать в Петербург. До 26-летия Николая оставалось полтора года.

Марине Александровне Гейден было 18 лет. Она была старшей из трех дочерей контр-адмирала Александра Федоровича Гейдена и его первой жены, графини Александры Владимировны Мусиной-Пушкиной. Дедушка Марины был генерал-губернатором Финляндии, поэтому она в Финляндии выросла, говорила с очаровательным акцентом и вообще была признанной красавицей. Блондинка, кокетка, да еще и артистка-любительница. Когда она тоже вернулась из-за границы в Петербург, они в марте 1908 года вместе с Николаем Юсуповым должны были играть в благотворительном спектакле. Марине Николай, кажется, тоже сильно понравился. Больше того, она, рассчитывая привлечь к себе внимание, выбрала роль старой барыни Горбуньи и сыграла ее прям очень смешно. И вот как-то после этого все и завертелось, да? Ну, казалось бы, барышня знатной фамилии, блестящий наследник Юсуповых. Кажется, что он впервые прямо всерьез влюбился. Совет да любовь, да? Но тут такое дело, Марина была помолвлена. Даже не просто помолвлена, уже буквально через месяц должна была быть свадьба. И вовсе не с Юсуповым. На 23 апреля 1908 года была назначена свадьба Марины Гейден и Арвида Монтейфеля. Монтейфель был тоже из очень богатой и уважаемой семьи, и он был еще гвардейским офицером. Не просто гвардейским офицером, а офицером самого блестящего и престижного в то время конно-гвардейского полка. Арвид Монтейфель настойчиво ухаживал за Мариной всю зиму, сделал предложение, отец Марины дал согласие, а ее саму назначили фрейлиной. Но Монтейфель — это, конечно, не князь Юсупов, а Марина прям серьезно влюбилась. Что там думал Николай, данные разнятся. Феликс настаивал, что брат тоже прям потерял голову, решил жениться, просил разрешения у родителей, но те были против. Девица Гейден была, как бы это сказать, дурной славы и не давали согласия. Вот в поздних воспоминаниях Феликс писал вот что. «Выбор его родители не одобряли. Мне и самому он не нравился. Слишком хорошо я знал девицу сию. Но помалкивал, чтобы не потерять братнина доверие. Еще надеялся отговорить его». С другой стороны, у нас есть письма от разных девушек к Николаю, который тот заботливо сохранил в своем архиве. И письма эти были отправлены Николаю как раз в то самое время, когда закрутился роман с Мариной. И там вот, например, такое. «Граф, вы обещали вчера быть у меня и не были. Мне необходимо было поговорить с вами. Звонила к вам в телефон, но вас все равно не было дома. Глубоко оскорбили. Неужели, если женщина отнеслась к вам симпатично, если была искренна и не скрывала впечатление, которое вы произвели, то за это ее нужно оскорблять?» Тем временем Марина обвенчалась с Арвидом Монтейфелем, как и планировалось, 23 апреля 1908 года. Свадьбу отпраздновали в скромном кругу 300 друзей и знакомых, и тем же вечером молодые отбыли в Париж. Все вздохнули с облегчением. Николаю до 26-летия оставалось 10 месяцев.

Париж. Весна 1908 года. Молодая жена Марина Монтейсель пишет письмо Николаю Юсупову. «Часто думаю про вас, курю ваши папиросы и еще думаю, как было хорошо, если бы я была здесь с вами, и мы бы вместе осмотрели Париж, театры, выставки, и потом я бы могла сидеть у вас на коленях и отдыхать. Мне так нужно отдохнуть, я бы даже хотела заснуть так и больше не проснуться. Знаете, мне здесь так холодно, так пусто, я так одинока, что я иногда подхожу к нему и стараюсь согреться и успокоиться, потому что мне тоже нужны ласки». Я без них не могу жить, а он так рад, что хватает меня и все твердит, мол, моя навсегда, а ведь это же как раз, что я хочу позабыть, и я опять стараюсь спрятаться где-нибудь одна, и мне его жаль, но я не могу ничего сделать». Господи! Ну, естественно, Николай не выдерживает и объявляет родителям, что ему нужно прям суперсрочно в Париж. По делам. По каким делам? Ну, там вот Шаляпин выступает, дает концерт. Пропустить я просто не могу никак. Ну, Зинаида Юсупова, конечно, женщина не глупая, суровая, светской закалки, понимает, что не к Шаляпину ее сын так спешит. Удержать Николая невозможно. Мы помним про тяжелый характер, так что мать прибегает к проверенному способу и вслед за старшим сыном отправляет Феликса приглядывать и докладывать обстановку. Марина тем временем, помимо Николая, отправляет жалостливые письма еще и своей маменьке, так что маменька выезжает во Францию практически одновременно с Юсуповым, старшим. Под предлогом того, чтобы переселиться к матушке, Марина тут же снимает номер в гостинице «Мерис». И в той же гостинице, какое совпадение, останавливается Николай. Теперь ничего не мешает влюбленным открыто появляться вместе по всему Парижу. А надо понимать, что это весна 1908 года. Французская столица полна русской аристократии, которая с удивлением встречает эту сладкую парочку по всем театрам и выставкам. Буквально пару недель назад все отмечали свадьбу Марины, и здрасте, пожалуйста, какой сюрприз! Марина, в общем-то, открыто объявила своему мужу Арвиду, что оставляет его и не вернется к нему никогда, и, нисколько не смущаясь, гуляла везде с Николаем, как будто так и надо. Слухи об этом доходят до Феликса. Феликс еще не успел даже доехать до Франции. И Феликс прямо с дороги вызывает в Париж родителей, потому что понимает, что скандал перерос просто все мыслимые границы. Но родителей недостаточно, конечно, нужна помощь отовсюду, откуда возможно. И Феликс обращается к гадалкам. Сейчас бы, наверное, заказал расклад на Таро, но те гадалки, кажется, использовали обыкновенные игральные карты. «Я отправился к известным в ту пору гадалкам, мадам де Феб и госпоже Фрея. Де Феб сказала мне, что кто-то из семьи моей в опасности и может быть убит на дуэли. Фрея повторила де Феб почти слово в слово». Ну, знаете, чтобы понять, что дело может закончиться дуэлью, можно было и к гадалке не ходить. Потому что Арвид Монтейфель был гвардейцем, а у гвардейцев был очень строгий кодекс. Кодекс чести и дуэльный кодекс. Последний, кстати, был даже не неписанный, вполне себе официальный, опубликованный под монаршей подписью. И тут надо пояснить кое-что. Почти всю свою историю дуэли были официально запрещены, и участие в дуэлях каралось. Но вы же помните, времена меняются. Всякие парвеню лезут наверх, купцы зарабатывают миллионы, и честь — это последнее, что отличает аристократию от черни. И вот Александр III, отец Николая II, не просто легализовал офицерские дуэли. Дуэльный кодекс был выпущен официально, и в некоторых случаях дуэль считалась обязательной. До 26-летия Николая остается 9 месяцев.

Арвид в Париже вызывает Николая на дуэль. Публично, как того и требовал кодекс. Но очевидцы, которые присутствовали при вызове, сочли повод незначительным, и дуэль была отменена. Формальность соблюдена, честь не задета, ура, можно расходиться. Фух. На этом месте все выдохнули, особенно родители Юсуповы. Все наперебой бросаются уговаривать Николая порвать с Мариной. Тот упирается, говорит, что Марина с Арвидом собираются развестись, а после этого он на ней женится. Родители снова против. Ну, в общем, казалось, что все вроде осталось по-прежнему, но все страшно рады, что дуэли хотя бы не будет, так что вроде как стало и получше. Марина, Арвид, Феликс и все родственники возвращаются в Петербург. А Николай от греха подальше пока что остается в Париже. Марина окончательно уходит от мужа. Да, это буквально через полтора месяца после свадьбы. И она постоянно пишет Николаю, а письма отправляет через горничную Настю. Отец ее пытается поговорить с Мариной, но Марина непреклонна. К мужу она не вернется никогда и будет просить дать ей развод немедленно. Отец Марины просто в бешенстве. Дочь опозорила семью. Папа даже пытался уговаривать ее полечиться. Безуспешно, естественно. Единственное, кто Марине искренне сопереживает, это ее мать. Но вот, кажется, со всей остальной родней Марина рассорилась навеки. Кстати, как и со светским обществом, потому что Петербург во всей этой ситуации, конечно, винит женщину. И почти сразу Марина уезжает в прибалтийское имение своих родителей. Чтобы окончательно утрясти ситуацию, собирается совет. Родители Николая, родители Арвида и папа Марины. После всего этого Арвид лично пришел к Юсуповым и заявил, что помирился с Николаем, что он во всем винит жену и собирается разводиться. К Юсупову у него претензий нет. Ну, то есть дуэли можно не бояться точно. Осталось бояться только развода, его последствий и продолжения скандала в свете. Ну, в общем, казалось бы, все мало-помалу утихало. Несколько потрепанные участники всей заварушки занялись восстановлением репутационных потерь, а потери были огромные. Марина, у которой до свадьбы репутация была так себе, теперь была окончательно уничтожена в свете. Над Николаем в лучшем случае потрунивали, что, ну, он будет наказан уже просто тем, что женится на такой особе, как Марина. Николай возвращается из Парижа в Россию, объясняется с родителями, заверяет их, что он взялся за ум, что теперь все серьезно, но что он влюблен и женится, тут уже ничего не поделаешь. Брата Феликса еще на следующий день он зовет на ужин в ресторан «Кантан». Феликс перед рестораном навещает мать. Она сидела перед зеркалом, горничная укладывала ей волосы на ночь. «До сих пор помню матушкины счастливые глаза. Про дуэль все ложь», — сказала она. «Николай был у меня, они помирились. Господи, какое счастье! Я так боялась этой дуэли. Ведь ему вот-вот исполнится 26 лет». На следующий день, ранним утром 22 июня, Феликс спокойно спит. Марина Гейден отправляет из своего имения на Балтике телеграмму Николаю, а в дом Юсуповых на мойке звонят. Прислуга открывает двери, перед входом стоят секунданты, они привезли тело Николая. Николай Юсупов был убит Арвидом Монтейфелем на дуэли первым же выстрелом. Он не дожил до 26-летия 8 месяцев.

Феликс писал: «Наутро камердинер Иван разбудил меня, запыхавшись. Вставайте скорее, несчастье!» Охваченный дурным предчувствием, я вскочил с постели и ринулся к матушке. По лестнице пробегали слуги с мрачными лицами. Мне на вопросы никто ничего не ответил. Из отцовской комнаты доносились душераздирающие крики. Я вошел. Отец, очень бледный, стоял перед носилками, на которых лежало тело брата. Матушка на коленях перед ним, казалось, обезумела. Дуэль состоялась ранним утром на лужайке Крестовского острова в имении князя Белосельского. Стрелялись на пистолетах с 15 шагов. Это очень мало. Николай выстрелил в воздух, говорят, в сторону вороны, которая пролетала в тот момент. Монтейфель прямо в Николая, поднявшего руку. Пуля Монтейфеля вошла в легкое, нанеся смертельную рану. Эта дуэль была абсолютной неожиданностью и для Юсуповых, и для Монтейфелей, и для Марины. Собственно говоря, Николай с Монтейфелем тоже вовсе не горели желанием убивать друг друга, но тут вмешалась гвардия. Согласно официальным правилам о разбирательстве ссор, случившихся в офицерской среде, решение о дуэли мог принять не только сам оскорбленный офицер, но и внутренний полковой офицерский суд. Когда после первого вызова дуэль была отменена, полк Монтейфеля остался крайне недоволен. Его вызвали в Красное Село на ковер. С точки зрения гвардейцев, тут задета не только честь самого Монтейфеля, но и честь всего полка. И суд чести конно-гвардейского полка вынес решение о необходимости дуэли. Больше того, для ее проведения было необходимо разрешение императора. Командир полка, хан Гусейн Нахичеванский, объяснил дело отцу Марины. Тот представил его на рассмотрение императору Николаю II, и неожиданно государь дал свое согласие на дуэль. Все это происходило еще пока Николай был в Париже. Именно поэтому он вернулся в Петербург. Хотя Марина знала о согласии государя и просила Феликса всеми силами задержать Николая за границей. «Милый Феликс, я умоляю вас, сделайте все, чтобы Николай не приехал бы теперь с вами в Петербург. Объясните это вашим родителям, и пусть он до осени останется за границей. Это просто необходимо. Это совсем не глупости, это очень серьезная просьба. Если Николай приедет, он непременно будет нарваться на скандал и еще не избежит дуэли. Мой муж приедет через неделю сюда. Его родные тоже. Полк принимает большое участие, будет подбивать на дуэль и кончится очень плохо. Все офицеры возмущены Николаем и твердят, что здесь заинтриговывается честь полка и так далее. Ради бога, устройте так, чтобы ваш брат тоже здесь не появлялся. Тогда злые языки успокоятся и к осени все позабудется». Парадокс ситуации был в том, что никто не хотел этой дуэли, кроме конной гвардии. Именно офицерский суд счел дуэль необходимой для реабилитации чести Монтейфеля и всего полка. Ну, что ж, надо думать, честь была реабилитирована. У Зинаиды Юсуповой, по всей видимости, случился микроинсульт. Отнялась речь и правая рука. Спустя время речь вернулась, и рука снова начала действовать, но на всю оставшуюся жизнь осталась слегка трясущейся. Отец Николая, князь Юсупов Сумароков Эльстон, как писали газеты, пребывал в таком отчаянии, что не давал положить сына в гроб. Николая похоронили в белом английском костюме. В нем он изображен на посмертном портрете Маковского. Отпевание тела было назначено через месяц, но уже в день дуэли в домовой церкви Юсуповского дворца начались панихиды. Тогда к Юсуповым приехали почти все присутствовавшие в России Романовы, все родственники и друзья семьи. Первые дни не было только Зинаиды Юсуповой. Она лежала в полуобморочном состоянии и не могла проститься с сыном. Все ждали, когда княгиня сможет подняться с постели и проследовать за гробом в имение, в Архангельское. Там было решено похоронить Николая. Не было только никого из семей Гейден и Монтейфель. Арвид уволился из полка и получил развод. Он вновь женился через 2 года, эмигрировал во Францию, умер там в 1930 году. Марина Гейден рвалась проститься с Николаем, но Юсуповы приказали не пускать ее в дом. Она писала слезные письма и Феликсу-старшему, отцу, и младшему, брату, просила дать ей увидеть гроб, но ей не ответили. Позже Марина вышла замуж за полковника и тоже эмигрировала во Францию. Княгиня Зинаида Юсупова больше никогда не посещала балы и не танцевала, и никогда больше не впускала в дом никого из офицеров полка конной гвардии. «Дорогая моя Марина, если когда-нибудь это письмо попадет к тебе в руки, меня не будет уже в живых. Я теперь глубоко сожалею, что писал тебе в последний раз из Парижа. Я верю тебе, верю, что ты меня любишь, и последней моей мыслью была мысль о тебе. Надеюсь, что ты мне веришь, так как я не стал бы тебе лгать перед смертью. Я тебя любил, моя маленькая Марина, за то, что ты не похожа на других, что ты не хотела думать и поступать, как это делали другие, и смело шла вперед той дорогой, которую ты находила правильной.
Таких людей в обществе не любят. Их забрасывают камнями, и тебе, слабой маленькой женщине, одной не совладать с ним. Твоя жизнь испорчена так же, как и моя. Мы встретились с тобой на наше уже несчастье и полюбили друг друга. Ты никогда не будешь счастлива, так как вряд ли найдется другой человек, который так поймет тебя, как сделал я. Я тебя понял тем легче, что у нас масса сходных с тобой сторон. Как мы могли бы быть с тобой счастливы? Прости меня за то, что мое письмо не вполне стильно, что некоторые фразы не вяжутся с другими, но я пишу, что думаю, нисколько не обращая внимания на слово. Мне страшно тяжело, что я не вижу тебя перед смертью, не могу проститься с тобой и сказать тебе, как сильно я люблю тебя. Подумай, как ужасно идти умирать за тебя и даже не знать, думаешь ли ты обо мне в это время. Марина, дорогая моя Марина, ты не знаешь, как я люблю тебя. Теперь около 5 часов, через 2 часа за мной заедут мои секунданты и увезут меня, и я никогда больше не увижу тебя. Отчего ты так далеко? Ты не услышишь меня, когда в последний раз я произнесу твое имя. У меня даже нет твоей фотографии, чтобы поцеловать ее. Единственную вещь, которую я от тебя имею, это маленькая прядь твоих волос, которую я храню как святыню. Вот и все. Я не боюсь смерти, но мне тяжело умереть далеко от тебя, не увидав тебя в последний раз. Прощай навсегда, я люблю тебя.

С вами был Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи», студия «Либо-либо». Этот выпуск вместе со мною готовили сценарист Катерина Серебренникова, редактировал я его вместе с Жанной Алфимовой, звуком занимался Семен Аксенов, партнерствами Анна Орланцева и Арина Левицкая, фактчек делала Ксюша Абросимова. До встречи через неделю.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: эфире «Радио Сахаров».
1: Последние годы уже начали понимать, что что-то там такое происходит, и вот этот хтонь, да, как я называю, такие вот необразованные люди, которые из-под земли вылазят, отряхают так из бороды землю в лаптях и говорят: «Так, вот мы такие, мы всех хотим сейчас превратить в таких». Вот давайте-ка тоже так в лапти одевайтесь и бороды отращивайте. И мы уже начали понимать, что там происходит что-то такое, но как-то еще плохо верилось в 2008-м. Вот, но как-то вот у нас вот эта вот наша чуйка сработала прям точно.

0: Добрый день. Это подкаст «Закати сцену» и я его ведущий Михаил Калужский. 2024 год медленно подходит к концу, и с ним завершаются и гастроли нашего подкаста по местам, в которых живет новый русскоязычный театр – театр в изгнании. Мы начали эти гастроли в январе в Тбилиси со встречи с режиссером Всеволодом Лисовским, потом были Париж, Рига, Ереван, несколько встреч в Берлине, где мы говорили с Мариной Давыдовой, с театральной художницей Ксенией Перетарухиной, композитором Сергеем Невским. А вот теперь выпуск из Лиона. Это последняя в этом году гастрольная точка. Дальше будет еще несколько разговоров в Берлине, как всегда, в магазине «Бабель». Потом придумаем что-нибудь новое, но об этом в следующих выпусках. Лион – не самая очевидная точка на карте, где можно найти новый русский театр в изгнании. Но в Лионе мы встретились с Татьяной Фроловой. Это ее голос вы слышали в самом начале выпуска. Почти 40 лет назад Фролова основала в Комсомольске-на-Амуре первый, тогда еще в Советском Союзе, независимый театр, театр «КНАН». Комсомольск-на-Амуре не лучшее место для маленького независимого театра. У «КНАН» были самые разные времена, было много сложностей. Тем не менее, все эти годы театр активно работал, каждый год выпускал новые спектакли, ездил на фестивали, хотя, нужно честно признаться, его деятельность не всегда замечали столичные критики и российские организаторы фестивалей. В феврале 2024 года, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, труппа театра «КНАН» переехала во Францию. Теперь «КНАН» ставит спектакли в Лионе и ездит на гастроли по Европе, в первую очередь по ее франкофонной части. И когда Татьяна Фролова рассказывает об этой вынужденной эмиграции, она вспоминает фильм Михаэля Ханеке «Седьмой континент».
1: Это об одной семье венской, которые жили в Вене, молодые такие пара, и у них есть ребенок 9-летний, девочка. И этот фильм снят по реальным событиям, как эти люди покончили жизнь самоубийством все втроем, предварительно закончив все свои дела. И вот эта сцена финальная, она где-то длится минут, наверное, 20, когда они рушат мебель, все. Они спускают в унитаз деньги. Руками они пропихивают их и смывают. И этот огромный аквариум с рыбками, который в одну секунду разлетается, и ты видишь этих рыб, за которыми следил 1:30. Ты видишь, как они реально умирают. Ну и потом реально ты видишь, как эти люди умирают. И Ханеке не оставляет нам надежды, потому что реальность – это боль. Это всегда такой промежуток маленький, в который нам очень страшно заглядывать. Это та дверь, которую все стараются закрыть и создать такой пузырь какого-то добра, какого-то мира такого своего, где человек может чувствовать себя более-менее таким защищенным. Но реальность – это там, за дверью, и надо быть готовым к этому. Надо все время понимать, что это главное, что смерть рядом, и что нужно быть как-то готовым к этому моменту и не размениваться на какие-то вещи, потому что все не важно, когда ты всю жизнь практически потерял, спустил в унитаз. Когда я уезжала из Комсомольска, я очень плакала. Ну, то есть, это было очень больно, покидать театр. Есть запись, я поставила специально, потому что я так рыдала. Наверное, я не рыдала так, наверное, когда моя мама умерла. И это так страшно смотреть, потому что я ее до сих пор не могу никому даже предъявить и ни в один спектакль взять, потому что это кажется таким театральным каким-то, с какими-то воями, как волчица, как человек, не знаю, у которого там вынимают сердце. И мне так было жалко оставлять вот этот театр и эту материю. Но мы сели в поезд, и вот эта фотография последняя у нас есть, где мы стоим в окне, и все, мы поехали. И я поняла, что, ну, в общем, жизнь – это вот такая какая-то странная штука, которая не заканчивается вот какими-то стенами. И потом приехала вторая группа ребят, и практически мы воссоздали, ну я, во всяком случае, воссоздала вот этот мир около себя, где можно аккуратно прикрыть дверь, пока не смотреть в эту реальность.
0: При этом реальность, как вы уже слышали в начале выпуска, для Фроловой и для ее театра начала меняться не в 22-м году, гораздо-гораздо раньше.
1: Последние годы уже начали понимать, что что-то не то, особенно после «Килл Шекспира», когда мы сделали этот спектакль.
0: «Килл Шекспир» — это документальная постановка о материальных, и не только о материальных, проблемах маленького театра в российской провинции.
1: Мы уже начали понимать, что что-то там такое происходит, и вот этот хтонь, да, как я называю, такие вот необразованные люди, которые из-под земли вылазят, отряхают так из бороды землю в лаптях и говорят: так, вот мы такие, мы всех хотим сейчас превратить в таких. Вот давайте-ка тоже так в лапти одевайтесь и бороды отращивайте. И мы уже начали понимать, что там происходит что-то такое, но как-то еще плохо верилось в 2008. Но как-то вот эта вот наша чуйка сработала прям точно, что они прям начали так окрепли, власть их начала подкармливать, этих людей, доносы стали там, ну, какие-то писать. И потом мы играли уже последние спектакли только для своей публики, бесплатно, естественно, потому что что с них брать деньги уже, когда, ну, у людей там не хватает на жилье, на еду. И мы приглашали уже каждого, смотрели, нет ли там ФСБшника, потому что одна там правозащитница вышла после спектакля «Я еще не начинала жить».
0: Это тоже документальный спектакль. Он основан на интервью жителей Комсомольска на Амуре и воспоминаниях самих актеров о перестроечных годах. В одной из публикаций в медиа Татьяна Фролова называет его «антропологическим исследованием пути россиян из 1917 года в 2017 и работой о страхе, который передается из поколения в поколение».
1: И она сказала: здесь 3 статьи, тебя могут просто взять, посадить, вот первая, вторая или третья, вот как хочешь, на 25 лет тебе обеспечено. Ну и мы начали так уже понимать, что 4-5 спектаклей мы играем, и все. Потом делаем концерты какие-то там, мастер-классы какие-то, проводим фестивали такие веселые. А спектакли кому играть-то? Это же было уже так вот опасно играть эти спектакли.
0: Как бы то ни было, жизнь театра к нам сейчас продолжается уже на новом месте. И это новое место не случайно. Так Леон стал важным местом присутствия российского театра. К слову, еще в прошлом году основательная часть программы Леонского фестиваля «Сан-Сентер-Ди» была отдана российским артистам в изгнании, и об этом мы говорили в прошлом году. Этот эпизод можно послушать с продюсером Никой Парфомовской. Но как получилось, что к нам оказался именно в Леоне, а не в каком-то другом месте? Еще, базируясь в Комсомольске-на-Амуре, к нам ездила международная гастроль. Во Франции труппа впервые оказалась в 1999 году, и вот в одной из поездок Татьяна и ее коллеги познакомились с руководителем Леонского театра «Селестен». Дело было так.
1: Мы делали спектакль «Я есть». Этот спектакль был как раз посвящен первым протестам. И первый раз мы в 12-м, у нас состоялся премьера, мы вывели на сцену, ну то есть мы показали нашего будущего президента Навального. Мы показали этот спектакль, Патрик Пино его увидел, он был директором «Селестан», и он пригласил нас в кабинет и сказал: «Как вы думаете, хотели бы вы, чтобы вот театр, целый театр вот «Селестан» занимался вашим продюсированием?» И мы были с Димой, и я закричала, ну как-то позорно, как-то так, очень громко и как-то по-животному, я закричала: «Да, да, но это же нереально!» Я кричала и смеялась одновременно. Ну, то есть это какие-то мистические вещи. И с тех пор вот с этого спектакля практически все наши спектакли продюсировались уже театром «Селестан». Был генеральный такой продюсер, который вкладывал в это деньги, приглашал нас. Мы ездили в тур, уезжали назад, и на эти деньги, которые мы зарабатывали, мы могли там, например, жить в Комсомольске-на-Амуре и содержать театр. Потому что это была такая большая поддержка, иначе мы бы там просто не смогли за воду заплатить, за свет и так далее. Но это позор такой, позор, я считаю, России.
0: Первый спектакль театра «К нам», созданный в изгнании, но не «Сомплё», «Мы больше не», рассказывает о том, почему артисты «К нам» бежали из России. Можно ли уместить всю свою жизнь и 37 лет работы в чемодан весом 23 килограмма? А что берете с собой вы, когда уезжаете? А что оставляете после себя? Татьяна Фролова использует детские воспоминания, предметы, привезенные с собой, и личные рассказы для того, чтобы поставить под вопрос сами понятия памяти и следа. 20 октября в Лионе, во время фестиваля «Сан-Сан-Терди», который проходит там каждый год, я посмотрел самую свежую работу «К нам» — спектакль «Карт-бланш», созданный специально для фестиваля. Это образец свидетельского театра, бесконечно печальный и лиричный рассказ о переезде театра во Францию, о новых приобретениях и безвозвратной потере прежней жизни. В финале «Карт-бланш» актеры делают из бумаги маленькие домики и поджигают их. И все же, каково это — быть русскоязычным театром, специализирующимся на документальных постановках, и вдруг резко сменить место зрителей, языковую среду? Я спросил у Татьяны, как то, что делает «К нам», укладывается во французский театральный контекст. И укладывается ли?
1: Ну, очень трудно оценивать саму себя, да, но, может быть, даже стоит обратиться к последнему вот исследованию. Оливье Нове – это исследователь современного театра, и он особенно исследует, как, что такое зритель и произведение. Вот эту связь ему очень интересно проследить. И он последнему этом своем исследовании написал, что вот документальный театр – это то, что делает Татьяна Фролова. Ну, как бы, мне это безумно приятно. Это не текст, потому что театр «Док» — это драматурги создали. А у драматургов своя специфика. Главное — это текст, чтобы он звучал, чтобы он хорошо доходил и так далее. Они не мыслят образами, как я, например, да? Я не понимаю текста, я могу сказать, у меня такая натренированность уже, что если я вижу на сцене, я не вижу вот этой энергии и образа, я не понимаю, о чем люди говорят. Даже по-русски я не понимаю. Ну, то есть такая какая-то дисфлексия, или как-то это называется. Я вижу только образы и энергию. Я только с этим могу работать. Но мне кажется, это вот такой режиссерский подход больше. И это не обязательно, что я прям свет там какой-то делаю, мизансцены какие-то. Нет-нет-нет. Это все рождается прямо на площадке, все рождается в момент, и очень мало есть такого придуманного. Очень мало. Например, ну вот у нас последний спектакль, у Люси есть такой кусок, когда она выходит с пакетом, который дарит ей Дед Мороз, как бы ребенку, она выходит и начинает медленно его разрывать, и оттуда сыпется земля или снег. Красный песок, все правильно. Да, красный песок, который до этого работает у Блё на стекле, когда она рассказывает про Чечню, про свою поездку в эту кровавую землю. И там красный песок первый появляется. И здесь сыпется этот песок, и вы видите, как будто у вас сразу образ возникает. И у каждого этот образ строится в голове. То есть это песок красный, это разрыв на уровне вот где-то грудной клетки, когда он сыпется, и этот звук. И вы сразу, ну, свои какие-то вещи, у вас мороз идет по коже, потому что вы это слышите и видите. Поэтому это два разных мира. Текст и драматург – это одно. Он всегда будет кричать, что ему мало текста.
0: Кажется, при таком подходе язык становится чем-то вторичным, фоновым. К нам при этом интенсивно интегрируется во французскую театральную систему. С конца 22 года у него есть французское юридическое лицо. Актеры театра вошли в систему государственной поддержки, которая во Франции распространяется на тех, кто работает сезонно. Это театральные профессионалы и, например, рыбаки. Актер, опещер. Это значит, что артист или художник по свету, или режиссер, неважно, человек, отработавший официально не менее 507 часов в течение года, в остальное время получает пособие за счет уплаченных налогов. Это очень важный механизм поддержки исполнительских искусств. Но кроме такой институциональной интеграции есть культурная, и я не мог не спросить у Фроловой, станет ли театр к нам со временем полностью франкофонным? Когда это может случиться и как это будет выглядеть?
1: Наш последний опыт, он говорит о том, что там уже смешение идет, конечно. Мы все уже говорим по-французски, это уже воспринимается как будто, ну, такой очень давний, близкий язык. Я не думаю, что мы всегда будем, вернее, сможем делать так, как французы. Никогда мы не станем французами. Но это, наверное, и не нужно, потому что мы цель такая, что ты просто обогащаешь эту культуру, обогащаешь своим пониманием, ну, например, как работать с документом. Потому что это совсем другие вещи, они такие, ну, более объемные, что ли, чем просто язык. И когда вот у нас проходят мастер-классы какие-то, обучение студентов, мы даем им вот эту базу научиться втыкаться в этот мир, то есть научиться за вот этой поверхностью видеть вот эту закрытую дверь и приоткрывать ее. Там все время смерть, и тогда ты больше понимаешь, чего боятся люди, например, почему они предают, например, да, почему они, ну, не выдерживают. Потому что если ты видишь, что там итог всего – смерть, и люди оказываются просто под влиянием вот этого страха, иногда и предают тебя, иногда и делают какие-то нелепые вещи. Вот поэтому я не знаю, станем ли мы по-настоящему так французскими, но я вообще как бы не думаю, что... Ну, мы, наверное, да, театр. Мы, скорее всего, арт-группа, театральная такая арт-группа. Мне кажется, вот это больше так интересней говорить с этой позиции. Мне неинтересно ставить, например, просто спектакль по Ибсену, хотя я два их поставила, да? Мне неинтересно ставить Достоевского, там, «Преступление и наказание», которое я тоже два раза ставила. Потому что это очень легко, я могу это вам быстро все поставить, это так... Так легко делать, но мне интересно делать, создавать какие-то вещи близкие по масштабу к великим таким писателям, но только говорящим о сегодняшнем человеке, о том, что он чувствует сегодня. И поэтому я не знаю, может быть, мы все пойдем работать, потому что я не боюсь работы. Я работала там уборщицей в Комсомольске-на-Амуре. Мы никогда не получали там за свою работу деньги. То есть мы там вообще привыкли, просто это способ жизни такой, натренированность такая. Нам очень мало надо, поэтому мы здесь счастливы, то, что у нас все есть.
0: Тут, конечно, нужно подробнее поговорить про творческий метод Татьяны Фроловой и театра «К нам». Татьяна упомянула мастер-классы, которые команда театра проводит для французских театральных студентов и профессиональных актеров. На этих занятиях происходит передача опыта работы в довольно любопытном и специфическом документальном подходе. Нужно сказать, что тот способ работы с документальным материалом, который практикуют к нам, радикально отличается от, например, ортодоксального вербатима, метода, который использовал в первые годы своей работы театр ДОК. Ортодоксальный вербатим предполагал использование в качестве текстов только интервью, которое брала вся команда, готовящая спектакль. Он декларировал отказ от сценического света, декораций, грима, костюмов. Собственно, даже и сейчас лозунгом театра ДОК остается принцип с начала 2000-х – театр, в котором не играют. При этом, конечно же, и театр ДОК, и документальный театр в целом изменились, двигаясь в сторону и более традиционных театральных форм и методов, и тех практик, которые более присущи, например, современному визуальному искусству. К нам сделал это гораздо раньше. Его принципы работы с документом и 20 лет назад предполагали Использование самого широкого художественного инструментария, а материалы интервью могли монтироваться с художественными текстами и видео.
1: Ну вот, знаете, я собираю материал. Я собираю материал, и я собираю интервью. Потому что вот если вы думаете, что, например, можно работать с одними и теми же людьми в течение 40 лет, некоторые говорят, ну нет, там, театр умирает через 10 лет. Там, ну, Станиславский там говорил, через 15 лет. Ну, почти 40 лет театру, это же ужас какой-то, да? Но вот этот наработанный интерес к людям, я прям нарабатывала это. Потом я узнала, что внимание – это энергия. И вот куда ты направляешь свое внимание, если ты умеешь зацепляться за что-то, там все вот это как раз формируется. Внимание, вот эта энергия, интерес, любовь. Да? Это практически одно и то же. И я научилась так вцепляться в людей, я научилась так брать интервью, я так научилась вытаскивать из них информацию, потому что это самое важное. И потом я собираю эти интервью, я смотрю их по 2-3 часа, я режу, о, где-то момент, который меня задевает, который начинает чесаться кожа. Я его оставляю. Мне еще нужны доноры. Если человеку нечем поделиться, то есть если он говорит там, да, у меня все хорошо, но это трудно сделать из хорошего что-то еще более хорошее. Поэтому мне нужны доноры. Если, допустим, ребята не в ресурсе, для меня это, наоборот, кайф, потому что в этот момент их надо просто брать микрофон, записывать.
0: Ну, а дальше самое значимое, самое цепляющее фрагменты интервью и другая документальная фактура соединяется с тем самым режиссерским методом, о котором Фролова рассказывала несколько минут назад. Тогда получается что-то особенное.
1: У нас был такой спектакль, назывался «Цвет надежды оранж». И там главной героиней у нас была девочка, которая поэтесса, которая была на коляске. И она умирала с каждым днем, потому что у нее была такая болезнь, которую не доживают до 20 лет. И мы все это знали, и вот пытались создать что-то для нее, и она действительно умерла. Вот. И был такой момент, когда мы решили просто сделать такой в середине спектакля. Мы выводили людей, садили в полукруг, и Герман подвозил на коляске девочку каждому. И вот ее задача была проникнуть глазами каждого человека перед тем, как она поедет к нему. Но у нее же нет ног, она как бы летит к нему. И вот она идет к нему, и мы видим, у нас есть записи, у всех идут слезы. Ой! И она берет эти ручки человека, и люди, мужики сидят, прям плачут. Вот сейчас говорю, у меня аж мурашки по коже. Это самый лучший театр, которую я когда-либо видела. И моментально, как вот говорят, что этот Эриксон владел таким гипнозом, что он одно слово человеку говорил, и человек вылечивался от своей болезни ментальной. И вот эта девочка, когда объезжала всех, это было самое сильное событие вот этого спектакля. Все остальное – это декорация была. Поэтому театр для меня именно в какой-то вот... Правильно, Оливье Новё делает, что он исследует связь между зрителем и произведением, потому что самое интересное происходит у зрителя в голове. И у нас мальчик один нам писал письма, говорит, спасибо, я готовился к самоубийству в Комсомольске-на-Амуре, я посмотрел спектакль ваш «Сухобезводная» и «Килл Шекспира». И я понял, что я не хочу больше убивать себя. Я изменил жизнь, и теперь я живу в Дюнкерк, это Франция. И он нам пишет и говорит, я приду на ваш спектакль. И это, понимаете, это так вот трогательно, то, что твои спектакли, оказывается, спасают жизнь там одного человека. Этого уже выше крыши можно умирать.
0: Ну, умирать пока явно рано. Наш разговор с Татьяной Фроловой в Лионе был радикально не похож на другие открытые записи подкаста «Закати сцену» с оказавшимися в изгнании российскими театральными деятелями. Более странным, что ли, не таким конкретным в том, что касается формальных сторон обустройства профессиональной жизни в эмиграции. Но Это и хорошо. Чем больше разных способов разговора о театре, тем объемнее и сложнее наше представление о нем. На нашей встрече в Лионе 23 октября были не только слушатели подкаста, но и многие коллеги Татьяны Фроловой по театру к нам. И закончить этот выпуск мне хочется искренним и, как мне кажется, предельно точным призывом актера Владимира Дмитриева.
2: Я хочу сказать тем людям, кто нас слушает, и это люди, те, кто сейчас находится в, так сказать, в эмиграции, да, это те самые люди театра, может быть, или какого-то другого искусства, которые вынуждены были покинуть Россию, и у них есть сложности. Я хочу им сказать, что, во-первых, держитесь, собирайтесь в кучи, не живите в прошлом, не страдайте там по московской или там питерской или комсомольской квартире, и создавайте жизнь здесь. А потом все равно что-то изменится. Если особенно вы молодые люди, у вас просто будет перед вами огромный мир, и Россия никуда от нас особо не денется. И жизнь здесь останется настоящей жизнью.
0: Наш следующий разговор в рамках программы открытых записей подкаста с российскими театральными профессионалами, оказавшимися в изгнании, состоялся в Берлине в книжном магазине «Бабель» с режиссером Никитой Бетехтиным. Совсем скоро вы услышите этот эпизод в подкасте. Этот выпуск был сделан вместе с редактором Леной Чесноковой и продюсером открытых записей Лизой Спиваковской. С вами был Михаил Калужский, подкаст «Закати сцену». Встретимся с вами через неделю.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

0: В эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Либо-либо.
2: Привет, Вить! Какая сегодня животрепещущая тема? У меня уже доллары в глазах.
3: Они и так у тебя всегда в глазах.
2: Все мысли только про деньги.
3: У тебя же даже название денежное.
2: Да, как корабль назовешь, так он и поплывет. Это наш подкаст «Радио Монеточка». Сегодня мы будем говорить со слушателями про деньги, потому что их всех это все страшно интересует. Витя,
3: да.
2: Когда ты начал зарабатывать свои первые...
4: Витя, выкинь жвачку изо рта, пожалуйста, мне немножечко мешает.
2: Витя,
3: ну?
2: Когда ты начал зарабатывать свои первые деньги?
3: В 12-13 лет.
2: Уже на музыке?
3: Да.
2: Как тебе это пришло в голову?
3: Никак.
2: Выхода не было?
3: Так просто вышло.
2: Что ты делал?
3: Я писал музыку себе. И в какой-то момент ко мне начали обращаться дети, которые тоже хотели писать музыку. И я помогал им записывать.
2: За деньги?
3: Да.
2: Ничего себе. И это что были за деньги?
3: 200 рублей.
2: Это что мог купить? На одну зарплатку свою, вот такую маленькую.
3: Ну, я мог сходить в кино, типа, купить себе какую-нибудь фигню.
2: Ну, типа, кока-колу или типа наушники новые?
3: Ну, если я, например, несколько песен записывал, я откладывал часто, да, мог купить что-то, типа, одежду я себе покупал, инструменты музыкальные заказывал.
2: И как, это приятно? Самому себя вот так вот немножко уже обслуживать в таком возрасте?
3: Ну, это скорее не то, чтобы приятно. Есть просто какое-то такое чувство, что ты ни от кого не зависишь.
2: Тебе не нравятся мои вопросы?
3: Почему нет? Нравится, очень хороший вопрос.
2: Хорошо.
3: А ты когда начала зарабатывать первую денежку?
2: Да я начала зарабатывать первую денежку, вот, грубо говоря, на твоих глазах.
3: Хорошая денежка.
2: Ну да, я сразу. С места в карьер. До этого я все пыталась, но у меня ничего не получалось. И мы с тобой как-то раз обсуждали достатки наших семей и поняли, что, конечно, твоя семья в сравнительно там в городе, в школе была беднее, чем моя. То есть у меня, наверное, такой был средний достаток, и у меня было очень мало мотивации. Единственная моя мотивация был сам факт того, что ты работаешь, что ты можешь куда-то откладывать. Но, в принципе, на все, что мне нужно, родители могли позволить себе это, и у меня не было каких-то больших запросов. Я там никогда не просила компьютер или что-нибудь такое. Я помню, как я после 11 класса сразу же я устроилась на работу секретаршей. Ну, такая, знаешь, конторка, которая набирает каждый день людей. Что-то их тут же куда-то отправляют курьерить или что-то раздавать, я так и не поняла. Ну, как такое странное дело. Потому что, знаешь, они по утрам что говорили? Бизнес, успех, мы, фа-ра-вау. Какие-то кричалки, речевки, какой-то они занимались
3: фигней. Прости, название фа-ра-вау?
2: Я просто не помню точно, но они были какие-то мутные. Они делали, мне кажется, какой-то не совсем законный инфобизнес или что-то такое. Какая-то махинация, типа звонить куда-то. И вот мне надо было им говорить, что нет-нет-нет, у нас вот такая работа такая. А она была чуть-чуть как другая. Ну, в общем, я пришла туда как этим курьером устраиваться. Там каждый день человек 15 было на собеседовании. И я была одним из них, но я такая была интеллектуальная. Вся такая офисная. Так нарядилась в школьную свою одежду, такую офисную. И они сказали, слушайте, а давайте вы у нас будете...
3: Давайте вы у нас директором будете. Мы просто не знаем, что мы делаем.
2: И название-то у нас какое-то. Тоже это не могли придумать. И они сказали, так будьте у нас секретаршей, а не курьером. Зачем им это бегать, ноги топтать? И я побыла секретаршей. У меня был испытательный срок 2 недели. И я не выдержала этот испытательный срок. И после первой недели я ушла навсегда, не вернувшись. Более того, я оставила на том рабочем месте свои варежки, чашку. И я даже не вернулась это забрать, потому что мне так не хотелось, мне так это неприятно, мне так это все не понравилось. И я так и не дождалась там никакой оплаты, то есть я там бесплатно проработала и убежала, хотя ничего такого критичного не было. И уже тогда у меня были первые концерты, но, конечно, это сейчас такие деньги, как ты там говоришь, 200 рублей. У меня было за первый концерт 10 тысяч. За платный, конечно, до этого были бесплатные. Первый платный концерт 10 тысяч. А тут мне надо, получается...
3: Подожди, 10 тысяч?
2: А тут мне надо, получается, ну, допустим, 10 дней работать ради этих 10 тысяч. И я такая, блин, нет, не хочу. И все. На этом закончились мои попытки и потуги.
3: А кем ты сейчас работаешь?
2: Певицей.
3: Тебе до сих пор платят 10 тысяч.
2: А тебе до сих пор платят 200 рублей.
5: Привет, меня зовут Соня, мне 12 лет, я из города Минска. Мне стало интересно, в каком возрасте вы начали зарабатывать первую прибыль со своих песен.
2: Привет!
6: Здравствуйте!
2: А я помню, кстати, как меня в подростковом возрасте, да при, какой уже подростковый, уже там уже школа заканчивается, а меня так тревожил этот вопрос, как я буду зарабатывать деньги. Тебя это не беспокоило?
3: Mm-mm.
2: У меня просто была такая глобальная тревога, я все пыталась себе это представить в голове, как это, куда меня возьмут, как мне будут платить эту зарплату, и мне же ни на что не хватит.
3: Надо же карту оформить.
2: Еще там, знаешь, там спрашиваешь кого-нибудь, сколько стоит наш дом, те говорят 6 миллионов, а сколько вы зарабатываете? 30 тысяч. И думаешь, а как вы, ну, у тебя в голове не сходится дебет с кредитом. И меня это так пугало. Гуглила, сколько стоит там в общежитии жить. Думаю, ладно, если так, то тогда мне будет хватать. Но у нас какая-то такая немножечко необычная, неординарная ситуация, потому что мы оба начали рано зарабатывать на своем творчестве. Так а Витя еще и раньше. Он рассказал, что первые деньги, 200 рублей, он получал в 12 лет за один трек. Слушай, Вить, а вот когда ты начал зарабатывать уже такие денежки, на которые ты мог себя обеспечивать полностью?
3: Я поступил в музыкальное училище, я продолжил записывать музыку, и тогда уже мой ценник был 1000 рублей, и я зарабатывал где-то, может быть, ну, не знаю, 15 тысяч рублей в месяц. Это было все равно неплохо, и мне кажется, когда я закончил училище, вот тогда я уже зарабатывал прям ту сумму, на которую я мог себя содержать. Я покупал себе одежду, я покупал что-то маме, я устроился еще на радио, это была дополнительная подработка. Ну и опять же, я косил от армии, а я покупал военный билет. Я с гордостью вообще это говорю. Я брал деньги у местного бандита, ростовщика. Это единственный человек, который мог дать деньги. Нельзя о таких историях рассказывать. Но это правда, да. С этим человеком я случайно познакомился абсолютно. То есть это был high-level такой типа чувак, который зарабатывал на схемах, махинациях, на всяких движениях. Я с ним познакомился в музыкальном магазине. Мы просто говорили, реально, нам нравилась одна и та же музыка, типа. Он любил джаз, он играл на гитаре, нам нравились джазисты одни и те же, а Sting, типа, там, Stevie Wonder, мы вот об этом и всем. И он мне звонил потом. Чувак мне начал каждую неделю звонить, просто пообщаться о музыке. И в какой-то момент, когда вот это, я говорю, а вы можете меня одолжить, типа, деньги? Он говорит, Виктор. Он так говорит, Виктор. Ну, это для меня очень небольшая сумма денег. У меня интересы в этом. Ну, для тебя, конечно, могу, но процент будет вот такой. И он меня поставил на процентик. И я за 2 месяца ему отбил вот этот как бы военный билет. В общем, такая вот история.
2: Мне очень, я очень люблю эту историю.
3: Чувак мне говорил, Виктор, тебе надо в Москву ехать. Ты такой молодой, привлекательный, талантливый. Тебе надо играть музыку, а не вот этой фигней заниматься, как я.
2: А ты хотел заниматься той фигней, как он?
3: Ну нет, это он имел в виду, в Ульяновске останешься, придется что-то
2: ростовщиком
3: намутить себе, типа. Ну и, собственно, потом уже в Москве я устроился в театр.
2: Угу.
3: Там получал зарплату. И она равнялась ровно той сумме, которую я зарабатывал, работаю очень много в Ульяновске,
2: uh-huh.
3: типа каждый час. Потом как бы я стал работать там сначала с Деслом, потом еще с кем-то.
2: С монеточкой, в конце концов.
3: В конце концов, с монеточкой, и все, и как бы там уже...
2: Мой первый заработок состоял из 10 тысяч рублей.
3: Поцелуев.
2: Нет, из 10 тысяч рублей. И это был шок, это был восторг. Вся семья была в шоке, потому что Лиза что-то там сидела, пиликала на своих кнопочках у себя в комнате. И тут за это полагается 10 тысяч рублей. Хотя, конечно, это был полный обман, я так думаю. Ну, не обман, как бы никто никому ничего не обещал, но это была заниженная, мягко говоря, стоимость, потому что это был концерт в клубе Powerhouse. Кто живет в Москве, может быть, знает из ребят постарше, где он находится. И он был забит до верха, и даже люди не смогли, все желающие, попасть, потому что там просто не было места. И, конечно, это стоило больше, чем 10 тысяч, такое выступление. Но для нас-то все равно был шок, восторг. Нас запросили райдер, мы там начали в панике вообще искать, что-то, как, у кого какой райдер, что там можно писать, что нельзя. Нас привезли в гостиницу. Екатерина, простите, я помню до сих пор все это, все названия. Я помню, как мы летели в самолете. И это было такое счастье, это была такая эйфория. Мы друг на друга смотрели, я с мамой и с папой полетела. И мы смотрели друг на друга, и мы не могли поверить, что за сказка, что мы бесплатно летим на самолете. Что мы бесплатно заселились в гостиницу. Мы... Выступление было очень поздно, типа в 12. Сейчас я уже на такое вообще, наверное, не соглашусь ни за какие деньги. Ладно, за какие-то соглашусь. Но не за такие. И мы перед этим выступлением в этой сауне, Екатерина гостиница, 4 звезды, в подвале там была сауна, джакузи, мы спустились сюда, все это сидели, кайфовали, знаете, все брали услуги максимально возможные, много ели там, и это был такой восторг и такое счастье, и это мне очень все понравилось, но я долго не могла морально принять, что это теперь будет моя работа, и я долго с этим боролась, это сопротивлялась, правда. Еще пыталась куда-то там устроиться, пыталась ориентироваться на учебу, и на свою будущую какую-то нормальную профессию. То есть меня смущало, что это вот вся моя жизнь будет состоять из вот этого хаоса, балагана, песен, криков, нервов, из этого волнения на сцене, что это все так нестабильно, непонятно. Я этого очень не хотела. Родители меня очень уговаривали. Я помню, меня мумитроли позвали на какой-то... Ну, у них же вот это бар, фестиваль, много чего, и они меня куда-то позвали выступить. И я отказалась, потому что я не хочу. И родители мне начали подкладывать брошюры этого фестиваля, там везде в дневничок, на стол, как бы намекая. И они говорят: Лиз, ну ты что, не понимаешь, все сидят там, это пыхтят в офисе, а ты можешь петь песни. И говорю: пожалуйста, хватит, отстаньте. Ну, прям они на меня немножечко так давили, потому что я сама этого очень не хотела. А сейчас ничего, как-то превратилось в обычное.
3: Тянулось. А ты вообще работала кем-нибудь, когда-нибудь? Увлекалась заработком?
5: Нет.
2: А и хочешь? А то есть одна темка.
5: Хотелось бы попробовать, что вообще да как. Но в моем возрасте сейчас даже ничего как-то, я не знаю, что можно.
2: Я, кстати, тоже помню, какая была эта проблема. Мне хотелось в какой-то момент что-то найти, но... Ничего не было. Ну, я понимаю, если там у меня был какой-то специфический талант или что-то еще, я бы могла как-то что-то придумать. Но я была обычной девочкой, и я искала по обычным объявлениям работу для подростков. Ничего. Ничего не было. Но в целом мне очень нравится моя работа. Мне нравится, что у меня есть возможность, самое главное, проводить с моим ребенком бесконечное количество времени. Что у меня есть возможность брать его с собой на концерты, на гастроли, вписывать в райдер. Представляете? Ты для того, чтобы поработать, еще и вот так вот можешь написать, какие у тебя должны быть условия, чтобы у тебя там была детская кроватка, еще такая вот еда. Это, конечно, такое счастье, это так круто. Вы знаете, что мы с Витей недавно обнаружили? Какой ужас! Дело в том, что наша дистрибьюторская компания распределяет между нами наши доходы по той схеме, по которой мы с Витей договорились. Мы давным-давно обсудили, придумали этот процент, схему. И так вот, хоть мы в браке, хоть что у нас, мы ее не меняем. Она осталась прежней. И что-то мы начали замечать, что Вите приходит как-то мало денег. Ну ладно, там что-то, может какие-то... Ну там, в общем, у нас такие сложные схемы. Это отсюда, это сюда. То есть бухгалтерия такая активная. Поэтому думали, может, это нормально. И в итоге недавно мы с ними поговорили, спросили напрямую, оказалось, что это все это время Вите не присылали его долю за большинство наших треков, что они просто нас неправильно поняли, и мы подняли переписку, и действительно у нас был незакончен этот разговор, и оказывается, что я много лет просто забирала себе все Витины деньги, ему ничего не приходило. Вот так.
3: Вот так вот.
2: Но он меня простил. Все-таки я выносила ему малыша.
3: Ну, мы еще посмотрим.
2: На этого малыша. Чего с ним и вырастет из него? А, Витя, слушай, а ты вообще как относишься к тому, что мы с тобой работаем вместе, зарабатываем вместе?
3: Ужасно.
2: Ну просто... Слушай, как говорят, не совмещайте семью и деньги, не совмещайте семью и работу. А мы вот взяли и совместили. Может, это было не, может, это было плохое решение, как думаешь?
3: Ну, в этом есть свои сложности, конечно. Была бы жизнь проще, если бы мы этого не делали, была бы. Но мне кажется, что...
2: Моя бы нет.
3: Твоей нет. Но мне кажется, что... Ну, мне интересно, так скажем. Мой мозг это почти позволяет.
2: Почти?
3: Ну, я стал замечать, что я могу за раз только две должности исполнять. Я могу, например, быть мужем и отцом. Но, например, когда я должен быть композитором, какую-то из этих приходится выкидывать.
2: Отца.
3: Иногда нет. В общем, какие-то вот возникают вот такие.
2: Ну да, знаешь, что тяжело, когда это все один разговор.
3: Один, это вообще просто классика.
2: Понимаю. Но
3: сразу и претензии и к музыке, и к... Нет, ну это я не про тебя. Это
2: а
3: я...
2: про кого?
3: Про другую жену.
2: Слушай, Вить, ну ты знаешь... Но я стараюсь разделять, это у меня не всегда получается, я знаю, но я действительно стараюсь, особенно я стараюсь в туре. Ну, тебе комфортно в туре со мной?
3: Достаточно.
2: Ну, я прям стараюсь, потому что я понимаю, что это пиковая ситуация такая, знаешь, максимальное напряжение.
3: Патва.
2: И можно получить супер кайф, а можно получить огромный стресс. Потом полгода будешь на море вот так или в больнице, или в санатории лежать, и то не отойдешь от этого стресса. И поэтому я все силы собираю, чтобы вот это все разделять, и мне кажется, что у меня получается.
3: Я считаю, что мы в целом справляемся, я бы сказал, хорошо. Продолжаем?
2: Да.
6: Привет, Лиза. Меня зовут Лиза, мне 17 лет, я живу в Иркутске. Когда я была маленькой, моя мама перестала общаться со своей лучшей подругой, потому что мои родители с достатком выше среднего, а у подруги мамы достаток был ниже среднего, и они поссорились в денежном вопросе. И я очень часто, когда хожу в школу, чувствую себя немножко неловко, когда речь заходит о финансах, потому что мне стыдно из-за того, что мои родители могут позволить какие-то вещи, которые другие дети не могут себе позволить. Я очень боюсь потерять своих друзей.
2: Привет, Лиза!
6: Привет!
2: А какой реакции ты боишься? Что самое страшное могло бы произойти в твоей голове, если бы ты сказала, да, это стоит миллион денег, и я купила это себе?
6: Возможно, я просто боюсь поссориться из-за этого.
2: Что это вас отдалит, или что они разозлятся, или станут завидовать?
6: Да, да, боюсь, что просочится какая-то зависть, что приведет к ссоре и расторжению отношений.
2: У меня тоже есть очень много разных друзей с разными уровнями дохода. Мне кажется, что совсем не обязательно в таком случае обсуждать какие-то цены, обсуждать деньги, если ты знаешь, что это может вызвать дискомфорт. Особенно, когда вы совсем юные, и это ведь деньги ваших родителей, действительно. И это просто еще одно преимущество, которое у нас бывает.
3: Если позволишь, я поделюсь просто историей с другого конца. Вот она из средней семьи, с средним достатком. Я из семьи ближе как бы к бедным. Но при этом моя мама всегда старалась, чтобы у нас все было, что мы хотим. И приоритетным у нее были всегда траты на наше увлечение или там на наше образование, там на что-то такое. И была очень такая история. В общем, в третьем классе мне как-то раз купили очень дорогую игрушку. Из-за того, что я устроил истерику в магазине. И маме пришлось раскошелиться. На самом деле, это очень странная игрушка. В серии про трансформеров была такая база, которая превращалась в робота. Это была японская игрушка. И она продавалась просто в киоске Роспечать. Таких игрушек больше не было. Она просто оказалась в этом киоске запечатанная японская игрушка. И, естественно, я так во мне нравилось, что я притащил ее в школу. И так как я учился в гимназии, со мной в классе учились очень много обеспеченных людей. И я помню, что когда я принес эту игрушку в класс, многим, она, конечно, многие начали завидовать там или еще что-то. Я больше такого не делал никогда, я больше не приносил игрушек. У меня, более того, в доме, но моя мама поругала за то, что я так поступил, что я как бы вызвал сам, я сам виноват тем, что зависть эту как бы вызвал. Да.
2: Не по-зумерски звучит.
3: Но зато я до сих пор, кстати, приверженец того, что это моя вина была.
2: И... А что сделали-то?
3: Ничего, ничего не было. Просто, как оказалось потом, через 20 лет, один из этих одноклассников мне сказал, что настолько ему понравилась эта игрушка, что он просто ненавидел меня потом 20 лет. И пытался всячески меня впечатлить своими... Он меня как-то раз прокатил на машине на своей, которую он сам купил. И настолько ему вот это событие запало, что он пытался вот что-то такое потом сделать. Ну, потом мы посмеялись, конечно, над этим, когда нам было 25 лет. Но...
2: Ну, до этого?
3: Но до этого, да. Была такая история.
6: Как-то эта история с игрушкой вообще не успокаивает. А наоборот, с учетом того, что 20 лет человек.
3: Но видишь, было смешно в том, что он-то как раз был очень богатый человек, у него был коттедж, а он жил просто в прекрасных условиях всегда. Мораль просто этой истории для меня в том, что всегда найдутся люди, которые будут чему-то завидовать или
2: даже
3: найдут,
2: значит, человека из такой бедной семьи, потому что Витя мне рассказывал про свое детство, это действительно очень-очень бедное детство. Да, ведь?
3: Ну уж не преувеличивай. Ну, бедная, конечно, и действительно за чертой как бы прожиточного минимума, но абсолютно счастливая, прекрасная время.
2: Конечно, счастливая. Ну, потому что так, прекрасная мама, но она одна на себе тащила трех детей. Представляете? Я не могу это представить. Ну, кстати, Витя, я хотела по поводу твоей истории, ты сказала, да. Я думаю, что это моя вина. Я так не считаю. Ты знаешь, я могу прийти в школу в новых очках, в новой юбке. Я не отвечаю за реакции людей, если я не имею никакого злого умысла, если я не делаю нарочно ничего плохого, никого ничем не дразню и не обижаю, извините, но уж я не могу. А кого-то, извините, так оскорбил. Знаешь, пришла девочка 1 сентября, допустим, выросла, вытянулась, стала такой красавица, ей тоже этого стыдится, что кто-то на
3: нет.
2: это позавидует?
3: Но ты не можешь выбирать, каким ты вырастешь человеком и внешность
2: свою. И также ты не можешь выбирать,
3: нет,
2: из какой...
3: взять быть... игрушку в школу или не взять ее. Мне кажется, что здесь ты, в принципе, можешь. Школа все-таки такой...
2: Ой, нет, я с тобой не согласна. Ведь я не считаю, что ребенок должен заботиться о том, чтобы... Ты обожаешь эту игрушку всем сердцем и искренне ее несешь в школу, потому что ты хочешь, чтобы она была с тобой рядом, ты хочешь всем показать то же самое там. Мама приготовила вкусняшку, ты ее несешь всех угостить.
3: Ты же хочешь похвастаться.
2: Ну и что? Что такое похвастаться? Показать своим друзьям, какая классная у тебя есть игрушка, и дать им с ней поиграть? Весь, я вот покупаю себе новые тарелочки, приходят гости, для меня такая радость им накрыть, показать, порадовать их также.
3: Ну, наверное, все-таки у детей, может быть, это немного иначе устроено. Наверное, я в то время не очень-то хотел, типа, дать детям поиграть. Ну, я не считаю, что в этом есть что-то плохое.
2: Ты можешь думать о том, хорошая ли это, плохая ли это мотивация и так далее, но ты не в ответственности за то, как кто-то на это отреагировал, потому что реакция действительно детская, подростковая реакция.
3: На самом деле, я как бы сейчас бы так же поступил. Мне бы она нравилась, я бы ее тоже принес. И... В общем, я не считаю, что, конечно, это какая-то типа криминал или что-то. И, конечно, для меня здесь мораль именно вот в этом. В том, что нельзя вообще предсказать, как ситуация обернется.
2: Ну да.
6: Да, я понимаю. Ну, наверное, мне бы хотелось когда-нибудь сказать это моим родным, когда я уже буду постарше, и дать такой совет, что не стоит в разговоре с детьми нарочито подчеркивать стоимость вещей. Ну, когда ты живешь в таком окружении, когда твои родные могут сказать что-то вроде: «Знаешь, сколько твой ноутбук стоит? Твой ноутбук стоит как 5 зарплат твоей учительницы, ты просто такой ужасно. Что мне чувствовать? Что сказать?»
2: Как ничего будто бы это твоя скажешь. Вина. Но ты знаешь, мне кажется, что даже когда ты вырастешь, тебе уже не захочется никому ничего говорить, объяснять. И еще чуть-чуть, и ты уже будешь совсем взрослый. Тебе же уже 17 лет. И совсем скоро ты будешь жить так, как ты хочешь, тратить деньги так, как ты хочешь, говорить об этом.
3: Или не говорить.
2: Или не говорить, относиться к этому тоже, как тебе захочется. И это круто. А так интересно мне еще вот о чем поговорить. Мы все помним девочку или мальчика, который принес в школу первый сенсорный телефон без кнопок.
3: Нет, это было до моего времени.
2: Но может, у вас какая-нибудь своя там была штука?
3: Геймбой.
2: Геймбой.
7: Птица.
3: Птица?
2: Да. Птица, проблемы с навигацией в последнее время. Прости, у нас просто птица врезалась нам в окно, и у нас в последнее время проблемы с птицами. Они залезают нам в камин, залезают нам в трубу, бьются в окна, и у нас какая-то просто...
3: Жизнь.
6: Какой ужас.
2: Да. Вот почему некоторые приносят эти телефончики, хвастаются, их совсем не смущает богатство их семьи. Они очень этим гордятся и считают это своим достоинством, личным уже буквально. А некоторые люди вот так вот смущаются. Как ты думаешь, из-за чего это, Лиз? Почему все так по-разному детки и подростки относятся?
6: Наверное, это все-таки от воспитания зависит, как родители приучают ребенка относиться, собственно, к доходам семьи.
2: Но тебе же не говорили, что нужно стыдиться?
6: Нет, не говорили прямо, но все равно стыдили. Ну, подчеркивая, что вот другие люди не могут себе это позволить, а ты можешь. И после этого у тебя появляется чувство вины.
2: А, ну вот ты не заслужила.
3: Угу.
2: Слушайте, ну а кто что заслужил? Вот я сейчас, понимаете, сама, когда себе уже там в 25 лет заработала на телефон, я его заслужила. А в детском-то возрасте, так мы и не должны заслуживать еду, телефон, компьютер, одежду. Это то, что вообще-то обязаны как бы родители обеспечивать. Другой вопрос, что все могут разное позволить. Кому-то попроще, кому-то получше, кому-то из секонд-хенда, кому-то из люксового магазина. Но это вообще-то все выборы родителей. Если вы не хотите покупать ребенку такой дорогой телефон, так не покупайте. Ну, просто не надо купить и потом винить. Это же тоже странно. Витя, скажи, ты любишь деньги? Тебе они нравятся? Они тебя интересуют?
3: Нет. Меня интересуют предметы.
2: Какие?
3: Обычно это просто...
2: Ну, приведи пример. Ботинки, блокноты, люстры.
3: Это что угодно может быть. Просто когда я чувствую, что это существенное такое, качественное...
2: Достойное, добротное вещица.
3: Да, что может пережить. Мой отец служил в ВДВ, и у него был вот этот комплект старого обмундирования, рюкзак, фляги, вот это вот все. Какая-то была кожаный плащ какой-то висел, старый. И меня настолько очаровывало просто вот эта вот потертость... Жизнь какая-то, вот это вот. Мне так нравилось вот эти вот грубые, толстые...
2: Груди.
3: Груди, да, мужские. В общем, ткани вот эти вот какие-то помятые. Вот это вот все, что жизнь какую-то прошло, понимаешь?
2: Да, я понимаю. Как ты знаешь, меня гораздо меньше интересуют вещи. Мне нравится, когда деньги снимают с меня часть тревоги, ответственности, когда я могу не переживать о том, что мне есть, когда я могу нанять людей на любые там должности, на выполнение любых задач, которые мне дают.
3: Массажист пальцев.
2: Которые мне даются с трудом, и я не получаю большого удовольствия от покупок, приобретений. Более того, это чаще всего меня тяготит. Знаешь, мне интересно покупать не предметы, а покупать услуги. И я хочу жить, зная, что я могу заполучить любую услугу, потому что вот я такая богачка. Вот об этом я мечтаю. Еще хотела тебе сказать, что меня просто еще очень тяготят вещицы, и в последнее время они мне приносят больше расстройств, чем радости. Но я потом тебе расскажу.
1: Друзья, у «Либо-либо» есть подписка, но, возможно, вы не знаете, что первые две недели и только в Apple подкастах можно совершенно бесплатно слушать бонусные эпизоды ваших любимых подкастов и подкаст-студия со всеми секретами о нашей работе. Если Apple подкасты вам не подходят, приходите в закрытый телеграм-канал «Либо-либо», там тоже все это есть. Ссылки в описании, и помните, что подписка – это лучший способ нас поддержать. Спасибо!
5: Привет, меня зовут Катя, мне 17 лет, я из города Губкин, Белгородской области. Я хотела спросить у Лизы и Вити про деньги. Я окончила школу, и сейчас мне предстоит поступать в вуз. Мне очень страшно переезжать в другой город, учиться. И честно, полгода назад я думала, что я умру там с голода, я совершенно не приспособлена к самостоятельной жизни. Я не знаю, как экономить, что откладывать и насколько важно баловать себя. Мне страшно.
3: Привет!
5: Привет!
2: Расскажи, а тебе нужно будет самой оплачивать квартиру или ты будешь жить в общежитии?
5: Я еще не знаю.
2: Ну, если тебе нужно будет платить только за бытовые расходы, то, мне кажется, ты быстро освоишься, и это будет очень интересно. Я помню, как это было приятно приехать в Москву и ходить по магазинчику, все-все набирать тележку. И не так, что сникерс с колой, а что-нибудь там, гречки надо купить, немножко каши, чтобы было что есть. Ну, я помню, что мне было это очень приятно, и я чувствовала себя очень взрослой, но мне не хватало, вот у меня не получалось распределять это все правильно, и поэтому у меня был очень скудный рацион. Я все время покупала растворимые кашки дешевенькие. Там искала, чтобы было где-то по 5 рублей, даже находила по 3 рубля, если знаешь, коробку брать. И вот у меня был в институте, когда я приезжала на сессию, у меня был там один рацион. Растворной кофе с молоком. И вот эта каша растворная, и все. И я питалась так очень долго. И сейчас я думаю, что это как будто бы должно было быть очень несчастным, тяжелым временем, но это воспринималось так круто, это было такое счастье. И я так кайфовала от этих кашек. Сегодня с малиной, завтра с черникой. Завтра с малиной опять.
3: Послезавтра опять с черникой.
2: Да, и я так кайфовала. Где-то ездила. В этом Ашане нет скидки, надо ехать в какой-то дальний Ашан. И это все было так радостно, я не знаю, у меня была прям какая-то эйфория. Но я думаю, что ты выбрала плохих людей, чтобы задать им вопрос про какую-то финансовую грамотность, потому что, честно говоря, мы с Витей в этом очень слабы.
3: Ну, наверное, год на третий того, как я переехал в Москву, я научился комфортно распределять свой бюджет. То есть, если бы надо было жить просто на зарплату, все было бы, наверное, нормально. Но мне всегда же хотелось покупать синтезаторы, какие-то гитары.
2: Плащи,
3: это потом я начал. Сначала синтезаторы и всякие там инструменты. И вот здесь, конечно, нужно было там уметь найти срочно, помимо зарплаты, 70 тысяч рублей на что-то. Потом выплатить тому-то, кто дал тебе взаймы 10 тысяч. Приходилось вести вот такие махинации, чтобы что-то себе позволять вот такое музыкальное. Ну, я думаю, умные люди это быстрее делают, чем я. В течение, в общем, первого года можно научиться тратить как-то правильно свои деньги и расставлять приоритеты.
2: Слушай, у меня никак этого не получалось. Я так часто помню, уходила в ноль.
3: Угу.
2: Вот прям в ноль на карте. Ну, сегодня, типа, идешь домой, значит, пешком. И единственное, что у меня получалось научиться делать, это зарабатывать больше денег. Или находить их каким-то способом вот здесь, здесь. У меня, например, был творческий вуз, у меня очень много оттуда знакомств. Один там, другой, третий. И как-то находится всегда возможность где-то подзаработать. Ну, кто-то у меня из подружек просто устраивались, допустим, официантом, ну, где не нужно много часов тратить, чтобы успевать учиться. И я смогла научиться только вот этому. Добывать где-то больше денег, если мне их не хватает, а вот сокращать их я пыталась, но у меня так это и не вышло. Но сейчас я опять к этому стала прибегать, потому что я поняла, что, ну, у нас расширилась семья, и у нас появилось больше потребностей, и я сама не справляюсь теперь с работой, с уходом за ребенком, с уходом за квартирой, и с Витей мы вдвоем тоже с этим всем не справляемся. И стало понятно, что что-то нужно вычеркивать, и нужно просто понять, сколько мне нужно в месяц. Просто сесть, посчитать, сколько стоит нянечка, там несколько раз к нам приходит в неделю, сколько стоит, если у нас будет какая-то уборка иногда проходить, сколько стоит там еда, потому что я очень нерациональная, ее как-то покупаю, и мне кажется, это самая большая статья расходов у нас, потому что это просто вот, ну, как-то все как будто бы надо так нормализовать, но ты представляешь, я так и не могу сесть и это сделать, у меня так и не получается, вот я сколько уже пытаюсь, не могу.
3: Вот у меня сейчас племянница, она на год старше тебя, она год назад переехала в Москву, поступила в университет, по-моему, в общежитие не смогла пристроиться, сняла комнату какую-то, нашла работу, одну сначала, теперь вот у нее вроде как работа, которая ей нравится более-менее, ей вот сейчас вот уже работает там уже полгода или сколько-то типа того. Я думаю, что это на самом деле очень страшно об этом думать.
2: А на практике все вообще не так плохо.
3: Ну да, я думаю, что когда ты окажешься там, тебе будет гораздо яснее вообще, что от тебя требуется. И...
2: А ты, кстати, не знаешь, в какой город поедешь?
8: Москву.
2: Вот у меня просто у всех как бы разный уровень сложности. То есть кому-то пришлось, допустим, полгода...
3: Продать почку.
2: Кому-то понадобилось полгода, чтобы уже выйти на нормальную, комфортную, приятную жизнь. Кому-то 2 года, кому-то вот даже там у меня в семье родственница, ей понадобилось прям несколько лет, а до этого это было прям тяжело. Но чем могу обрадовать, по статистике, чем ты младше, тем тебе легче туда влиться. И среди моих знакомых эта статистика как бы подтверждается, что молодым людям сильно проще.
3: У меня есть такая тоже история успеха одной одноклассницы. Девочка поступила в Москву на рекламу, я не помню куда, в какой-то хороший университет, на рекламное отделение. И она, как потом сказала, она наплела там в резюме, что умеет много чего. Ее взяли в очень хорошую фирму. Не буду сейчас говорить эту фирму, потому что я и с ними работал тоже, и с ней. А, кстати, она мне привела, когда еще в Ульяновске был первый заказ мой, который стоил $600. Она тоже им наплела, что я, типа, там уже много чего делал. Просто знала, что я, как бы, в принципе, смогу это сделать. За вечер эту работу им надо было прям, типа, вечером. Я ее сделал, и они мне заплатили, типа, вот это $600. Она попала вот в эту струю, типа, в Москве, когда был просто раздолье рекламное, когда в рекламных компаниях получали по 600 тысяч рублей в месяц. И я получал, типа, в Ульяновске 10, а она уже, как бы, там, через полгода купила себе мини-купер, я помню. И приехала с первым айфоном, типа. В общем, я думаю, что в Москве очень много, на самом деле, возможностей для всяких людей. Мне кажется, в любом большом городе можно всегда как бы эту возможность найти.
2: Но мне хочется еще тебе напомнить о том, что даже если у тебя ничего не получится, или ты устанешь, или тебе не понравится, или ты разочаруешься, это абсолютно нормально вернуться назад домой, отдохнуть, взять паузу, выбрать новый курс, отучиться или что-то еще. И иногда шаг назад это на самом деле означает два вперед, это бывает очень правильным решением, и я помню, как меня в свое время очень как бы помогало мне снизить тревогу, ощущение того, что я всегда могу вернуться, это не будет проигрышем, меня там накормят, дадут мне кровати поспать, у меня в семье родственники и так далее. Конечно, это может быть непросто, но чтобы ты понимала, для чего ты там, чтобы ты хорошо себя чувствовала, чтобы ты была в безопасности и в случае чего знала, что шаг назад никогда не проигрыш, и ничего в этом страшного нет, это супер нормально и вообще.
5: Блин, это супер все мило. На самом деле это такое непопулярное мнение, потому что обычно все книжки учат по финансовой грамотности, например, да, как экономить. Но вот это непопулярное мнение, что нужно просто больше зарабатывать, оно так гениально просто, мне кажется.
2: Но это, видишь, мы просто не умеем, мы про это ничего не знаем, про эту финансовую грамотность.
5: При этом вы же комфортно живете сейчас с таким правилом.
2: Да, но может быть мы бы жили гораздо лучше, я не знаю. Наверное, во всем важен какой-то баланс, но слава богу, когда можно про это пока что не задумываться. Дай бог, чтобы и не пришлось. Ну, правда, мне вот так легче удается где-то подкрутиться, знаешь, что-то придумать, что-то собраться, постараться, поднапрячься, потому что это же в любом случае напряг. И для того, и для экономии, и для большего заработка нужно в любом случае чуть напрячься, чуть-чуть из зоны комфорта выпрыгнуть, как-то подсуетиться. И в чем-то, как-то ведь сказать...
3: Ограничиться.
2: В чем-то ограничиться, да, во времени, там, в силах, или в еде, которую ты ешь. И мне кажется, лучше уж туда направлять силы, если есть возможность.
5: Спасибо большое за поддержку.
2: Но потом ты послушаешь выпуск, на самом деле это многих ребят волнует, и вот этот взрослый мир денег, это что-то такое для всех непонятное, загадочное, но в итоге все с этим как-то справляются, это как роды. Это так было... Это, наверное, не в тему. Но просто это было так страшно, эти роды. Мне казалось, что это... А оказалось, что это было самое легкое из всего этого. А вот что началось потом, вот это было уже реально сложно.
3: Вот это реально был ад.
2: Ну, слушай, во-первых, я бы лучше родила дважды, чем один раз, но зато бы вместо токсикоза. И потом вот эти первые месяцы, проблемы с лактацией, проблемы со сном и вообще страх, который ты испытываешь. До рода это вообще тьфу по сравнению
3: мне
2: с этим.
3: Мне так нравится, что любой разговор у нас выходит, потому что да, блин.
2: Это как мы сейчас, видите, посмотрели, что там какой-то законодатель, министр, кто-то высказался, что надо не строить карьеру, а рожать. И вот я, получается, такая же, да, между строк?
3: Нет, ты уже строишь карьеру, получается.
2: Получается, что да. Вещи мне приносят больше дискомфорта, они меня скорее тяготят, чем радуют в последнее время. Это началось с того, что я начала много терять. Я всегда много теряла, но до этого я просто не покупала ничего дорогого. И там у меня самое дорогое платье, наверное, стоило 3000 рублей. А тут вдруг у меня появилась возможность получать вещи более ценные, и их потеря стала для меня гораздо более тяжелой. Ты помнишь ведь, насколько денег я потеряла в позапрошлом году украшений. И там даже суть была не в цене, а как бы в таком эмоциональном значении. И меня это так травмировало, что я сказала Вите: пожалуйста, больше не покупай мне никаких украшений. Это не шутка, это не для красного словца, это не для того, чтобы так вот кокетничать. Правда, если ты хочешь, чтобы мне не было больно и плохо, не дари мне украшения, потому что я их постоянно теряю. Дари мне крупные вещи, желательно яркие, с GPS-ом, светящиеся какие-нибудь. Вот.
3: Надувная утка.
2: Следующее, что сильно на это повлияло, это наш переезд. Когда мы уже здесь заселились, начали свою жизнь, и у нас были в Москве вот эта вот целая квартира с мебелью, с одеждой, со всем-всем-всем. И это до сих пор является тяжелой ношей, и это меня тяготит, не радует. И я помню там, как я над каждой вещичкой носилась. Это, конечно, изменило мое отношение. Знаешь, я думаю, что я больше никогда не разрешу себе придавать вещам такое большое значение, потому что я понимаю, как легко они утрачиваются.
3: Это был подкаст «Радио Монеточка» и его ведущие Лиза Гырдымова
2: и Витя и Емелин. И вы знаете, что это наши реальные фамилии? И Нина у нас тоже. Никакая не
3: монеточка.
2: Ни копейка, никто. Она у нас Емелина.
3: Она копеечка. Не смей так говорить.
2: Спасибо студии «Либо-либо» за то, что существует наш прекрасный подкаст, а также ее сотрудникам, таким как Лика Кремер, Леся Бутенко и Ксения Красильникова, наши прекрасные продюсерки, редактор Андрей Борзенко и редакторка Полина Агаркова, тоже все очень прекрасные, отличный, чудесный звукорежиссер Алексей Воробьев и супероператор Вася Азаров.
8: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: куртка непромокаемая. Так, теплый свитер под куртку. Если будут водометы, на морозе мгновенно подхватишь воспаление.
1: Я надела термобелье, которое ты подарила.
0: Умница моя. Коктейль не забудь. Я тебе сделала 3 бутылки, надеюсь, хватит. Зажигалку взяла?
1: Да, вот, в переднем кармане.
0: Ты, главное, не простудись там, ладно? Будь аккуратней.
2: Лёха в детском саду мечтал стать космонавтом в камуфляжном скафандре.

0: Всем привет! Я Илья Колмановский, автор подкаста «Голый землекоп» студии «Либо-либо» о научных открытиях и людях, которые их делают. Сегодня мы в гостях у радио «Сахаров», и сейчас вы услышите один из наших выпусков.
1: «Либо-либо».
0: Я держу в руках книгу, которая вышла полгода назад. В ней почти нет картинок, но на странице 74 изображены четыре персонажа. Слоновый прыгунчик – это такой крошечный родственник слонов из экваториальной Африки. Рядом летучая мышь. Еще рядом такой грызун из Египта, называется иглистая мышь. Четвертый персонаж – шимпанзе. Он тут отвечает за всех приматов. Что общего между всеми этими существами? Нет, это не постер нового мультфильма «Зверополис». Все эти четыре группы представляют собой редкое исключение в мире млекопитающих. У них, и только у них, существует менструация. Когда биолог видит такие странные сближения, он спрашивает, как так вышло. Ну, наверное, скажете вы, про такую базовую, причиняющую столько страданий штуку, все давно известно. Ничего подобного. Возможно, потому что наукой больше занимались мужчины, возможно, потому что мы слишком мало изучали других животных и не знали, какая это редкость, но мы до сих пор плохо понимаем, зачем менструация вообще нужна и за что мы платим такую цену. Вы слушаете подкаст студии «Либо-либо. Голый землекоп». Я Илья Колмановский, и это выпуск о том, как биологи поняли, что менструация – это орудие защиты женского организма от эксплуатации. А еще к этому выпуску подкаста «Голый землекоп» я записал специальный бонусный выпуск, потому что сюда не уместилась еще целая потрясающая история. Потому что в действительности вот в этом конфликте между матерью и плодом выясняется, что куски ДНК и целые клетки прорываются по ту и по эту линию фронта, что делает и мать, и ребенка на всю жизнь впоследствии химерой, то есть существом, состоящим из клеток разных организмов. И об этом бонусный выпуск подкаста «Голый землекоп». Вы можете слушать его через специальный телеграм-канал «Либо-либо плюс» или Apple Podcasts «Либо-либо плюс», или слушать как мои патроны на Patreon и на Boosty. Ссылки я оставлю в описании этого выпуска. Сначала определимся с местом действия этой нашей драмы и с тем, что такое менструация. Матка – это такой мешочек, вне беременности она размером с мандарин, и, как и у всех пустых внутри органов, у матки есть особая выстилка, такой защитный слой, или точнее много слоев особых клеток. В случае матки эта выстилка называется эндометрий. У абсолютного большинства зверей, а их около 6 тысяч видов, эндометрий линяет постепенно, ну, как, например, кожа на поверхности тела, она у нас обновляется за месяц, или как выстилка кишечника, которая обновляется за неделю. И лишь у человека, некоторых обезьян и еще вот у небольшого рандомного набора разных странных зверей один раз за цикл происходит такое резкое сбрасывание всей выстилки матки, идет кровь, образуется сплошная рана, наступает риск инфекции и прочие радости. И это редкое чудо природы называется менструацией. Для биолога тут явно кроется интрига, и нужно понять, за что мы, мы, человечество, платим эту цену. Я стал говорить с учеными, и они быстро развернули передо мной такую картину, что я понял, что срочно хочу обсудить все это с вами. Вообще, традиционный и, как я понял, патриархальный взгляд, которому, например, меня учили в университете, он вот какой. У людей плод с крупным мозгом. Ему нужно очень много ресурсов. Поэтому, когда из яичника выходит яйцеклетка и может наступить беременность, нужно заранее нарастить максимально толстый эндометрий, выстилку матки с кучей кровеносных сосудов. И вот в эти гостеприимные перины погрузится счастливый зародыш и тут же начнет получать усиленное питание. Ведь именно в этом, дескать, главная роль женского организма. Питать, напитывать, снабжать, укутывать. По крайней мере, так думали в 19 и часть 20 века. А дальше, если беременность почему-то не наступила, такую толстую, мощную выстилку слишком дорого поддерживать постоянно, и линять понемногу она не может, а может быть только отброшена целиком. Причем, если продолжать эту логику, она как бы отброшена с горьким сожалением об упущенном шансе кого-нибудь поснабжать. И всю эту концепцию придумали, разумеется, вот те самые белые цисгендерные мужчины. Ситуация стала меняться в середине 20 века, когда этой наукой начали заниматься женщины. Мне довелось наблюдать, как в глазном яблоке у крыс развивались зародыши мышей. Такую фразу я прочитал в научной статье 1947 года, пока работал над этим выпуском. За что мне это? Как я вообще оказался в этой точке? Сейчас объясню. В мае 1947 года в журнале Anatomical Record вышла статья с описанием эксперимента, который провела женщина по имени Мередит Раннер. В те времена в американских университетах не было даже женских туалетов, они были почти не нужны, потому что и женщин в науке почти не было. Так что Раннер была редким исключением. Она работала в биомедицинском институте Jackson Lab в штате Мэйн, такой один из главных мышиных институтов. Раннер изучала, как развиваются зародыши у мышей, но с прицелом, разумеется, на человеческую медицину. Для контекста важно понимать, что до первой успешной подсадки, до первого ЭКО на человеке, оставалось 30 лет. И что на этот момент никто не умел делать ЭКО ни на каких животных, даже на мышах. Никто толком не знал вообще, как развивается зародыш. Просто хотя бы потому, что это же не видно. Зародыш же внутри, а мышь непрозрачная. И вот Мередит Раннер применила простой и остроумный прием. Она брала мышей-альбиносов или крыс-альбиносов, и у них такие довольно прозрачные глаза, без пигмента. И она сажала им в глаз около 10 очень ранних мышиных зародышей. Она сажала зародышей в глаз, и получалась такая отличная живая камера-инкубатор, теплая и с кровоснабжением. И Раннер подчеркнуто хвалит эту камеру эпитетом «естественная». Прозрачная роговица давала такое окно, через которое можно было в реальном времени наблюдать за ранним развитием. И Раннер еще заранее немного подкрасила эти зародыши, чтобы их было лучше видно. Так она увидела много интересного. Ну, буквально, таинство начала новой жизни. Как зародыш рос и менял форму, как попозже на одном краю этого зародыша возникали такие особые гигантские клетки, которые, как абордажные крючья, вцеплялись в поверхность радужки. Потом эти клетки блокировали 1-2 сосуда и врастали в них, после чего из этих сосудов шло кровоизлияние. Облака крови начинали клубиться, они затуманивали мышиный глаз, зародыши впивались в радужку и заглублялись дальше и дальше и дальше внутрь глаза, и глаз наполнялся кровью и взрывался. На этом эксперимент заканчивался. Но так происходило не всегда. В редких случаях оказывалось, что победил не зародыш, а глаз. И тогда кровотечение не происходило, зародыш темнел, усыхал, и позже оставался лишь шрам на поверхности радужки. Ну, казалось бы, усох и усох, нечего было сажать его куда попало. Но на самом деле, такие вот два варианта развития событий, то есть имплантация, победа зародыша, или наоборот, поражение зародыша, эти два варианта – это превью того, что случается и в реальной жизни. Вы, конечно, можете сказать, что зародышу нечего делать в глазу, и будете правы. Но оказалось, что если подсадить его в матку, то шансов, что он там приживется, еще меньше, чем если подсадить в глаз. В этом своем эксперименте Мередит Раннер ясно увидела, что матка – это самое негостеприимное место для зародыша. Оказалось, что проще подсадить этот мышиный зародыш в мошонку самцу или даже в глаз крысе, чем в матку маме мыши. Раннер пробовала и то, и другое, и третье. Если в глазу или в мошонке зародыш чаще вгрызался в окружающие ткани, то матка сопротивлялась намного эффективнее. По сути, с мышью происходило что-то очень похожее на менструацию. В ответ на вторжение происходил сброс эндометрия и зародыша вместе с эндометрием. Для Раннер это был тупик, потому что она-то готовилась к тому, чтобы проводить на мышах ЭКО. Но как раз эта неудача дала ей совершенно новое понимание того, как устроены отношения матери и плода. Описывая происходящее, Раннер употребила слово «инвазия» – «вторжение». Стало ясно, что зародыш активно вторгается, вгрызается в организм матери, а мать может активно сопротивляться. Я был совершенно захвачен этим сюжетом и стал читать разные исследования, и постепенно понял из них, что уже много десятилетий в науке зреет такой тихий переворот. И этот переворот про рычаги власти, про право женского организма отстаивать свои интересы. Ну и, разумеется, дальше вам придется послушать диалог двух белых цисгендерных мужчин, двух ученых мужей, потому что для начала я позвонил эксперту в области биологических конфликтов, чтобы он мне объяснил, что там реально происходит.
2: Hello, I'm David Haig. I'm an evolutionary biologist.
0: Это Дэвид Хейг, эволюционный биолог из Гарварда. 30 лет назад Хейг написал свою первую статью о борьбе матери и плода во время человеческой беременности. Чтобы вникнуть в его теорию, я попросил Дэвида шаг за шагом, день за днем, подробно описать это противостояние.
2: So, the early human embryo produces digestive enzymes that allow it to...
3: На ранних стадиях человеческий эмбрион вырабатывает пищеварительные ферменты, чтобы внедриться в эндометрий, в выстилку матки.
0: Пищеварительные ферменты, то есть плод просто начинает переваривать тело матери, он начинает прогрызать там дыру.
3: Дальше он как бы взламывает кровеносные сосуды матери, раскрывает их. И сосуды теряют мышечные стенки, с помощью которых они сокращаются. Диаметр сосудов расширяется, чтобы увеличить приток питательных веществ в эмбрион.
0: Вот это все важно, потому что такой масштаб вторжения не очень часто встречается в мире млекопитающих. У большинства видов клетки плода не проползают в сосуды матери и ничего там не меняют внутри этих сосудов. И дело тут не в том, что у человеческого плода очень большие потребности, потому что у него крупный мозг. Например, у дельфинов тоже крупный мозг, и ничего подобного не происходит. Просто там сосуды матери контактируют своими стенками со стенками сосудов плода. Получается такое сплетение, и у них так устроена плацента. И дальше кислород и питательные вещества просто просачиваются через стенки материнских сосудов и потом попадают в сосуды плода. Если посмотреть на этом фоне на картину у человека, то масштаб вторжения просто поражает.
2: So in the human placenta, unlike a dolphin placenta, maternal blood is essentially leaving...
3: В плаценте у людей, в отличие, например, от дельфинов, материнская кровь, по сути, покидает кровеносную систему, протекает через плаценту и потом возвращается обратно в материнское тело. Поэтому во время беременности тело матери частично оказывается под управлением плода. Плод через плаценту качает в кровь матери гормоны, и они перехватывают контроль над ее организмом.
0: Представьте, что тут происходит. Есть сотни материнских сосудов, так называемые спиральные артерии, которые питают стенку матки. В эти сосуды заползают те самые абордажные крючья, клетки плода, уничтожают мышечные клетки в стенке сосуда и ломают их способность сокращаться. Сосуды теперь зияют и не могут сузиться. Из них постоянно изливается кровь в такое особое пространство, такие цистерны внутри плаценты. И у матери нет никакого влияния на то, сколько и чего из этой крови заберет плод. Его сосуды погружены в эти цистерны и забирают все, что плоду нужно. При этом плод может добавлять туда свои гормоны и отправлять их в тело матери. Все это вторжение настолько эффективно, что, как и в мышином эксперименте Meredith Runner, в реальной жизни зародыш человека может закрепиться в самых неожиданных частях тела вместо матки. Это так и называется внематочная беременность. И это опасное состояние, потому что там нет защитного щита в виде эндометрия.
2: So, and there are women who've had pregnancies come to term.
3: Бывает, что эмбрион приживается вне матки, где-то в брюшной полости или прямо на наружной поверхности кишечника, и развивается в плод, который удается доносить до конца беременности. Поэтому, хотя люди часто говорят о какой-то тесной коммуникации между матерью и плодом, об обмене сигналами, я вижу обратное. Никакого обмена информацией там нет. Эмбрион просто налаживает подачу крови там, где ему это только удается.
2: pretty well wherever it can find in the body.
0: В общем, вот это все зарождение новой жизни происходит без особых сантиментов. Первая фаза беременности – это взлом. Кровоток матери оказывается под контролем плода, и в итоге это путь к контролю над всем организмом матери.
4: Привет, это Лика Кремер. Я хочу напомнить вам про нашу подписку «Либо-либо плюс». Она есть в Apple подкастах и в закрытом телеграм-канале «Либо-либо». Подписчикам становятся доступны бонусные выпуски, подкаст-студия о том, как устроена наша работа, а еще подписка открывает ранний доступ к новым эпизодам, а иногда даже к целым сезонам. В закрытом телеграме мы проводим стримы с авторами и ведущими, а этой весной разыграем наш первый мерч – толстовки «Сперва роди» и «Закат империи». Подписка – лучший способ нас поддержать. Можно оформить ее на месяц, а можно сразу на год, так выгоднее. А если вы уже купили подписку, но все еще хотите сделать для нас что-нибудь полезное или приятное, подарите подписку другу, подруге, маме, бабушке или племяннику. Все ссылки в описании к этому выпуску. Спасибо, что вы с нами.
0: А чем может ответить мать? Об этом расскажет уже не классик-теоретик, а молодая биологиня, мать четверых детей и авторка книги «Краткая история женского тела», той самой, в которой я нашел картинку с иглистой мышью, летучей мышью, шимпанзе и слоновым прыгунчиком, и которая вышла совсем недавно, пока мы работали над этим выпуском подкаста.
5: My name is Dina Imera.
6: Меня зовут Дина Имера. Я старший научный сотрудник Института исследований старения БАКа. И моя специализация – эволюционная биология. Я изучаю женскую репродуктивную систему. И только что я написала книгу об эволюции женского тела.
0: Для начала я спросил, что общего между этими четырьмя группами млекопитающих? Почему у них у всех есть менструация, а у остальных нет? И тут Дина сказала, все годы, что мы искали ответ ровно на этот вопрос, мы задавали не тот вопрос. Менструация – это на самом деле побочный эффект другой, гораздо более важной общей особенности организмов этих зверей. И чтобы рассказать, что это за особенность, Дина сначала объясняет, чем отличается беременность у млекопитающих, у которых есть менструация, от всех остальных. И вот главное отличие в том, как на клетки эндометрия матери влияет гормон прогестерон. Это такое вещество, которое делает беременность возможной.
5: The difference is that progesterone doesn't affect the lining of the uterus the way that it affects humans and other menstruating mammals.
6: И вот в этих состояниях клетки ведут себя очень по-разному, понимаете? То есть, когда беременности нет, клеток становится больше, и слой эндометрия гораздо толще, потому что клетки активно делятся. Layer of the endometrium gets much thicker because the cells are dividing actively. А во время беременности клетки больше не могут делиться, потому что их функция теперь совсем другая. Клетки, наоборот, становятся ближе друг к другу. В общем, да, у клеток слизистой очень разные функции в беременность и без нее. Получается, что у менструирующих млекопитающих, когда уровень прогестерона растет, режим переключается с небеременного на беременный. А у всех других млекопитающих такого переключения нет.
0: Итак, мы начинаем выруливать на ответ на наш главный вопрос. Во всех четырех группах вот этих странных млекопитающих, у которых есть менструация, у них у всех есть такое экзотическое явление. В скорости, после того, как из яичника выходит созревшая яйцеклетка, то есть после овуляции, яичник начинает выделять прогестерон. Но, в отличие от остальных зверей, у наших героев эндометрий чувствителен к прогестерону. И под его действием он заранее, то есть до оплодотворения, начинает переходить в такое особенное, как будто беременное состояние. Дальше, если оплодотворение не наступило, когда уровень прогестерона естественным образом падает, эндометрий разваливается на куски. И это и есть менструация.
5: So the real difference is why do in some species those cells transform into the pregnancy state before the animal is pregnant.
6: Главный вопрос в том, почему у некоторых видов клетки переходят в состояние беременности до того, как она реально наступит. У всех остальных млекопитающих эта трансформация происходит тогда, когда в ней действительно есть смысл. Организм такой: я собираюсь потратить всю энергию на то, чтобы перевести клетки из небеременного в беременное состояние. И я буду делать это, когда действительно беременна. Но у менструирующих млекопитающих такая трансформация происходит во время цикла. И неважно, беременна она или нет. И если она не забеременела, а клеткам нужен прогестерон, чтобы выжить. Прогестерон – это такой гормон беременности. Беременность его поддерживает на высоком уровне. Так вот, если она не забеременела, то и уровень прогестерона неизбежно падает. Клетки погибают, и у женщины начинается менструация.
5: The cells die and the female menstruates.
0: Итак, нужно задать следующий логический вопрос. Почему у нас и вот этих наших товарищей по менструации такая необычная тактика? Почему мы делаемся немного беременными до всякой беременности?
5: So that's the second part of
6: the question. Вторая часть вопроса в том, почему клетки это делают вообще.
5: Why do the cells do that? Well,
6: я бы хотела дать вам точный ответ.
0: То есть, во-первых, мы просто не знаем. 21 век, и мы не знаем в точности, почему мы такие странные существа. Но есть одна сильная гипотеза.
6: Лучшее, что мы можем сделать, это посмотреть, что еще общего есть у этих животных. И одна из общих черт в том, что у них детенышей гораздо меньше, чем в среднем у млекопитающих. Многие из них рожают 1-2 детей за беременность. Тогда, например, как у домовой мыши, за раз может родиться 10 детенышей. Или вот у приматов еще очень долгая беременность, и у некоторых разновидностей летучих мышей тоже. Так что да, им приходится вкладывать много сил в каждого ребенка. Когда вы вкладываете много сил в беременность, вы же не хотите вкладывать их в ребенка, который не выживет, верно? Понимаете, у самок, и я сейчас говорю не только про людей, но у всех самок млекопитающих, есть эволюционные механизмы, которые увеличивают шансы на успешную беременность. И если что-то с ребенком не так, на уровне хромосом или развития, что бы там ни было, лучше обнаружить эти проблемы как можно раньше и сделать самопроизвольный аборт, если ребенок, скорее всего, не выживет.
0: То есть дело в том, что у людей и многих приматов необычайно высокий процент эмбрионов, которые развиваются с нарушениями. У многих случаются ранние выкидыши. Непонятно в точности, почему так. Но ясно, что ставки в этой игре очень высокие. Беременность и детство у людей идут с очень высокими затратами. И затраты все эти ложатся на плечи матери. И поэтому эволюция должна была дать организму матери какие-то способы, как можно раньше установить, что что-то пошло не так, и выйти из игры.
5: So, one thing I haven't said about the transformed uterus or pregnant.
6: Когда клетки эндометрия превращаются в беременные, они действуют как датчики состояния эмбриона. То есть они могут обнаружить, что с эмбрионом что-то не так, и предотвратить его имплантацию. Получается, что выгодно включить эти датчики как можно раньше, ведь тогда клетки обнаружат проблему на раннем этапе, и организм быстро избавит матку от этого нездорового эмбриона, и можно начать все сначала.
0: Итак, главная роль такого необычного эндометрия – это подготовиться к вторжению за несколько дней до зачатия и стать таким датчиком качества эмбрионов. А менструация – это итог, событие, которое наступает, если эмбрион не прошел контроль качества. И дальше, в процессе эволюции, этот механизм стал постоянным, то есть менструация наступает не только если есть какая-то проблема, и даже не только если вообще был секс, а как бы на всякий случай. Или не наступает, и тогда происходит зачатие. И вот, предположим, менструация не состоялась, и беременность продолжается. По идее, дальше уже поздно выяснять отношения, и дальше оба организма, и плод, и мать, должны сотрудничать, чтобы благополучно дойти до родов, и это уже явно их общий интерес. И в идеале процесс идет равновесно. Плод забирает ресурсы, мать их пополняет, в итоге беременность идет по какой-то такой гладкой траектории. Но на самом деле все гораздо сложнее. Я спросил Дину, как бы она описала отношения между плодом и матерью у человека, и она употребила термин, который я раньше не встречал – co-opetition, то есть среднее между cooperation – сотрудничество, и competition – соревнование. Можно это перевести как конкуренция. Идея в том, что они генетически связаны, но все-таки не идентичны. Они заинтересованы друг в друге, но при этом отстаивают свои интересы. И получается, что биологический конфликт матери и плода продолжается и после того, как пройден первый рубеж – менструация. И почти в любой непонятной ситуации плод всегда будет побеждать, всегда получать свое. Вот как это работает. Есть, например, два частых осложнения во время беременности. Это диабет беременных и преэклампсия. Диабет беременных – это состояние, когда тело матери ближе к концу срока все хуже и хуже слышит сигнал от собственной поджелудочной железы, и когда после еды сахар поступает в кровь, ткани и органы его не захватывают. Угадайте, кому это выгодно. К концу беременности плод уже большой, мозг у него тоже большой и очень жадный до калорий. И гормоны плода активно перепрограммируют организм матери, чтобы плоду доставалось больше еды, а мать регулярно будет страдать от падения уровня сахара. А еще к концу беременности у некоторых матерей повышается давление. Это опасное состояние называется преэклампсия. И здесь тоже, скорее всего, виноваты гормоны плода. Это опасное состояние случается чаще всего в первую беременность и, как правило, в ситуации, когда артерии недостаточно раскрыты и плохо подают кровь в плаценту. В таком случае повышенное давление у матери означает, что кровь качается сильнее, а значит, через плаценту продавливается больше кислорода. И тогда плоду проще сжигать тот самый сахар и получать из него энергию для роста. И дальше, даже если мать все это выдержала, роды у человека устроены так, что в природе мать в этот момент могла заплатить финальную и самую большую цену за весь этот проект. Почему вообще все так драматично? Ну, для начала очень важно не думать, что эволюция приводит к гладким и красивым решениям, что в природе все идеально. На самом деле, в природе все сделано на коленке, а итог обычно определяется тем, через какие кустарные решения природа прошла раньше. С этой точки зрения, менструация – это древний механизм для раннего прерывания нежелательной беременности. Такой плановый выкидыш, который за миллионы лет эволюции прижился и стал частью обязательной программы. А сам процесс беременности – это результат работы сложной системы сдержек и противовесов, где каждое, так сказать, действующее лицо борется за свои интересы и при этом сотрудничает с оппонентом. Давайте еще раз проследим этапы этой борьбы. Сначала решается, быть полноценному зачатию или материнский организм отторгнет зародыш с помощью сброса всей выстилки матки. Потом вторжение идет уже по полной. Зародыш захватывает власть над кровотоком, потом управляет матерью, испуская свои гормоны в ее кровь, и потом опасные роды. А еще надо не забывать, что в создании ребенка участвует не только родитель номер один, но и родитель номер два. И у отца тут тоже есть свои интересы. До этого мы все время говорили о борьбе матери и плода, борьбе за ресурсы и буквально за выживание. Но размножение – это процесс, в котором есть еще один игрок – это отец. И у всех трех игроков – у матери, у отца и у ребенка – разные задачи. Чтобы в это вникнуть, нужно увидеть за деревьями лес, а точнее увидеть за конкретными организмами и их судьбами игру могучих сил эволюции, которые действовали миллионы лет на предков этих конкретных людей. В череде поколений. Суть тут в том, что для современных генетиков нет никакого плода, да и матери тоже нет, и отца тоже нет. И вообще, жизненный путь конкретного организма – это дело десятое. Для эволюции существуют только гены. У плода есть гены матери и гены отца. Для отцовских генов каждая беременность – это уникальный шанс, и неизвестно, будет ли еще такой шанс, будет ли следующая беременность в этом теле От него же, от этого же отца. Поэтому эволюция работала так, чтобы отцовские гены в плоде включались и тут же на полную мощность включали эксплуатацию матери. Такие гены лучше распространялись по миру, а более миролюбивые гены вычистил естественный отбор. И это в интересах самого плода тоже. Для материнских генов игра строится иначе. Важно равномернее распределить ресурсы между всеми беременностями. Неизвестно, какой потомок будет самым сильным, кто лучше выживет и дальше понесет материнские гены по миру. Что касается плода, то он несет гены обоих родителей. И гены отца, как им положено, включают в нем максимально агрессивное вторжение. А гены матери должны работать как противовес, чтобы плод не уничтожил свое временное жилище и беременность закончилась бы успешно. Как же вышло, что именно у человека размножение сопровождается таким чудовищным конфликтом? Похоже, что человек конкретно в этом смысле один из венцов творения. Высшая точка в гонке вооружений между материнскими и отцовскими генами. Чем более решительной становилась инвазия плода, которую запускают отцовские гены, тем более строгий отбор включали гены матери. И итог – это беременность, в которой плод получает максимум ресурсов и выращивает огромный мозг. Все это звучит как очень кровавый конфликт. Но на самом деле у этой нашей истории есть и невероятно счастливая часть, и она неожиданным образом тоже связана с менструацией. Давайте сначала. Мы исходно задавались вопросом, почему именно у нас и нескольких других странных млекопитающих есть менструация, в то время как у большинства млекопитающих ее нет. Потому что необычный эндометрий. Дальше мы спрашивали, зачем необычный эндометрий? И ответ, чтобы создать датчик качества эмбрионов заранее, еще до зачатия. Дальше мы спросили, а почему это настолько важно? Потому что очень дорогая беременность, при этом всего 1-2 детеныша, и в каждого надо делать большой вклад, но при этом высокий процент плохих эмбрионов. Раз так, то получается, что самый важный здесь вопрос, а почему именно у человека и этих млекопитающих такой высокий процент плохих эмбрионов? Получается, что это совершенно центральный вопрос, и в книге у Дины есть ответ. Все дело в сексе. У людей необычный секс. Как правило, млекопитающие занимаются сексом только когда у самки течка, то есть в течение короткого времени вокруг овуляции. Но у людей овуляция скрыта. Течки или другой рекламы овуляции нет. Поэтому секс размазан по дням цикла. Чем сильнее размазан по дням цикла секс, то есть чем дальше от овуляции и или от эякуляции происходит реальное зачатие, тем более старые яйцеклетки и сперматозоиды участвуют в оплодотворении. Они полощутся в половых путях самки черт знает сколько времени. И, возможно, это и дает высокий уровень брака. Зато такой секс – это способ цементировать связи в моногамных парах. А это ключевой фактор нашей эволюции. У многих других млекопитающих есть простой способ решить, вызывает ли интерес женская особь. Это вопрос о том, есть овуляция прямо сейчас или нету. У людей такого простого критерия нет, а значит возникает 100 тысяч критериев, по которым люди в паре интересуют друг друга. И этот интерес сохраняется сквозь весь цикл и сквозь череду циклов. В итоге тот самый плод, вокруг которого разыгрывается такой конфликт, о котором мы говорили весь выпуск, получает не одного, как у других приматов, а двух любящих родителей. Это позволило сапиенсам рожать не только очень дорогостоящих потомков, но и рожать их чаще. И вот для этого необходима скрытая овуляция, которая ведет к высокому проценту плохих эмбрионов, а значит нужна менструация как защита. Часто говорят, что менструация приводит к тому, что у нас меньше секса, но на самом деле она сопровождает человека из-за того, что у него больше секса, любви и сотрудничества. И это ключ к нашему успеху на этой планете. Это был подкаст студии «Либо-либо. Голый землекоп». Я хочу вам сказать, что и студия, и я работаю сейчас благодаря тому, что у нас есть патреоны, патроны, землекопливатели и подписчики канала «Либо-либо плюс». Подписка «Либо-либо плюс» дает вам доступ к бонусам обоих моих подкастов и всех остальных подкастов студии «Либо-либо». Там происходит масса.
7: Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку. У нас в эфире и не только. С Новым годом, радио Сахаров.

царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве

0: вечера нет.
1: Я не умру, и разве может быть, что без меня

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо, я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю, нет, а просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Такое.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник,

Прощаясь, уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то и не наколдовать что-то и стать как

0: будем готовы.
1: Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще-то. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

заглянет ни Европы, ни Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: В эфире радио «Сахаров».
1: Американская писательница и издатель Сильвия Бич оставит после такие воспоминания о том парижском четверге. «Я стояла на платформе и смотрела, как поезд из Дижона медленно причаливает к станции, а сердце мое в это время, наоборот, разгонялось, как локомотив. Я видела кондуктора, который сошел с поезда, держа в руках какой-то сверток и оглядываясь по сторонам, он кого-то искал. Меня. Очень скоро я уже звонила в дом Джойсов, и когда дверь отворилась, протянула им первый экземпляр «Улисса». Это было 2 февраля 22 года. Меня зовут Армен Захарян, с вами литературный канал «Армен и Федор». И сегодня мы вновь говорим о Джеймсе Джойсе и его «Улиссе». Или проповеди самоотрицания всей буржуазной западной цивилизации, обнажение и выпячивание на показ ее язв, проповеди социального пессимизма, человека-ненавистничества, бесплодия и обреченности. Как назвала его в 1934 году советская литературовед Миллер Будницкая. Специально для тех, кто причудливой волей алгоритмов YouTube попал сюда случайно. Или просто по какой-то причине не видел еще наших предыдущих выпусков о Джойсе, я хочу уточнить, это, мягко выражаясь, уже не первый раз, когда мы говорим об «Улиссе». Ранее мы уже выпустили 2 подготовительных эпизода, тренинг личностного роста в мягкой обложке «Что читать перед Улиссом» и введение в Джойса-вселенную для новобранцев «Что такое Улисс и как его читать». Ну а затем опубликовали еще 18 выпусков по одному о каждой главе этого великого романа. Так вот, готовясь к сегодняшнему, получается уже 21-му праздничному Улисса эпизоду, посвященному столетию романа и по совместительству 140-летию Джеймса нашего Джойса, я принялся перечитывать ранние переводы этого текста. Те, что издавались в Советском Союзе в 20-е и 30-е годы. Конечно, это мемориальное чтиво я начал с перевода Валентина Житомирского, самого первого переводчика Джойса на русский язык. Его перевод почти ровесник Улисса, он был опубликован в альманахе «Новинки Запада» без малого 100 лет назад. В 1925 году. Это были 5 отрывков из 1, 7, 12, 17 и 18 глав романа. Отрывков, выбранных, как сообщало предисловие, для того, чтобы дать хотя бы отдаленное представление о стилистических приемах автора, чья техника совершенно оригинальна, а словарь исключителен по богатству. В этом предисловии вообще можно встретить много любопытного. Например, то, что оно сообщает о 12 главе романа. Сегодня 12 эпизод мы называем циклопами. Но тогда, в 25 году, редакторы, незнакомые еще ни со схемами, ни с письмами Джойса, назвали ее «Разговор в таверне». Согласно предисловию, в этой главе гражданин, а читавшие Улисса граждане должны помнить пещерные, истинно циклопические в своей закостенелости взгляды этого предводителя доблестных ирландских патриотов, так вот, согласно предисловию, гражданин произносит сильную речь, направленную против исконных душителей свободы – англичан. «To hell with the bloody brutal Sassenachs and their patois», – говорит The Citizen у Джойса примерно в середине главы. У Житомирского, переводившего только фрагменты глав, эта реплика превратилась в открывающую фразу разговора в таверне и была переведена так. К черту проклятых грубых сассенахов и их жаргон. Но вот что меня по-настоящему поразило. В следующий раз на русском языке эта строчка появится в печати только 64 года спустя, в 89-м, в переводе Хинкеса и Харужева, где прозвучит уже по-другому. К матери этих сукиных скотов-саксов с их кваканьем. Словом, именно перечитывая ранние переводы Джойса и готовясь к этому юбилейному Джойса-выпуску, я понял, чему и кому хочу его посвятить. Да, 2 февраля мы празднуем столетие Улисса, но о нем мы сказали уже так много, что не к чему снова проворачивать бедного Падди Дигнома в гробу или пытаться сорвать злосчастный макинтош с человека в коричневом плаще, как назвал его Житомирский. А потому мы решили поговорить сегодня о судьбе Улисса в России. И прежде всего о тех людях, что пытались переложить крылатую речь дублинского Джима на язык не столько Пушкина, сколько Белого, Хармса и Соколова. И особо о том человеке, который наконец довез его целиком с изгибов дублинской Лиффи до побережья Белого, Карского и Печорского. Сергей Сергеевич Хоружин, авторе первого полного русского перевода «Улисса». В этом месте вы, конечно, можете спросить, мол, а в чем тут, собственно, достижение? Вот тебе один язык, вот второй. Переводи не хочу. Дуб – tree, роза – flower, олень – animal, воробей – bird, Россия – our homeland, смерть – inevitable. Более того, вы можете даже указать на одно из самых ранних изображений переводчика. Древнеегипетский барельеф, на котором верный рыцарь пера и слова помещен между беседующих. Этот египетский переводчик, укажете вы, интересен прежде всего тем, что он в два раза меньше фигур, которые между собой разговаривают. Он только вспомогательная функция посыльной коммуникации на побегушках языка. Однако этот статус сам по себе весьма несправедливый, в случае с переводом Улисса оказывается и вовсе кривым зеркалом, исказителем пропорций. Переводчик Джойса должен быть, если угодно, дважды Джойсом, чтобы сперва осилить, осмыслить и осознать роман на языке оригинала, а затем воспроизвести все это на своем собственном. Разумеется, такой дерзновенный вызов привлекал российских, а точнее в 20-е годы 20 века уже советских переводчиков, ибо на Руси, как известно, всегда любили масштабные задачи. А потому я предлагаю считать неофициальным стартом проекта под кодовым именем «Улисс на русском» даже не 25-й год, когда появляется первый перевод, а, собственно, 2 февраля 1922-го, тот самый зимний четверг, который Сильвия Бич, издатель романа, опишет позже так поэтично. Словом, в тот день, когда монолог прекрасно ланитной джойсовской пенелопы Молли Блум оборвался самым знаменитым «Yes» в истории мировой литературы, и началась история Улисса на русском. Ибо теперь открытым оставался вопрос почти формальный. Кто именно превратит это «yes» в «да»? Ну а что само превращение должно произойти, это сомнению уже не подлежало. И действительно, видный полный бак Муллиган появился на площадке, неся чашку с мыльной пеной, над которой лежали крестом зеркало и бритва. Нежный утренний ветерок слегка развевал позади него желтый распоясанный халат. Первые русские страницы Улисса появились по европейским меркам очень скоро. Перевод Житомирского увидел свет всего через 3 Блумсдея после выхода полной версии романа. Именно этим фактом десятилетия спустя в споре с Джойсом воспользуется советский писатель и капитан второго ранга Всеволод Вишневский. В 1936-м Вишневский посетит Джойса в Париже и оставит свои несколько высокомерные воспоминания об этой встрече, где он, среди прочего, охарактеризует Джойса как «пожилого больного европейца в неуютной старомодной квартире». Когда Джойс, объявленный Карлом Радеком на первом съезде советских писателей «кучей навоза, в которой копошатся черви», скажет Вишневскому «мне говорили, что мои книги у вас, то есть в СССР, запрещены», то Вишневский парирует «Вас переводили у нас с 1925 года». Переводили-переводили, да выпроводили. И русская «Одиссея» Улисса, начавшись раньше многих других, оказалась в итоге одной из самых драматичных и протяженных. Впрочем, и русская Пенелопа умела ждать своего Улисса, как никто другой. За первыми опытами Житомирского последовали 2 небольших фрагмента романа, которые были опубликованы в литературной газете в 1929-м за авторством Сергея Алымова и Михаила Левидова. Леопольд Блум с наслаждением ел телячьи и куриные потроха. Он любил суп из дичи, начиненную орехами шейку, рубленную печенку в сухарях, поджаренную тресковую икру. Больше всего он любил бараньи почки, щекотавшие его небо, тонким привкусом слегка надушенной урины. Предисловие к переводу этих фрагментов осторожно сообщало, что до сих пор Улис еще не был предметом анализа марксистской критики и что весьма возможно, что это произведение будет признано далеким от интересов и запросов советского читателя. Зато именно с этого момента близкими к интересам и запросам тех, кто несмышленого советского читателя оберегал, были признаны представители социальной группы «Переводчики Улисса». Алымова через год отправят в командировку. Не в Дублин, к берегам Лиффи, а в Карелию, на строительство Беломорско-Балтийского канала. А Левидова, не отличив, вероятно, Англии от Ирландии, обвинят в начале войны в шпионаже в пользу Великобритании и расстреляют. Тем не менее, оба они проживут достаточно долго, чтобы стать свидетелями двух последующих, теперь уже масштабных попыток переложить Улисса на русский язык целиком. И несмотря на то, что зачин двух этих предприятий был различен, в одном случае это была попытка индивидуального состязания, а в другом за перевод взялась целая артель, закончились оба одинаково. Первое принадлежало перу Валентина Стенича. Этот поэт, переводчик и утонченный интеллектуал, вдохновивший еще Блока на очерк «Русские денди», увлекся Улиссом в конце 20-х. В 1934 и 1935 в журналах «Звезда» и «Литературный современник» появляются первые главы «Блуминиады» в его переводе. Четвертая и пятая, объединенные под заголовком «Утро мистера Блума», и шестая – «Похороны Патрика Дигнама». Мартин Каннингхэм первым всунул оцилиндренную голову в скрипучую карету и, ловко протиснувшись, уселся. Мистер Пауэр шагнул за ним, осторожно согнув свое длинное тело. Перевод Стенича был предприятием многообещающим, ибо даже по тем отрывкам, что до нас дошли, заметно, что таланта и необходимой для работы с Джойсом переводческой дерзости Стеничу было не занимать. Однако, где надо, по всей видимости, как раз ознакомились с переводом другого немаловажного текста начала века – манифеста футуризма итальянского поэта Томмазо Маринетти, утверждавшего, что искусство не может быть ничем иным, кроме как насилием и преступлением. Его слова, должно быть, были восприняты буквально, поскольку в 1937 году Стенича арестовали, а через год по обвинению в терроризме и организационной деятельности, направленной к совершению контрреволюционного преступления, расстреляли. Для того только, чтобы 20 лет спустя приговор отменить, дело прекратить, а самого Стенича оживить. Первые два пункта выполнить удалось, а вот на третий у соответствующего ведомства уже не хватило необходимых полномочий. Место не случившегося перевода Стенича, тем не менее, заняла легенда, много десятилетий бродившая по гостиным и кухням Советского Союза, мол, перевести Улисса Стенич все-таки успел, но полный перевод то ли спрятан до поры до времени у надежных людей, то ли конфискован органами госопасности, то ли удерживается Посейдоном на дне морском и выплывет только после падения тоталитарного режима Зевса. К сожалению, и сейчас, в 22-м году, мы вынуждены с прискорбием констатировать, что эта легенда в рукопись до сих пор не воплотилась. Впрочем, как там говорил герой Хемингуэевского «иметь и не иметь», все равно человек один ни черта не может. Именно этой формулой, должно быть, руководствовались при подготовке следующей охоты на Улисса в СССР. В 30-е годы работники Московского первого переводческого объединения Ивана Кашкина взялись за полный перевод Улисса. Группа из полудюжины переводчиков распределила между собой главы романа и двинулась в направлении Итаки. У семи нянек, как известно, работа спорится, а потому в 1935 и 1936 годах в журнале «Интернациональная литература» были опубликованы первые 10 эпизодов романа. Большинство из этих глав ранее не переводились, и знаменитая «Ineluctable Modality of the Visible» – первая строчка третьего эпизода, которую Сергей Харужи много позже передаст словами «неотменимая модальность зримого», впервые увидела свет на русском в переводе Игоря Романовича – «непреодолимая модальность видимого». По крайней мере, это, если не больше, мыслимое глазами. Отпечатки всех вещей, которые я здесь призван прочесть, морские ракушки и морские водоросли, приближающийся прилив, этот ржавый сапог. Словом, работа коллектива подошла вплотную к самым сложным и интересным главам романа – музыкальной 11-й, циклопической 12-й, мармеладной 13-й. Прилив заповедного Джойса приближался, но принес с собой ржавый сапог. В том же 37-м ведущий переводчик и вдохновитель проекта Игорь Романович был арестован. Через несколько лет, уже во время войны, он скончается в лагере под Рыбинском. Его похоронят в общей могиле, там же, где русский Улисс. Потому что работы по переводу романа в СССР теперь прекратятся, и сказать надолго, не сказать ничего. Только 30 слишком лет спустя Джойс к тому времени уже умрет, а его молодой друг Сэм Беккет станет лауреатом Нобелевской премии по литературе. В США сменится 6 президентов, а Берлин сначала будет украшен к Новому году огоньками и свастиками, а потом разрушен, а потом разделен, а потом восточно-германские ландшафтные дизайнеры в едином порыве и при поддержке дружественных архитекторов высадят однажды утром посреди города большую изгородь из кирпича и бетона. А Джимми Хендрикс и Дженис Джоплин успеют за это время родиться, стать звездами и умереть, если не в один день, то хотя бы в один год. Вот такая дистанция разделит последнее предприятие по переводу Улисса в СССР от следующего. Только в 70-е за эту, казалось бы, уже безнадежную идею берется отчаянный советский переводчик Виктор Хинкес. История сохранила для нас его письмо, отправленное польскому переводчику Улисса Мацию Сламчинскому 51 год назад, 3 февраля 71-го. «Дорогой господин Сламчинский, я взял на себя смелость написать это письмо, поскольку товарищ Муларчук рассказал мне о вашем блестящем переводе Улисса. К счастью, одна моя подруга, специалист по польской литературе, привезла мне недавно вашу работу, охарактеризовав ее как невероятную. Моя благодарность не знает предела, поскольку вы внесли огромный вклад не только в польскую литературу, но и в нашу общую задачу. И теперь, когда Улисс опубликован у вас, наша публикация неизбежна. Итак, я последую вашему примеру и приложу к переводу все свои силы. У меня есть некоторый опыт в работе со сложными авторами, например, с Фолкнером, но я понимаю, что все мои фолкнерьянства не идут ни в какое сравнение с той страшной задачей, которая покорилась вам. Однако я сделаю это любой ценой». Хинкес был верен данному слову и без каких-либо гарантий публикации. Живя одной только надеждой, да самообманным заверением, что уж теперь-то, когда Улисс, переведенный к тому моменту уже на десятки языков, переведен наконец-то еще и на польский, вот уж теперь-то советская публикация станет совсем неизбежной, неизбежнее прежней, самой неизбежной в мире, и мы еще дойдем до Лиффи, не пожалеем сил и войск, чтобы от Гренландии до Фиджи сиял товарищ Джеймс Джойс. Словом, Хинкес, в глубине души, конечно, понимая, что Улисс в Советском Союзе может быть только неизбежен, а напечатан не может, годами работал над своим переводом в стол. В какой-то момент к этой изматывающей и квази-бесконечной работе он привлек своего друга, философа и физика Сергея Харужева. По официальной версии, для консультаций по некоторым философским и богословским вопросам романа, по неофициальной, чтобы не было так одиноко наедине с мистером Блумом. Консультативная практика, тем не менее, весьма скоро вылилась в совместную переводческую работу. По легенде, это сотрудничество началось с похабного стишка из 15-го эпизода. Хинки сбился над карнавальной остротой Джейсониза «Moses, Moses, king of the Jews, wiped his ass in the Daily News». И как-то раз, когда они с Сергеем Сергеевичем Харужем выпивали у него дома, Хинкес попросил друга взглянуть на оригинал. Харужий заглянул в текст и с выражением не спеша продекламировал: «Моисей, еврейский царь, подтирался правдой в сталь». Восторг публики был несоразмерен деянию, и с этого началось сотворчество Хинкеса и Харужева. Стишок, между прочим, в итоговую русскоязычную версию романа так и угодил, только правда, из уважения к переводу реалий, была оттуда, конечно, удалена и заменена «Таймсом». Тут бы и сказке конец. Трудиться бы Хинкесу и Харужему 3 дня, 3 месяца и 3 года, да доперевести первого русского Улисса какой-нибудь памятной дате, но нет. Хинкес тоже не успел закончить свой труд. Он тяжело болел, Ему все труднее было концентрироваться на переводе. С каждым годом он терял работоспособность. И в 81-м году, посвятив Улиссу последние десяток лет своей жизни, умер. Джеймс Джойс, о котором его биограф Ричард Элман писал, он знал приметы и суеверия большинства народов Европы и верил во все из них. Доживи он до этих событий, непременно заключил бы, что русский перевод Улисса навеки проклят. Что он подобен священным быкам Гелиоса, и всякий, кто к нему прикоснется, погибнет. И вот с этим проклятым, проклятым, даже не знаешь, на какую гласную ставить тут ударение, словом, с этим переводом на руках и остался 40-летний физик и философ, математик и богослов, короче говоря, не Джейсовет, не переводчик и не литератор Сергей Сергеевич Харужий. Человек, который, в отличие от Стенича или Хинкеса, вообще-то не собирался связывать свою жизнь с Джойсом. Именно ему, по завещанию друга, достались и сотни страниц неоконченного перевода, и данное когда-то Хинкесом обещание – сделать все возможное, чтобы работа была доведена до конца и перевод появился в печати любой ценой. Много лет спустя в своей книге «Улисс в русском зеркале» Харужий определит это положение так: «Из помощника, не отвечающего ни за что, я стал отвечающим за все». В конце лета 1982-го, через год после смерти Хинкеса, в портовом английском городке Пензансе, что в Корнуэлле, философ по призванию, физик по образованию и переводчик по обещанию Сергей Сергеевич Харужий раскрыл Пенелопу, последнюю главу Улисса, и принялся набрасывать перевод. Обширная Джейса-библиотека, доставшаяся ему в наследство от Хинкеса, оставалась в Москве. Там же, где многочисленные черновики, заметки и наработки. И вот голубым корнуэльским утром, на пляже, словно передавая привет Стивену Дедалу, бумага начала послушно заполняться. Харужий, должно быть, интуитивно почувствовал это решение. Решение не просто изящное, но, пожалуй, единственно возможное. Раз не один полный русский перевод Улисса еще не прошел весь путь от начала и до конца, то стоит попробовать начать с конца. Забраться в постель к Пенелопе, минуя прочие испытания, превратить заветное «yes» в «да», а потом уже доработать несущественную мелочь, оставшиеся 0,9 оригинального текста. Инверсия перевода применительно к роману, одним из ключевых принципов которого тоже являлась инверсия формы и содержания, сработала. Новый Улисс Харужева принялся прорастать из неоконченного Улисса Хинкеса. Однако этот путь не был так легок и упруг, как первые самостоятельные корнуэльские шаги. «Джойс был мне сначала неприятен», — признавался потом Харужий. «Я не только не считал это своим делом, но и не считал Джойса своим автором. Однако мой друг Витя меня попросил и умер. И уже не отпросишься». Сработала ли тут магическая сила данного обещания, или Харужему удалось запутать Сциллу и Харибду русского Улисса, поплыв с другой стороны? Но проклятие было, наконец, снято. Единственный из всех русскоязычных переводчиков Улисса, не горевший желанием связывать свою судьбу с трудами Джойса, поднял столько раз вырывавшийся судьбой из рук русского Одиссея факел и бережно донес его до Итаки. В 1986 году перевод был окончен. Но этого, конечно, было недостаточно. И если бы одним из участников большого дружного соцлагеря был бы остров Циклопов, то Одиссей, вероятно, благополучно помер бы в пещере Полифема от старости, дожидаясь, когда тот согласует выгон баранов на пастбище с главсельхозторг Циклоппромом, чтобы зацепиться за брюхо одного из них и, наконец-то, выбраться. Словом, текст Харужева сначала принимали, а потом громили. Сначала обещали опубликовать, а потом просили коренным образом переработать. Наконец заявляли, что перевод удовлетворяет требованиям издательства. Но из этого ничего не следовало. Волокита длилась около 3 лет, которые Сергей Сергеевич провел с рукописью под мышкой, сражаясь за публикацию и за данное Хинкесом 20 лет назад обещание. Наконец, в один прекрасный солнечный день, ибо совершенно не важно, какие стояли в тот момент погоды, день этот был в любом случае прекрасным и солнечным, раздался звонок из журнала «Иностранная литература», чьи желания счастливо совпадали с возможностями. И вот в 89 году, через 64 долгих года после появления в печати первых русскоязычных переводов, «Русский Улисс» вышел из пещеры, и случилась первая полная публикация романа на русском языке. Само это деяние, сам факт такой публикации уже достойно восхищения как пример человеческого и литературного подвижничества. Редко, впрочем, вообще можно заниматься Джойсом, не будучи до известной степени подвижником Джойса-дела. Однако русскоязычному читателю словно в благодарность за десятилетие терпеливого ожидания достался не просто уже хоть какой-нибудь перевод Улисса, а перевод во многих отношениях выдающийся. Дело в том, что первопроходцы терний улиссовых переводов на своих национальных языках, сталкиваясь с Джойсом, часто не выдерживали его масштаба. И первые переводы романа на самых разных почвах периодически прорастали вперемешку с сорняками буквализма. Это было своего рода капитуляцией перед Джойсом. Раз вместить и пересоздать его слог все равно невозможно, то ставилась задача перевести на берег другого языка хотя бы его слова. Отсюда, например, в переводах Житомирского строчки «О, невозможный человек» на месте «Oh, an impossible person» или «Мы можем выпить черное» на месте «We can drink it black», когда речь идет о кофе без молока. Но Харужий, в отличие от многих иных улиссопроходцев, с самого начала понимал, что любая попытка дословного переложения Джойса обречена превратиться в разновидность соревнования между Ахиллесом и Черепахой. Сколько ни гонись за текстом, Джойса все равно не догонишь. А потому пословный перевод в качестве стратегии даже не рассматривался. Нечто адекватное Улиссу, рассудил тогда Харужий, может возникнуть только в синергии с автором. Если погрузиться в его язык и писать из его языка, не переводить в строгом смысле слова, но говорить то же самое, что автор, только на другом наречии. Это отношение к переводу Харужи позже сравнит с беседой на нескольких языках сразу, когда все они смешиваются в потоке речи, и ты уже не замечаешь, на каком именно говоришь. Благодаря этому подходу в тексте Хинкиса и Харужева прослеживается выраженное переводческое стремление познакомить читателя не только с содержанием книги, но и с ее формой. А ведь форма для Улисса, романа, где автор с издевательской легкостью меняет писательские техники от главы к главе, как минимум не менее важна. Прослеживается стремление сохранить первую свежесть джейсологизмов и передать тьмочисленные игры слов. Уберечь от распада ритмические и фонетические паттерны. Пересоздать ассонансы и аллитерации, воспроизвести оригинальную структуру Джойса письма. Иными словами, воссоздать на русской почве самое ценное, что есть в Улиссе – поэтику Джойса. В 94 году Харужи опубликовал свою книгу о Джойсе и Улиссе, в которой он, среди прочего, в технике потока сознания рассказывал и об истории своего перевода. Он назвал эту книгу «Улисс в русском зеркале». И это очень точное определение его работы. Русский Улисс – это не стыдливая копия с великого образца, не пародия и не калька, а полноценное отражение того самого неотразимого ирландского Улисса. Он звучит музыкальными переливами фугоподобной 11 главы, раздувается и громоздится циклопичностью 12, липнет к пальцам слащавыми страницами 13, затягивает в воронку метаморфоз 3, уносит по течению Лиффи потоком 8, выбрасывает в океан языка 14, спотыкается неуклюжим синтаксисом 16 и утверждает себя в вечности бесконечным и безначальным монологом 18. Это удалось, как мне кажется, еще и потому, что задача вообще формулировалась Харужием гораздо шире, чем просто перевод романа. Нужно было, цитируя Сергея Сергеевича, важнейшее слагаемое европейской культуры перенести в пространство культуры русской. Иначе говоря, пересадить растения вместе с землей, перевести Улисса на своих плечах с самого запада Европы на самый ее восток. Впрочем, когда я использовал эту метафору в письме к Сергею Сергеевичу, то он в ответ, разумеется, все лавры предложил отдать тому, кто был к ним действительно неравнодушен – мистеру Джойсу. Он писал мне: «Вот вы говорите, я переводчик-перевозчик, и было бы это вполне верно, кабы мы не с этим типом имели дело, а так выходит прямо наоборот, это он, твой перевозчик, И ты у него сидишь на шее, на плечах или там на закорках, и он тебя перевозит. Ну, пусть не через лету, но точно уж через ров с застойной водой, окружающий постылую крепость твоего «я», которую никто и не вздумает осаждать. И вот ты уж видишь, что он вывез тебя оттуда. Поле Джойса. Так Харужи называл феномен творящейся с теми, кто входит в тесное соприкосновение с Джойсом и начинает испытывать на себе его непонятное, удивительное воздействие. В этом поле мы с Сергеем Сергеевичем и встретились. Он был ироничным и вдумчивым, шуткосерьезным, как проза Джойса. Он был удивительным собеседником и наставником. Он родился через 9 месяцев после смерти Джеймса, как будто они сменили друг друга. Мы встретились среди этого бурлящего Джейса-ворота в последние, как оказалось, годы его жизни. И я всегда буду благодарен Полю Джойса за эту короткую, но бесценную одиссею. В 2021-м Сергею Харужему исполнилось бы 80. Он не дожил до своего юбилея немногим больше года. Незадолго до смерти он говорил, что появление первого русского Улисса – это результат личных отношений трех человек – Джеймса Джойса, Виктора Хинкеса и его самого. И добавлял: «Личные отношения нас троих продолжаются». Что же, они и сейчас продолжаются. Просто Сергей Харужи стал теперь к своим собеседникам чуточку ближе.

0: Если вы готовы соприкоснуться с полем Джойса, о последствиях, которые могут кардинально изменить вашу жизнь, вы предупреждены, то новый, надеюсь, теперь уже ежегодный виток Джойс-проекта ждет вас. Я предлагаю тем, кто хочет познакомиться с Улиссом, или уже не познакомиться, а совершить очередную попытку восхождения, знакомую участникам прошлогоднего Джойса-марафона схему. Читать по одной главе Улисса в неделю, со 2 февраля, дня рождения Джойса и Романа, до 16 июня, Блумсдея, того самого дня, который в Улиссе описан. После каждой главы можно смотреть наш эпизод, который ей посвящен, а начать этот путь лучше всего с нулевого, вводного видео. Все выпуски уже на канале, все ссылки в описании, и там же вы найдете ссылки на чат в Телеграме и беседу во ВКонтакте, где можно делиться своими впечатлениями от романа и задавать вопросы соратникам, спутникам и собратьям во Джеймсе Джойсе. Так что если вы ждали...
1: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством! Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Confide in me. The wisest thing you have ever learned.
2: In the end, more than in God, it is necessary to believe in yourself, Lenny.
1: Oh.
3: В первом эпизоде сериала «Молодой папа» герой Джуда Лоу просит подать на завтрак его любимое блюдо – колу зеро с вишневым вкусом. Дворецкий отправляет за ней одного из служителей и спрашивает, возможно, его святейшество желает обычной колы зеро, пока ждет вишневую. На что молодой папа отвечает: «Смиряться данностью, подобно смерти». Следуя этому принципу, мы решили не смиряться безграничными просторами литературы, в которых наш канал обитает уже почти 2 года, а выйти в новую область. И потому сегодня с вами не просто литературный, но литературно-широкоэкранный канал «Армен и Фёдор», и мы говорим об одном из самых красивых сериалов современности. Речь пойдет о «Молодом папе» итальянского режиссера Паоло Соррентино. Прежде всего я должен оговориться. Фокус нашего внимания будет направлен сегодня в первую очередь на литературную составляющую истории Лени Белардо. Я не ставил перед собой задачи проанализировать каждую сюжетную линию или разобрать все отсылки к живописи и скульптуре, которые так любит Соррентино. Как писал Борхес, 2 соображения останавливали его: сознание, что эта задача бесконечна, и сознание, что она бесполезна. Во-первых, потому что в таком формате нужно было бы посвящать каждой серии как минимум по целому эпизоду. А во-вторых, потому что большая часть этой работы уже проделана. Я оставлю внизу ссылки на прекрасные разборы живописи или музыки в творчестве Соррентино. Нас же интересовала прежде всего общая картина. Та структура, те строительные леса, на которых держится эта история. Ведь почему вообще молодой папа вызвал такой интерес в мире? Почему ради него Венецианский кинофестиваль впервые в истории включил в свою программу эпизоды сериала? Почему мы 10 серий подряд следили за судьбой папы Пия XIII и переживали за нее подчас больше, чем за свою? Согласитесь, в чем-то такое внимание к молодому папе даже контринтуитивно. Зритель или читатель должен узнать в герое себя. Тогда ему становится интересно. Это не в Голливуде придумали, а гораздо раньше. И уже в начале прошлого века испанский философ Хосе Ортега и Гассет объяснял непопулярность искусства модернизма среди массового зрителя как раз тем, что потребителю такого искусства очень сложно узнать в нем себя. Но действительно, как ты узнаешь себя в пятне, кляксе или квадрате? Соррентино в этом смысле как будто бы выбирает центральным в своем сериале персонажа, с которым ну никак нельзя себя отождествить. Неужели герой, которого все мы так долго ждали, это молодой консервативный папа римский? Да и вообще, кто кроме папы римского может узнать себя в папе римском? Однако секрет успеха молодого папы, на мой взгляд, как раз в том и заключается, что кто угодно. Потому что кардинал Ленни Белардо, он же папа Пий XIII, это архетипический образ героя, который совершает странствие в страну чудес. Вас это может удивить, мол, герой Джуда Лоу большую часть времени проводит в Ватикане, о каком вообще странствии может идти речь. Однако я предлагаю посмотреть на сериал «Молодой папа» именно через призму этого сюжета, проследить путешествие кардинала Ленни Белардо и попробовать понять, как оно устроено и какой именно путь он проходит в сериале. Курт Воннегут однажды заметил: каждый персонаж должен чего-то хотеть, хотя бы стакан воды. У героя, который отправляется в странствие, конечно, должна быть сила, приводящая его в движение. В жизни Ленни Белардо это прежде всего желание найти своих родителей, вернуть себе утраченное детство. Соррентино воспроизводит здесь один из самых древних и вместе с тем один из самых распространенных сюжетов в истории литературы. Ребенок отправляется на поиски своего родителя. К этому мотиву обращались многие авторы от Гомера несколько тысяч лет тому назад. Вспомните начало «Одиссеи». Молодой Телемах направляется в Пилос и Спарту, чтобы разузнать о своем отце и отыскать его след. и вплоть до латиноамериканского магического реализма уже в 20 веке, где, например, роман Педро Парамо мексиканского писателя Хуана Рульфо начинается с того, что молодой человек Хуан Пресиадо отправляется в Камалу на поиски своего отца, могущественного фазендера Педро Парамо. Именно поэтому одно из самых первых распоряжений, которое отдает новый папа римский, оборудовать специальное место, где будут храниться все подарки, которые он получает. Ленни Белардо надеется отыскать среди них какой-то знак, посланный ему родителями. Например, вторую половину курительной трубки, подаренной ему когда-то отцом, которую он всегда носит с собой. Эта расстановка с самого начала задает ту роль, в которой Ленни действует в первой половине сериала. Он ребенок. Категоричный и мстительный, не готовый к компромиссам и радикальный. Все это качество так часто свойственное молодости. Вспомните, как он, например, распознает подлог, когда к нему приводят псевдородителей, чтобы хоть как-то его смягчить. Он узнает, что перед ним не мать, а актриса по запаху, как младенец, который по запаху узнает маму. Когда он с другом детства Дюсселье убегает ночью из Ватикана и поедает сэндвичи в закусочной, Ваелла говорит: «Всем папам нужно почувствовать свободу, потом они возвращаются». Фраза, которая органичнее всего звучала бы в адрес подростка. Когда он встречается с сыном Эстер, то даже не умеет его правильно взять, а потом роняет, хорошо хоть не на пол. Ленни Белардо не знает, как держать ребенка, потому что он сам еще ребенок. Наконец, даже самый первый кадр сериала – это сон новоизбранного папы римского. И что с ним происходит? Он вылезает из груды младенцев. Такой же младенец, как и они. В одном из столкновений с Ваелло чуть позже он будет допытываться, почему я стал папой, почему вы выбрали в конце концов меня. И Ваелло скажет: «Вы должны были быть мостом. Мостом между консерваторами и либералами. Но вы не хотите быть мостом».
4: Now, for reason that unclear to me, you no longer want to be a bridge.
1: And this is only the beginning.
3: Конечно, на этом начальном этапе своего пути Пий-13 не может быть мостом, потому что мостом может быть только тот, кто готов занять положение в середине, между двух берегов. А в середине, как учил нас автор Улисса Джеймс Джойс, может находиться только цельный и сложившийся герой. Например, такой как Одиссей, потому что он и сын почтенного старика Лаэрта, и отец горячего юноши Телемаха. А Ленни Белардо в начале своего пути только сын, который уж точно не годится на роль моста. И на вопрос своего друга, когда ты уже наконец вырастешь, он отвечает: «Никогда. Священник никогда не вырастет, потому что он никогда не становится отцом. Он всегда остается сыном».
5: When are you gonna grow up?
6: Never. The priest never grows up because he can never become a father. He'll always be a son.
3: Однако заметьте, какой здесь складывается парадокс. Папа римский, отец церкви, заявляет, что он никогда не станет отцом. Запомним это и вернемся к сюжету взросления чуть позже. Итак, молодой папа, и вы, я думаю, понимаете, как по-новому в этом свете звучит название сериала «The Young Pope». Он не просто молод для того, чтобы быть папой римским, он еще и молод сам по себе. Итак, молодой кардинал Ленни Белардо покидает обыденный мир и попадает из него в чудесный. При загадочных обстоятельствах, вопреки всем расчетам и раскладам римской курии, становится папой римским, сваливается в Ватикан и в свой новый статус, как Алиса в кроличью нору. И довольно быстро все вокруг понимают, что кардиналы на конклаве вынули из шляпы какого-то очень необычного кролика.
7: Holy Father, Holy Father, smoking is not allowed in the papal palace.
6: Is that so? Who decided that?
7: John Paul II.
6: The Pope?
7: Yes, the Pope.
6: There's a new Pope now.
7: True.
3: Сорентино и Джуду Лоу вместе удалось создать на экране образ персонажа, невероятно цепляющего и отталкивающего одновременно. Возможно, никто в русской литературе не был столь притягателен, как Николай Ставрогин Достоевского. Персонаж, в которого были влюблены абсолютно все герои бесов, мужчины и женщины в равной степени. Секрет этого демонического обаяния Ставрогина во многом был в его противоречивости, в благородстве и низости, слитых воедино. Главный герой молодого папы – аналогичный случай. Он и притягивает, и пугает. Смотрите, с одной стороны, его прежнее имя – Ленни Белардо – звучит как музыка, как плеск воды в жаркий летний день. А с другой – его новое имя – Пий XIII, которое, во-первых, продолжает прерванную в середине XX века эпоху пиев среди римских пап и сразу отсылает к консервативному характеру человека, который такое имя выбрал. А во-вторых, цифра 13 во многих культурах считается зловещей и несчастливой. Словом, трансформация из Ленни Белардо в Пия XIII – это столь же радикально, как будучи Энакином Скайуокером стать Дартом Вейдером. Эта параллель со «Звездными войнами», кстати, здесь не случайна, и ее можно любопытным образом развивать, потому что ведь и Энакин, как и Ленни, сирота, и он тоже ищет родителей, и тоже достигает абсолютной власти, единоличной. Впрочем, мы не будем сейчас идти по этому пути слишком далеко, чтобы не свалиться на темную сторону. Так или иначе, похожее противоречие заложено не только в имени, но и во внешности Ленни. «Папа Римский красивый и убедительный, как Христос», — говорит он сам о себе. И действительно, Джуд Лоу в этой роли чертовски очарователен. Но в то же время он скрывает свой облик от мира. И когда маркетолог Святого Престола обсуждает с ним, на какие сувенирные товары можно нанести его изображение, он отвечает: «У меня нет изображения, потому что я никто». И демонстрирует пустую тарелку. Вот единственный образ Папы Римского, который я позволю использовать.
8: Do you see this plate, ma'am?
9: Yes, of course, I see it.
8: Good. This is the sort of merchandise I'm prepared to authorize.
9: But it doesn't have your image on it.
8: I do not have an image, my good lady, because I am no one.
3: Очень скоро мы понимаем, что Пий XIII святой. Или, по меньшей мере, человек, который творит чудеса. От истории из детства, которая мелькает флэшбэками или упоминаниями почти в каждой серии, когда он спасает умирающую мать своего друга, до бесплодия Эстер, которой его молитва помогает забеременеть, и вплоть до такой детали, как его чудесная дружба с кенгуру. Это ведь еще один канонический сюжет. Эпизод, где папа освобождает из клетки подаренного ему кенгуру, который становится после этого его тотемным животным и обитает в садах Ватикана, отсылает к другой встрече святого с диким зверем. Речь, конечно, о святом Иерониме, который так часто изображается на картинах в сопровождении льва. Синонимичность этих сюжетов можно проследить сразу на нескольких уровнях. И Пий XIII, и святой Иероним встречают животное в беде. Кенгуру томится в клетке, а лев страдает от занозы в лапе. Ни Пий, ни Иероним не испытывают страха при встрече с ними, но наоборот, освобождают их, помогают им. И в обоих случаях животные становятся их спутниками. Лев сопровождает Иеронима, а кенгуру периодически является Пию XIII в садах Ватикана. Но вместе со всем этим мы видим человека, который заставляет священника нарушить тайну исповеди, который эгоистичен и категоричен, чье сердце закрыто для жалости. Он доводит молодого парня до самоубийства, отправляет старого кардинала на Аляску из-за пародии и вообще хочет как будто отомстить миру за всю ту любовь, которую он недополучил, и произносит безжалостные слова: «Они должны найти Бога там, где я нашел его, во мраке ночи». В этой связи очень символичным мне представляется его диалог с премьером Гренландии, когда Пий XIII спрашивает: «Что там, подо льдами?», а премьер отвечает, мол, никто не знает наверняка. Ленни говорит: «Под этим льдом может скрываться Бог». Ведь это в сущности метафора, применимая к нему. Подо льдом жестокости и консерватизма, расчетливости и категоричности может быть Бог, любящий и улыбающийся. Но покажется ли он из-подо льда? Сорентино тщательно выверяет структуру своей картины. И максимальные амплитуды, вот эти качели противоречий в личности главного героя, достигают к пятой серии, к самой середине сериала. Эта серия композиционно разделена на две половины, которые как будто отражают друг друга зеркально. В первой мы видим обаятельного и такого человечного Ленни Белларда, молодого папу, который убегает вместе со своим другом ночью из дворца, и они поедают в закусочные сэндвичи в спортивном костюме. Он покидает пределы своего папства. Холодные и отстраненные. И все в нем сразу переменяется. Внешность, имя, осанка. Он снова становится мальчиком Ленни Белларда, который убегал в детстве из детского дома вместе со своим другом. А во второй половине той же серии случается обратное превращение. И наступает долгожданное обращение к кардиналам. Сорентино здесь доводит контраст между человеком в спортивном костюме и тираном в тиаре до предела. В том числе при помощи ротации музыкальных стилей. Когда не только Ленни из первой половины серии противоречит Пию 13 из второй, но и саундтрек «I'm sexy and I know it», под который Пий 13 одевается, диссонирует с облачением Папы Римского, в свои помпезные одежды, максимально эскалируя внутренний конфликт.

0: I'm sexy and I know it.
1: Собственно, речь Пия XIII перед кардиналами аккурат по центру композиции – это программное заявление религиозного фанатика, которое безотносительно его формального содержания может быть резюмировано одной фразой лермонтовского Печорина: «Я был готов любить весь мир, меня никто не понял, и я выучился ненавидеть». В церкви, которую строит Пий XIII, не будет окон, но будет только очень узкая дверь. И каждый, кто захочет войти, должен будет потрудиться, чтобы в нее протиснуться. Церкви Пия XIII не нужны верующие на полставки, ей нужны фанатики. Наконец, сам Пий XIII прямо уподобляет себя Христу. Когда Христос взошел на крест, он не шел на компромиссы. И я не пойду.
2: Knock-knock. Knock-knock. We're not in. Rather, cardinals, from this day forward, we're not in, no matter who's knocking on our door.
1: Это высшая точка папства Пия XIII. Его внешний формальный триумф. В этом эпизоде его учитель Спенсер, его друг Дюсалье и противник Вайелло последовательно преклоняются перед ним и целуют его туфлю. Но триумф Пия XIII оказывается низшей точкой Лени Белларда. И разгромив все заговоры своих противников, не согласившись ни на один компромисс, создав ту церковь, которую он хотел, молодой папа остается совершенно один. Растерянный и запутавшийся, безнадежно сбившийся с пути. Кенгуру, верный спутник его прогулок в Ватиканских садах, погибает. Эстер, человек, с которым он был по-настоящему искренен, покидает Ватикан, оставляя его фотографию висеть в пустом доме, метафорой этого отчуждения. И последним символом его одиночества, его невозможности о чем-либо договориться с миром и с самим собой – исповедь в далекой африканской деревне. Исповедь, где он, наконец, открывается, обнажает свои чувства, говорит о своей боли. А потом оказывается, что священник не понимал ни слова. Совсем как та глухая церковь, которую возвел вокруг себя папа Пий XIII. Главный внутренний конфликт его странствия оказывается в том, что дорога к самой вершине власти, к единоличной власти над всем католическим миром, которой наделен лишь один человек на планете – Папа Римский. Словом, дорога к вершине привела его в низшую точку. Однако Соррентино – итальянец. И как итальянец, он, конечно, знает, что для того, чтобы начать восхождение к святости, иногда нужно спуститься на самое дно ада. Это, по крайней мере, несколько веков назад проделал его соотечественник Данте в «Божественной комедии». И точно так же, как Вергилий проводит Данте через все круги ада и через самые темные закоулки подземных миров, а потом покидает его, и тот продолжает восхождение в рай уже без своего учителя, также и учитель Лени Белларда кардинал Спенсер говорит ему: «Ты видишь сейчас только темноту и сомнения, но всегда есть другой путь. Путь, который позволит тебе найти то, что ты ищешь. Но если я покажу его тебе, то путешествие закончится».
2: Please show me the other path. I beg you.
3: If I show it to you, then the adventure is over. Don't you see, Lenny? Your life, your papacy, is an unforgettable adventure.
2: You truly are my spiritual father.
1: Смерть учителя становится той поворотной точкой, в которой Пий XIII окончательно разворачивает корабль своего папства и начинает подлинное восхождение, но уже не к власти, а к любви. Гораздо больше, впрочем, чем сюжет «Божественной комедии», все это воспроизводит сюжет другого великого текста. И самые внимательные зрители нашего канала уже, конечно, догадываются, какой. Сюжет «Одиссеи» Гомера. Посудите сами. Есть общая линия путешествия героя. Одиссей разлучен со своей родиной, Итакой. Ленни со своими родителями. Роль Итаки в его истории выполняет, безусловно, Венеция. Она упоминается в каждом эпизоде. Иногда в ориентации окон в папской резиденции. Север в той стороне, там, где Венеция. Иногда она является Ленни во сне, иногда узором на зажигалке, а иногда в цитате из Бродского, который именно о Венеции писал: «Красота при низких температурах – подлинная красота».
3: Don't forget Nobel laureate Joseph Brodsky's wonderful words. Beauty at low temperatures is beauty.
1: Как Одиссею, чтобы добраться до Итаки, нужно претерпеть множество испытаний, также и Ленни Белларда в своем странстве приходится сталкиваться с препятствиями и трудностями. В этом смысле каждая серия «Молодого папы» как отдельная песня Одиссеи, где вместо циклопа Полифема Пий XIII бьется с премьер-министром Италии, вместо коварной волшебницы Цирцеи на его пути встречается не менее коварный государственный секретарь Воелло, который, как и Цирцея, сначала выступает противником, а потом становится помощником. Наконец, вместо путешествия в страну киконов, Ленни отправляется в Африку, где ему противостоит новый хтонический монстр, сестра Антония, воплощение человеческих пороков с гротескно наполненным водой холодильником. И Ленни расправляется с сестрой Антонией, которая расхищает богатство церкви и творит беззаконие, точно так же, как Одиссей с Антиноем, самоуверенным и самовлюбленным женихом, который расхищал его богатство и сватался к его жене. Наконец, точно так же, как Одиссей, Ленни должен сначала потерять все. И только тогда он сможет попасть на свою Итаку. Ведь вспомните, Одиссей 10 лет не может отыскать дорогу домой. И только когда он садится, подобно собаке, у очага во дворце царя Алкиноя, потерявший абсолютно все – сокровища, спутников, статус – он, наконец, готов к отплытию домой. Так же и Ленни. Только потеряв лучшего друга, потеряв учителя и большую часть своей паствы, он готов к последней части путешествия – странствию в Венецию. В этом смысле заставка «Молодого папы», которая породила такое количество подражаний, это ведь в сущности потрясающая метафора всего сериала в целом. Помните, как в выпуске про 10 лучших первых строчек в истории литературы мы говорили о том, как в первой строчке «Постороннего Камю» или «100 лет одиночества» Маркеса содержится кристаллизированная миниатюра всего романа в целом? Также и здесь. Заставка с этой знаменитой проходкой Джуда Лоу мимо картин – это миниатюра всего сериала – путешествие Ленни Белларда, его пути, на котором он встречает испытания и искушения. И как тут не заметить, что Соррентино использовал в заставке 9 картин, а вместо 10-й – скульптуру Маурицио Каттелана с папой римским Иоанном Павлом II с упавшим на него метеоритом. 10 произведений искусства, как 10 эпизодов сериала. От явления младенца на полотне поклонения пастухов до сокрушения догматичного папы Пия XIII любовью Ленни Белларда. И от картины к картине движется главный герой, совершая в заставке то самое путешествие, которое предстоит ему в сериале. Собственно, вот эта внутренняя перемена – этот переворот, который происходит с героем, и есть главное отличие Ленни Белларда от Одиссея. Одиссей все-таки еще до начала своих странствий уже полноценный сложившийся персонаж. Отец Телемаха и сын Лаэрта, разрушитель городов и автор троянского хода конем. А кардинал Белларда, как мы выяснили в начале, еще ребенок. Причем ребенок, который отказывается взрослеть. Но трудности, которые он преодолевает, пороги и испытания, которые ему встречаются, меняют его кардинальным образом. И именно эта перемена есть главное отличие эпического героя, постоянного в своей целостности, от драматического, постоянного в своей переменчивости. Мы однажды говорили об этом в выпуске о Хемингуэе и Гомере. Вот почему нам так легко сопереживать Пию XIII и узнавать в нем себя. Ведь мы тоже все время меняемся. Путешествие Ленни Белларда переворачивает его внутренне. От идеи замкнутого мира без окон, с очень узкой дверью, которую охраняет по-кавкиански беспристрастный привратник, он приходит к идее прямо противоположной и говорит, когда его шантажируют любовными письмами из его молодости, мол, публикуйте. The world's always ready for love. Мир всегда готов к любви.
3: Go right ahead. The world will probably like it. The world's always ready for love.
1: Если в первой серии он вылезает из груды младенцев, сам еще младенец, то в последней он окружен папами, старцами и коллегами, потому что мальчик стал мужчиной. И теперь ему нужна не мать, но спутники и партнеры. Великий и безвестный греческий поэт Константинос Кавафис писал в Итаке одном из своих лучших стихотворений: «Правляясь на Итаку, молись, чтобы путь был длинным». Потому что главное в путешествии не сама Итака, а то, чему тебя научит странствие. Ленни Беларда отправлялся в это странствие в поисках детства, которого у него никогда не было, в поисках родителей, которых он искал всю жизнь, в поисках справедливости, которую он установит сам, раз уж мир с этим не справился. Но в результате этого незабываемого путешествия на корабле под именем Пи-13 Ленни Беларда нашел нечто гораздо большее. Смелость признать свои ошибки и исправить их. Решимость открыться миру и не прятаться от него за узкой железной дверью. Готовность любить и улыбаться. Вот уж правда то, что сказал как-то Дон Кихоту кастильский мудрец Санчо Панса. Бывает ведь и так, что пойдешь за одним, а найдешь совсем другое. А прежде чем попрощаться, у нас есть один вопрос и одна новость. Во-первых, если вам понравился наш литературно-широкоэкранный опыт, то напишите, пожалуйста, в комментариях выпуски, о каких сериалах или фильмах вы бы хотели услышать на волнах нашего канала. А во-вторых, этот эпизод мы сняли благодаря тем нашим зрителям, которые поддерживают нас на платформах Patreon и ВКонтакте. Скоро уже полгода, как вы поддерживаете нас, и это позволяет нам заниматься каналом все больше. Мы с Федором хотели как-то поблагодарить тех, кто в эти смутные времена пандемии и инфодемии заботится о духовном через призму материального и поддерживает нас на самые разные суммы в диапазоне от стоимости нескольких медицинских масок или флакона антисептика и вплоть до японского многоразового респиратора с уровнем защиты FFP3. А потому для всех наших патронов и донов, это не просто фигура речи, донами называются наши спонсоры ВКонтакте на платформе VK Donuts. Так вот, для всех наших патронов и донов мы выпускаем специальный эпизод Армена и Федора. Когда мы решили это сделать, возникло, правда, известное затруднение. Федор говорил, что выпуск этот должен быть не просто литературным, а ультралитературным. Он, в частности, предлагал рассказать о специфике перевода поминок по Финнигану Джойса на сербский язык. Я же стоял на том, что подобные предметы относятся к сведениям, представляющим общественный интерес, а потому обязаны распространяться исключительно бесплатно, как газета «Работа и зарплата». В итоге мы с Федором нашли компромиссный выход из положения, и где бы вы думали, в текстах философа Ролана Барта. Он считал, что в процессе письма растворяется всякая самотождественность, а прежде всего телесная тождественность пишущего. И правда, наши с Федором телесные тождественности.
4: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Квир-беседы на Радио Сахаров.
2: И еще один необычный журналистский опыт. Идти на интервью к человеку, о котором знаешь, как он выглядит без одежды и какие сексуальные практики для него предпочтительны, а больше, в общем-то, ничего. Вернее, прочие знания так или иначе с телесным связаны. Получал награды за работу в фильмах для взрослых, на правах популярного порноактера участвовал в немецкой антиспидовской кампании, был моделью у нескольких берлинских фотографов. Одна из известнейших порнозвезд мира. Отвечает Google, когда в строку поиска вбиваешь его имя. Я иду в гости к Вадиму Романову. 46-летний россиянин, покинув родину, прославился в международной хардкор-индустрии. Для него это, как понимаю, было не только источником заработка, это и путь эмансипации. Поиск себя, поиск свободы. Впрочем, вывод этот я сформулировал уже после нашей беседы, состоявшейся в Берлине. Меня зовут Константин Кропоткин.
1: Квир-беседы. Прошлое, настоящее и будущее ЛГБТ+.
2: Я у Вадима в гостях. На самом верху шкафа в просторной кухне-гостиной кубки из прозрачного плексигласа, похожие на те, что выдают победителям школьных олимпиад. Это знаки профессионального отличия. Мой собеседник четырежды лауреат Hustleball Award, некогда единственной в Европе премии за достижения в гей-порно. Вадим Романов впервые получил свидетельство своей исключительности в 2017 году. Тогда он был назван лучшим дебютантом.
3: 2017 получается Best Newcomer, так как новичок первый год, да, в порноиндустрии. Следующий год это было лучший топ и лучший кок, член. И третий год это был, по-моему, снова лучший топ.
2: Вадим уверяет, что наличие таких наград не влияет ни на гонорары, ни на условия работы. Если и есть польза от профессиональных премий, то в качестве гарантии стабильного спроса на услуги. Бонус возможный, но не обязательный, могут узнать на улице. Вадим живет в Шёнеберге, известном гей-квартале Берлина.
3: Это, наверное, сказывается опосредованно, да, потому что люди, которые узнают, есть желание у них там познакомиться, какие-то контакты. Это, на самом деле, очень сильно осложняет жизнь, потому что ты не понимаешь, что стоит за интересом людей.
2: 173-63-21. Эти данные о Вадиме Романове я почерпнул из Pornbase Central, PBC. В интернете есть, оказывается, энциклопедия гей-порно. Свод знаний о гомосексуалах, занятых в хардкоре. Там же можно прочитать, что Вадим родом из Московской области, он рак по гороскопу, а в числе его занятий не только секс-видео, но и социальный активизм и работа моделью. Чего там нет, объяснений, как он оказался в индустрии для взрослых. У самого Вадима такой ответ. Хотелось преодолеть свою застенчивость.
3: Это вот советского воспитания, как бы оно на многих. То есть ощущение, а что скажут другие, и вот эта вот зажатость, неуверенность в себе, она у меня очень сильно была. Даже я сравнил по моим окружающим людям. То есть я был, наверное, самый забитый, самый неуверенный. И мне всегда хотелось это преодолеть. И, соответственно, я понимал, о, порно, как бы это нужно настолько шаг сделать, переступить через себя. Я думаю, наверное, это хороший повод воспользоваться этой возможностью, чтобы чуть более уверенно, да, то есть либо ты это сделал, и тогда у тебя появляется какая-то свобода. И знаешь, как с спортом. Когда ты спортом начинаешь заниматься, ты видишь, о, тело начало меняться, там что-то мускулы как-то сформируются. И тебя это дальше толкает, и дальше развиваться. То же самое и в порно. Я думаю, о, это вот шаг, который, если у меня получится преодолеть это, то, возможно, я и смогу дальше разрушать эту зажатость, неуверенность в себе.
2: Секс стал для него работой после знакомства с Тимом Крюгером, немецким порноактером и продюсером. Обстоятельства той встречи в Берлине Вадим описывает скупо. Увиделись, получил предложение и не отказался. Дебютировал в 2016-м. Уехал поработать в Барселону, а там все оказалось куда проще, чем представлялось ранее. Не студия, а обыкновенные комнаты, съемочная группа не больше 3 человек. Вадим Романов вспоминает.
3: Я думал, что это, знаешь, какой-то большой продакшн, съемки как-то, а все так в какой-то мере на коленке. Вот. Но главное, что на конечном продукте это не отражается, это все равно качественный продукт. Это с одной стороны, да, потому что я ожидал немножечко другое. При съемке оговаривалось как бы условно. Столько таких сцен, столько-то таких в каждой сцене, что. Но есть студии, где жесткие правила, что тебе сказали, вот именно так и двигайся, грубо говоря. А есть, когда обрисовывается формат, вот такая-такая-такая сцена, но у тебя есть возможность импровизации. И поэтому как раз была возможность этой импровизации. И это прикольно, потому что ты не чувствуешь себя зажатым какими-то рамками, и ты что-то свое можешь предложить по обстоятельствам.
2: Известность не равна достатку, уверяет Вадим Романов. Нынешний избыток бесплатного контента в интернете уменьшает доходы порностудий, что сказывается на гонорарах исполнителей. Между тем конкуренция все выше, поскольку все меньше предубеждений относительно съемок в порно.
3: Ты знаешь, в порноиндустрии, в принципе, денег-то не дают. Это было раньше, лет 20 назад, когда интернета толком не было, да? Тогда люди покупали кассеты, DVD-диски, и порноиндустрии продавали свою продукцию и имели хорошие деньги. И они имели возможность оплачивать работу актеров, снова же все это. Плюс общество было более стигматизированное. Соответственно, найти актера было сложно. Не каждый готов был стать актером. А сейчас столько желающих.
2: По словам Вадима, вся европейская порноиндустрия сконцентрирована главным образом в Испании. Мадрид, Барселона, Малага. До пандемии бывал там регулярно, а во время вынужденной самоизоляции пришлось диверсифицировать свой труд. Сессии в Берлине – собственный профайл на глобальных платформах для взрослого контента. В спектре услуг и личные встречи. Вадим называет это монетизацией имени. Формально и то, и другое – секс-работа. А есть ли разница между участием в порнофильмах и эскортом?
3: Можно сказать да и нет. Смотри, когда ты на порностудии, там присутствуют другие люди. Это публичный секс. Когда ты эскорт, это, как правило, приватная встреча. Не публичная. Это один момент, допустим, один срез. Второй срез – в порноиндустрии фильмы. Как правило, привлекательные модели, да. А тут как бы обыкновенный человек, или даже часто ты не знаешь, как выглядит человек, с кем ты встречаешься. И, соответственно, это немножечко другое снова же. То есть умение не обращать внимания на привлекательность, да, и при этом, скажем так, оказать услуги. Я считал для себя, что если ты даже не знаешь, как выглядит человек, кто это или что это, и ты можешь оказывать услуги, это говорит о твоем уровне, грубо говоря, да. Потому что есть эскортники, которые, я знаю, которые спросят все фотографии, и голые, и тоже. И если ты понравишься, они с тобой встретятся. Но это немножечко такой эскорт, знаешь. Это типа приватная встреча, когда я сам кайфую от встречи, но еще и получаю деньги за это. Это не профессионально. В моем понимании нет. Я как бы считал, что какой бы человек ни был, я должен суметь.
2: Эскорт, как утверждает Вадим, коммерчески более выгоден. За пару часов работы можно получить столько же, сколько за один съемочный день. Я же, человек постсоветский, держу в уме и возможные риски тех же печально известных ремонтников, охотящихся за секс-работниками. Вадим признает, что мои страхи не беспочвенны, но в его практике подобного не случалось. В Германии, в отличие от России, в крайнем случае можно обратиться в полицию, и она должна быть на стороне жертвы. Он развенчивает и еще одно мое предубеждение. Оказывается, за секс часто платят не потому, что не могут получить его бесплатно, а просто из экономии времени. Проще заказать услугу и получить ее в нужном объеме, нежели тратить свои часы на бесплодную переписку в приложениях для знакомств. Вадим продолжает.
3: У меня бывали и молодые парни, привлекательные, которые, в принципе, могут отличный секс получить без проблем, и вот так вот открыв там приложение. Но либо за счет того, что они узнают меня как порноактера и хотят пережить это, да, с порноактером, либо просто хотят, там, знаешь, окей, красивый, успешный это, но жизнь такая занята, что проще вот заплатить, за час получить клевый секс и заняться дальше делами.
2: В деле, которое принесло наибольшую популярность, Вадим считает себя профессионалом. Отмечаю, однако, что ему все еще не хватает настойчивости. Важного качества в эпоху соцсетей. Нужно постоянно генерировать контент, снова и снова напоминать о себе. И это он объясняет природной застенчивостью, которую так и не удалось до конца преодолеть. Какие плюсы дала ему работа в порноиндустрии? Как она изменила его самого?
3: Это школа и в плане познания своей физиологии, потому что когда у тебя приватная встреча, как пошло и пошло, что сложилось, то сложилось, грубо говоря. А здесь ответственность, и ты понимаешь, нужно учиться, допустим, на час работы, два часа работы, чтобы как бы и два часа отработать, да, грубо говоря, слушать свое тело, что на что влияет, снова же умение находить контакт с клиентом, да, потому что это снова же специфические отношения. И второй момент, как я тебе говорил, я не знаю, часто не знал, с кем я увижусь, кто это, да, а контакт нужно найти. И вот это умение увидеть человека, найти его позитивные, интересные стороны и через призму этих моментов выстроить отношения, найти контакт. Это и психологическая такая, знаешь, проработка, умение находить подход к людям.
1: Квир-беседы.
2: Рассуждая по моей просьбе о будущем, Вадим Романов говорит, что дома у него точно не будет. Только квартира и только в большом городе. Эта категоричность объясняется просто. В детстве приходилось много работать вместе с родителями в саду и на огороде. Мама – бухгалтер, отец – водитель автобуса. Служба у родителей была, но денег все равно не хватало. Семью спасал приусадебный участок. В те голодные 90-е выращивали овощи не только для себя, но и для продажи на рынке. Вадим вспоминает.
3: Торговать – это ничего не делать. Это ерунда по сравнению с остальным. Тяжело – это физическая работа в огороде. Особенно, когда непогода, да, особенно осенью, когда там все размыло, дожди, у тебя ноги скользят, тяжелая обувь, ты весь закутанный, потому что плюс 3, грубо говоря, тебе нужно эту капусту срезать, таскать, через огороды таскать.
2: Переезд в Москву на учебу в университет стал для него в какой-то мере отдыхом. Новое место жительства стало одновременно освобождением эмоциональным. Еще один рядовой мотив в истории жизни квир-человека, ищущего безопасной, комфортной для себя среды. Свое взросление Вадим вспоминает как постоянно нарастающий страх, что люди узнают о его гомосексуальности. Пробуждение квир-чувств связано у него с летом 89 года. В 11 лет он поехал в Артек, знаменитый советский лагерь.
3: Я в Артек приехал, мне повезло. Перфекционист, отличник. И путевку в Артек дали. И там приехал, и на мальчика я обратил внимание. Не хотелось просто с ним дружить. Не хотелось его общения, внимания. То есть я еще не понимал, что это. Вернувшись, я понял, что это вот первое такое пробуждение интереса к своему полу было.
2: Что о геях думают советские ученые, Вадим узнал чуть позже, в самом начале 90-х. Тогда бестселлером была книга сексолога Владимира Шахиджаняна «1001 вопрос про это». Она была едва ли не в каждом доме, и семья Вадима не стала исключением.
3: Я ее нашел у родителей, я ее проштудировал. И только там я впервые знал, что это нехорошо и неправильно. И тогда я понял, что это нужно умалчивать, что это общество мне поощряется, да, и тогда у меня начались формироваться такие комплексы. В общем, я как бы закрылся в этом, потому что с советским воспитанием, со строгим воспитанием мне было важно, что скажут другие люди. Я боролся с собой. Когда я учился в университете, наверное, на втором курсе у меня была идея, так как я уже в Москву уехал учиться, найти, знаешь, может быть, тогда было много всякой фигни, альманахов выступал, там НЛО, пришельцы, барабашки, да, вот это вот самовозгорание людей, чего только не было. И также муссировал, я не знаю, имеет это основание или нет, перепрограммирование через гипноз, борьба с собой. И я хотел это сделать. Я хотел найти, кто этим занимается, что может быть вот стать полноценным гетеро.
2: Без калечащей психику конверсионной терапии тогда, по счастью, обошлось. А на третьем курсе Вадим смог, наконец, принять свою гомосексуальность как непреложный факт. Помогло ему в этом голливудское кино. Он посмотрел «Жизнь на Мейпл Драйв», американскую драму 92 года, одна из сюжетных линий которой посвящена квир-стигме.
3: В 98 году я случайно посмотрел фильм с Джим Керри. Там семейная драма, и старшая дочь Джим Керри, средний сын, по-моему, и есть младший, который гей. И он там должен жениться на девушке, там узнают, он пытается покончить с собой. То есть такая драма. И я, посмотрев этот фильм, у меня так все перевернулось. Возможно, это первый фильм на гей-тематику. И то, что вот это проговаривается, что показывается проблема, с которой сталкивается человек, он показывается человеком, и он не ущемляется в этом фильме. Да? Я не знаю, что повлияло, но меня просто щелкнуло, и я себе сказал, кто я есть, тот я есть. Я не могу это изменить, и я буду пытаться быть счастливым, какой я есть.
2: Конец 90-х связан у Вадима с чувством свободы. Он жил и учился в Москве, где, как казалось, можно позволить себе все, что душе угодно. Тогда у него завязались первые серьезные отношения с парнем-однокурсником.
3: Я на него стал посматривать, если мы виделись где-то в коридорах. И потом вот началась гонка, где кто, на какой паре. По-большому, он стал следить за мной, в какой я группе, где у нас пара проходит. То есть он сперва увидел, в какую аудиторию зашел, потом на расписание шел, искал, какую группу. А там же столько факультетов, столько групп. Пока найдешь, кто в этой аудитории в этот день сидит. И он у меня вычислил. И вот эта вот случайная встреча в коридор, сперва случайная, потом специальная, да, чтобы увидеть. У нас продолжает где-то полгода, и в итоге мы не выдержали и познакомились.
2: Их отношения продлились 12 лет, и в личном романтическом рейтинге Вадима остались наиболее волнующими. Они гуляли рука об руку по Москве, оставались друг у друга ночевать. Вадим даже ездил со своим бойфрендом к родителям в Подмосковье, а те, встречая, делали вид, что считают их просто друзьями.
3: Они это знали. Он часто приезжал к моим родителям на Новый год, день рождения мамы, там, летом. Соответственно, ну, наверное, глупо это не понять. Я думаю, понял тот момент, когда это они поняли, потому что был такой момент с моим папой, какая-то такая холодность и пауза повисла там на день-два. Но потом нормально. Потом все как бы выстроилось. Я думаю, для людей деревни для них проблема не кто я, моя сексуальность, а реакция окружающих соседей. Потому что закрытое общество, все друг друга знают.
2: Гомосексуальность в семье Вадима никогда не была темой для обсуждения. Его работа в порно тоже в слепой зоне. Принцип «не спрашивай, не говори» они соблюдают и по сию пору. Куда сложнее, по словам Вадима, найти подобие консенсуса после 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабную войну в Украине. И мама Вадима, и папа верят новостям, которые преподносит им путинское пропагандистское ТВ. Оценивая ретроспективно, мой собеседник отмечает, что эти расхождения возникли у них в начале 2010-х, когда в России появился процесс разделения общества на тех, кто смотрит лживые телевизионные новости, и тех, кто пытается жить своим умом.
3: Я, в принципе, не очень смотрел телевизор, у меня его никогда не было, но все равно до меня это доносилось у родителей, когда я был. И я видел все эти новости, выступления Путина, как вот прекрасно доступное жилье, или еще что-то, и еще что-то, и как Россия расцветет и станет. И я всему этому верил и думал, да, хорошо, как бы, и я никогда не задумывался.
2: До начала 2010-х его мир тоже был малым, сугубо частным. Работал то программистом, то парикмахером. Отношения с властью были такими же, пожалуй, как и у большинства россиян. Где-то далеко творится большая политика, там наверху, наверное, лучше знают, что нужно стране и ее жителям. Свой тогдашний мир он сравнивает с карточным домиком. Представления о стране рухнули после так называемых «болотных протестов» — массовых митингов 2011-2012 годов против фальсификации парламентских выборов.
3: Тогда просто это было ударом для многих. Люди, которые не сталкивались и не задумывались, они вдруг ощутили себя реально обманутыми. Потому что когда из твоего среза никто не голосует за «Единую Россию», а тебе говорят, победили «Единой России», да, там, ты, как это? И я помню, на первом митинге, на котором я побывал тогда, да, там, начали, как раз выступал Яшин, выступал Навальный, и они явно топили против Путина, а у меня еще Путин был неприкасаемый. Да, там, на выборах Подмосковье, как это так, но Путин еще был хорош, и мне как-то немножко резало вот это вот. Это буквально вот просто вот первый митинг, выступление, а потом ты видишь, как реагируют другие, как медиа освещают это. И ты начинаешь просто видеть то, на что никогда не обращал внимания. Несправедливость, да, реально цензуру, которая оказывается, реально есть на телевидении, в газетах. И ты просто начинаешь на все внимательно уже присматриваться, и ты понимаешь, в каком ахуе ты живешь.
2: Можно сказать, что интерес Вадима к политике был скорее вынужденным. Естественной реакцией частного человека на вопиющую несправедливость. В 2012-м он оказался среди тех, кого задержала полиция возле здания суда, где выносили приговор Пусси Райот. Люди протестовали, а полиция перешла к решительным действиям.
3: Я был просто возле суда, вот, когда вынесли приговор. Они выхватывали и просто из толпы. Ну, естественно, я тоже скандировал, типа, про Путина, что несправедливо.
2: Воспоминания остались не очень приятные, но и не слишком страшные. Вопиющие нарушения конституционных прав российских граждан начались позже. В случае Вадима было 3 часа пребывания в Таганском РОВД вместе с другими такими же людьми разных возрастов и страт. Затем составили протокол, взяли отпечатки пальцев, завели дело об административном правонарушении. А через пару месяцев – суд.
3: Решение суда было, потом я получил приглашение на этот суд, но даже по дате отправки этого письма, что я должен явиться на суд, это уже было после того, как суд состоялся.
2: Вадима обязали выплатить 20 тысяч рублей штрафа. Это требование он выполнять не стал, поскольку не считал себя в чем-либо виноватым. Обошлось без последствий, и суд был фикцией, фикцией оказался и штраф. Как и многие в начале 2010-х, он полагал, что систему в России можно поменять. Общественный контроль, максимальная публичность избирательных процессов должны бы, наверное, помочь прийти в политику тем, кого большинство действительно хочет видеть у руля. Из этих соображений, скорее идеалистических, осенью 2013 года, во время выборов губернатора Московской области, он записался на избирательный участок в подмосковном городе Реутов, где тогда жил.
3: Там же в Реутове подал заявку на участие в избирательной комиссии. То есть я выдавал бюллетени, заносил людей, подсчитывал все эти бюллетени. То есть полноценный член комиссии.
2: На платформе YouTube и сейчас можно найти запись, сделанную в школе Реутова в сентябре 2013-го во время выборов губернатора Московской области. Вадим заметил, как члены местной избирательной комиссии подтасовывают списки проголосовавших. Он стал задавать вопросы, а заодно снимать этот разговор на видео.
4: Любой член комиссии имеет право ознакомиться с любым из документов, находящихся в этой комиссии. Если я не прав, покажите мне это по закону.
2: О том, что было после подсчета голосов, Вадим описал в своем блоге, в популярной в ту пору социальной сети «Живой журнал». 7 крепких и рослых товарищей прямо и доходчиво объяснили, что мешать не надо, лезть не надо. Если честно, было страшно. Жить хотелось. И без инвалидности. Мне посоветовали не дергаться, назвали все мои адреса, сказали, что может всякое случиться. В потасовке ему порезали ладонь и разбили губу. В новостях об этом не рассказывали. Другой, более громкий итог. Представитель партии «Единая Россия» Андрей Воробьев стал тогда губернатором Московской области. По официальным данным, заметно опередив своих соперников, за него якобы проголосовали без малого 79%. Эту должность Воробьев, ныне включенный в санкционные списки Евросоюза, занимает по сей день. Для Вадима же те события связаны с окончательным пониманием, как на самом деле устроена власть в России. А далее аннексия Крыма, начало так называемой гибридной войны против Украины.
3: Где-то в 2013 году я понял, что битва проиграна. Уже не та атмосфера была, уже огромное количество репрессивных законов было принято. Было видно уже, что переиграли. Путин переиграл. И когда произошел Крым, и все кричали «Крым наш», и я почти со всеми на работе переругался, потому что все кричали «Крым наш», где сидели МГУшники, физтеховцы, выпускники. И я понял, что это не моя страна, я либо общество прогнило, либо что люди не хотят участвовать, а если ты им показываешь какие-то проблемы, они начинают тебя закидывать пальцем, тыкать, что ты печеньки госдепские продвигаешь здесь. И я понял, что в этом саду яблоков не будет.
1: Квир-беседы.
2: Он покинул Россию в январе 2015 года. Сначала хотел уехать в Барселону. Этот каталонский город произвел на Вадима большое впечатление еще во время первой заграничной поездки. Однако скоро выяснилось, что шансы найти там работу для него, программиста, не очень-то велики. Так на горизонте возникла Германия, а точнее Берлин, куда можно было поехать по студенческой визе для продолжения образования. Вначале языковые курсы, затем вуз, а там посмотрим.
3: Германия – локомотив европейской экономики, хороший рынок труда, можно найти работу, айтишники ценятся, грубо говоря, как бы все прекрасно. Германия, в принципе, мне по ментальности – это моя страна. То есть немцы мне ментально ближе, чем испанцы, потому что я люблю порядок, структурированность.
2: На курсах немецкого в Берлине Вадим отучился, а вот остался в Германии на правах мужа немецкого гражданина. В браке Вадим состоит и по сей день. О своем супруге рассказывает скупо, а я не настаиваю. Всем участникам проекта «Квир-беседы» я всегда говорю, что готов предоставить им ровно то количество публичности, которое хотят они сами.
3: Ты знаешь, мы бы, наверное, не вступили в брак, но снова же сложности с визой мне нужно было продлевать. А он сказал, типа, России не вариант, если вдруг что-то не то. Хоть это и до войны еще было, да, как бы это. Он говорит, давай просто сделаем так, чтобы уже проблем не было, что тебе нужно бороться за эту визу. Это вот его предложение.
2: То есть они вместе и по сей день. О том, как устроены браки порноактеров, я не знаю. Возникает много вопросов. Как? На каких основаниях выстраивается доверительность, столь важная для совместной семейной жизни? Да и вообще, что считается личной жизнью у человека, для которого интимное равно профессиональному? Вадим признает, все сложно.
3: У нас открытые отношения, да. Мы вот, говорю, больше друзья стали. И, соответственно, у меня бывали моменты, что вдруг кем-то увлекаешься, но как-то получается, что это не взаимно. У нас с одним парнем съемки были. Я просто фактически влюбился в него. Уже буквально на съемочной площадке. И когда уже после съемок как бы остались, ну, ты знаешь, как бы просто нежность это. Я быстро понял, как оказался он в отношениях. Муж или просто отношения, не знаю, как бы. Но он дал понять, что у него тоже большой интерес с его стороны. Но если бы он был свободен, возможно, что-то между нами и сложилось. Но этого не было. И я просто настолько им увлекся. И я до сих пор вспоминаю эту историю и думаю, вот жалко, что тогда ничего не вышло.
2: В 2020 году лицо Вадима Романова на немецких улицах можно было увидеть довольно часто. Он принял участие в федеральной просветительской кампании «Hiversity» под девизом «Мы больше, чем ВИЧ+». В напоминание, что в Германии больше 90 тысяч жителей являются носителями вируса иммунодефицита, свои лица показали мигранты и местные, гетеросексуалы и геи, матери и бездетные. Как Вадим попал в эту кампанию?
3: Я считал важным поучаствовать. Я хотел об этом говорить, потому что я понимал, что через призму моей известности для большей аудитории я могу донести это, что это нормально, что это не страшно. Не хотелось об этом говорить.
2: С диагнозом ВИЧ Вадим живет с 2010 года. Узнал о нем случайно. В Москве попал в больницу с язвенным колитом, а там ему сделали рутинный анализ крови. Насколько тяжела ВИЧ-стигма, пришлось осознать довольно скоро.
3: В принципе, если в больнице ты лежишь и тебе обнаруживается ВИЧ, то ты обязан покинуть больницу. И у меня произошло такое, что я лежу в палате, и врач заходит и говорит, «Вадим, выйди, пожалуйста». Вот, я выхожу, вы не можете у нас оставаться в стационаре, потому что у вас обнаружен ВИЧ. Вот. Собирайте вещи и прямо сейчас уходите. Мне было, во-первых, очень неприятно сам момент, что меня выкидывают. То есть взгляды, кто с вас со мной в палате лежал, 6 мест, по-моему, в палате было. И второй момент, я был тогда в отношениях, почти год, да, и мой парень приехал, и у него была дикая истерика. Он сконцентрировался на тот момент на мыслях. Во-первых, главной мыслью у него на тот момент была, конечно, что, скорее всего, у него тоже, потому что в отношениях. И второй момент, что мы все скоро умрем. Мы начали отношения наши в сентябре, и оба в начале отношений мы проверились. А получилось, что у него как раз было вот то вот окно, когда у него еще не показали анализы, что он ВИЧ-позитив.
2: За антиретровирусной терапией Вадим пошел сначала в обычную поликлинику. Там его больничную карточку немедленно украсили устрашающим красным, чтобы любой врач и любая медсестра немедленно поняли, с кем имеют дело. В Московском центре профилактики и борьбы со СПИДом, куда обратился позднее, обошлись без ярлыков и досужего любопытства. Но и там в те годы, как вспоминает, на незамедлительную помощь могли рассчитывать, как правило, только те, у кого ВИЧ-инфекция уже привела к синдрому приобретенного иммунодефицита.
3: Когда вот у меня все это произошло, тогда было, даже будучи прикрепленным в Москве, фактически нереально получить терапию по твоему желанию. Тогда работало правило, что пока в твои анализы, грубо говоря, количество клеток, пока не опустится до определенной границы, тебе терапию не дадут. То есть, когда ты умираешь, грубо говоря, когда уже начинается стадия СПИД, тогда тебе начинают терапию давать, ну, можно так сказать. Как я заметил, после моего отъезда немножко изменилась ситуация, и люди уже вскоре многие начинали, и стало проще начать получать эту терапию. То есть я заметил, что сдвиг произошел.
2: Вадим рассказывает, что принять свой ВИЧ-статус ему помог тяжелый опыт аутоиммунного заболевания, у него язвенный колит. Собственно, из-за этого давнего недуга он и попал в московскую больницу. Позднее самодисциплина стала жестче, режим питания строже, необходимых лекарств больше. Сейчас, поддерживая безопасный уровень вирусной нагрузки, Вадим принимает по таблетке в день. У врача-инфекциониста проверяется каждые 3 месяца. Благо, в Германии сопровождение ВИЧ-инфицированных довольно хорошо организовано, а в Берлине куда меньше предубеждений, нежели, скажем, в городах поменьше.
3: Понимаешь, в чем дело? Мы живем в Берлине. В Берлине никто на это не смотрит. Берлин — это, наверное, один из таких центральных пунктов на карте планеты, где началось вот это разрушение, снова же, страха секса без презерватива. За счет терапии, что когда появились уже данные, что это безопасно, то есть люди на терапии, которые они не могут просто передать ни через кровь, ни через сперму.
2: Свой ВИЧ-статус Вадим не скрывал и когда пошел работать в порно. Там, по его словам, нет единого на всех правила. Некоторые студии считают, что исполнитель сам должен заботиться о себе, а некоторые устраивают свои медосмотры.
3: Вот Lucas Entertainment, у них четко справки, свежие, да, проверки. А других студий, как правило, это не спрашивают, и у них прямо в контракте стоит, что это твоя ответственность. Ты понимаешь все риски, ты принимаешь все риски, и это, грубо говоря, твоя ответственность, никаких претензий к студии. Хочешь — принимаешь эти риски, не хочешь — не снимаешься.
1: Квир-беседы.
2: В разговоре с Вадимом я то и дело замечаю, что о своей секс-работе он говорит то в прошлом, то в настоящем времени. На вопрос уточняющий отвечает: да, сейчас у него скорее переходный период. Хотелось бы заняться чем-то другим, как-то переформатировать свою жизнь. В качестве одной из причин он называет войну в Украине.
3: Рухнула все ценности, в принципе, которые тебе рассказывали. Ты теряешь ориентир в жизни. Если ты раньше строишь какие-то планы, то ты не понимаешь вообще, для чего ты дальше живешь. Для чего ты живешь, что дальше делать.
2: Будущее он связывает с Берлином, где давно чувствует себя своим, а вот с профессией пока не ясно. Может быть, освежит навыки программиста. Может, снова начнет зарабатывать парикмахерским ремеслом. А может, и это тоже не исключено, станет актером без приставки «секс». С некоторых пор Вадим Романов работает в русскоязычной берлинской антрепризе. Пришел туда, увидев объявление в Фейсбуке.
3: Это смесь профессионалов и полупрофессионалов. Профессионалы часто подсказывают, направляют, ну, тем, кто никогда не играл или играл в детстве или в университете.
2: Труппа — 20 человек. Спектакли на русском. Репертуар скорее классический. В спектакле «Три сестры» по Чехову Вадим играл Тузенбаха, обрусевшего немца, сторонника порядка, разумного устройства жизни. На вопрос, как он оценивает свой актерский уровень, смеется: люди со спектакля не уходят.
3: Кто-то, может быть, и не будет говорить, но позитивных много. И пытаются с тобой пообщаться, высказаться. И причем, знаешь, также люди, которые и театралы ходят в театры, то есть и в профессиональные театры, где только профессионалы играют. И, соответственно, так как большая мигрантская среда, она довольно-таки тоже замкнута, друг друга знают. И сейчас очень много уехало режиссеров, театральных критиков, которые Россия выдавила. то приходят, потому что хотят оставаться, видеть, как это развивается, что есть, да, на рынке. И от них, когда получаешь позитивный фидбэк какие-то, ну, критика может быть тоже, но и позитивно, и ты видишь, что все очень неплохо. Я не знаю, разовьется это куда-то дальше или нет. Что получится, то получится.
5: Дорогие слушатели, поздравляем вас всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете «Радио Сахаров».

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Квир-беседы на радио «Сахаров».
2: И еще один необычный журналистский опыт. Идти на интервью к человеку, о котором знаешь, как он выглядит без одежды и какие сексуальные практики для него предпочтительны, а больше, в общем-то, ничего. Вернее, прочие знания так или иначе с телесным связаны. Получал награды за работу в фильмах для взрослых, на правах популярного порноактера участвовал в немецкой антиспидовской кампании, был моделью у нескольких берлинских фотографов. Одна из известнейших порнозвезд мира. Отвечает Google, когда в строку поиска вбиваешь его имя. Я иду в гости к Вадиму Романову. 46-летний россиянин, покинув родину, прославился в международной хардкор-индустрии. Для него это, как понимаю, было не только источником заработка, это и путь эмансипации. Поиск себя, поиск свободы. Впрочем, вывод этот я сформулировал уже после нашей беседы, состоявшейся в Берлине. Меня зовут Константин Кропоткин.
1: Квир-беседы. Прошлое, настоящее и будущее ЛГБТ+.
2: Я у Вадима в гостях. На самом верху шкафа в просторной кухне-гостиной кубки из прозрачного плексигласа, похожие на те, что выдают победителям школьных олимпиад. Это знаки профессионального отличия. Мой собеседник четырежды лауреат Hustleball Award, некогда единственной в Европе премии за достижения в гей-порно. Вадим Романов впервые получил свидетельство своей исключительности в 2017 году. Тогда он был назван лучшим дебютантом.
3: 2017 получается Best Newcomer, так как новичок первый год, да, в порноиндустрии. Следующий год это было лучший топ и лучший кок, член. И третий год это был, по-моему, снова лучший топ.
2: Вадим уверяет, что наличие таких наград не влияет ни на гонорары, ни на условия работы. Если и есть польза от профессиональных премий, то в качестве гарантии стабильного спроса на услуги. Бонус возможный, но не обязательный, могут узнать на улице. Вадим живет в Шёнеберге, известном гей-квартале Берлина.
3: Это, наверное, сказывается опосредованно, да, потому что люди, которые узнают, есть желание у них там познакомиться, какие-то контакты. Это, на самом деле, очень сильно осложняет жизнь, потому что ты не понимаешь, что стоит за интересом людей.
2: 173-63-21. Эти данные о Вадиме Романове я почерпнул из Pornbase Central, PBC. В интернете есть, оказывается, энциклопедия гей-порно. Свод знаний о гомосексуалах, занятых в хардкоре. Там же можно прочитать, что Вадим родом из Московской области, он рак по гороскопу, а в числе его занятий не только секс-видео, но и социальный активизм и работа моделью. Чего там нет, объяснений, как он оказался в индустрии для взрослых. У самого Вадима такой ответ. Хотелось преодолеть свою застенчивость.
3: Это вот советского воспитания, как бы оно на многих. То есть ощущение, а что скажут другие, и вот эта вот зажатость, неуверенность в себе, она у меня очень сильно была. Даже я сравнил по моим окружающим людям. То есть я был, наверное, самый забитый, самый неуверенный. И мне всегда хотелось это преодолеть. И, соответственно, я понимал, о, порно, как бы это нужно настолько шаг сделать, переступить через себя. Я думаю, наверное, это хороший повод воспользоваться этой возможностью, чтобы чуть более уверенно, да, то есть либо ты это сделал, и тогда у тебя появляется какая-то свобода. И знаешь, как с спортом. Когда ты спортом начинаешь заниматься, ты видишь, о, тело начало меняться, там что-то мускулы как-то сформируются. И тебя это дальше толкает, дальше развиваться. То же самое и в порно. Я думаю, о, это вот шаг, который, если мне получится преодолеть это, то, возможно, я и смогу дальше разрушать эту зажатость, неуверенность в себе.
2: Секс стал для него работой после знакомства с Тимом Крюгером, немецким порноактером и продюсером. Обстоятельства той встречи в Берлине Вадим описывает скупо. Увиделись, получил предложение и не отказался. Дебютировал в 2016-м. Уехал поработать в Барселону, а там все оказалось куда проще, чем представлялось ранее. Не студия, а обыкновенные комнаты, съемочная группа не больше 3 человек. Вадим Романов вспоминает.
3: Я думал, что это, знаешь, какой-то большой продакшн, съемки как-то, а все так в какой-то мере на коленке. Вот. Но главное, что на конечном продукте это не отражается, то все равно качественный продукт. Это с одной стороны, да, потому что я ожидал немножечко другое. При съемке оговаривалось как бы условно. Столько таких сцен, столько-то таких, в каждой сцене что. Но есть студии, где жесткие правила, что тебе сказали, вот именно так и двигайся, грубо говоря. А есть, когда обрисовывается формат, вот такая-такая-такая сцена, но у тебя есть возможность импровизации. И поэтому как раз была возможность этой импровизации. И это прикольно, потому что ты не чувствуешь себя зажатым какими-то рамками, и ты что-то свое можешь предложить по обстоятельствам.
2: Известность не равна достатку, уверяет Вадим Романов. Нынешний избыток бесплатного контента в интернете уменьшает доходы порностудий, что сказывается на гонорарах исполнителей. Между тем конкуренция все выше, поскольку все меньше предубеждений относительно съемок в порно.
3: Ты знаешь, в порноиндустрии, в принципе, денег-то не дают. Это было раньше, лет 20 назад, когда интернета толком не было, да? Тогда люди покупали кассеты, DVD-диски, и порноиндустрии продавали свою продукцию и имели хорошие деньги. И они имели возможность оплачивать работу актеров, снова же все это. Плюс общество было более стигматизированное. Соответственно, найти актера было сложно. Не каждый готов был стать актером. А сейчас столько желающих.
2: По словам Вадима, вся европейская порноиндустрия сконцентрирована главным образом в Испании. Мадрид, Барселона, Малага. До пандемии бывал там регулярно, а во время вынужденной самоизоляции пришлось диверсифицировать свой труд. Сессии в Берлине, собственный профайл на глобальных платформах для взрослого контента. В спектре услуг и личные встречи. Вадим называет это монетизацией имени. Формально и то, и другое секс-работа. А есть ли разница между участием в порнофильмах и эскортом?
3: Можно сказать да и нет. Смотри, когда ты на порностудии, там присутствуют другие люди. Это публичный секс. Когда ты эскорт, это, как правило, приватная встреча. Не публичная. Это один момент, допустим, один срез. Второй срез в порноиндустрии фильмы. Как правило, привлекательные модели, да. А тут как бы обыкновенный человек, или даже часто ты не знаешь, как выглядит человек, с кем ты встречаешься. И, соответственно, это немножечко другое снова же. То есть умение не обращать внимания на привлекательность, да, и при этом, скажем так, оказать услуги. Я считал для себя, что если ты даже не знаешь, как выглядит человек, кто это или что это, и ты можешь оказывать услуги, это говорит о твоем уровне, грубо говоря, да? Потому что есть эскортники, которые, я знаю, которые спросят все фотографии и голые, и тоже. И если ты понравишься, они с тобой встретятся. Но это немножечко такой эскорт, знаешь. Это типа приватная встреча, когда я сам кайфую от встречи, но еще и получаю деньги за это. Это не профессионально. В моем понимании нет. Я как бы считал, что какой бы человек ни был, я должен суметь.
2: Эскорт, как утверждает Вадим, коммерчески более выгоден. За пару часов работы можно получить столько же, сколько за один съемочный день. Я же, человек постсоветский, держу в уме и возможные риски тех же печально известных ремонтников, охотящихся за секс-работниками. Вадим признает, что мои страхи не беспочвенны, но в его практике подобного не случалось. В Германии, в отличие от России, в крайнем случае можно обратиться в полицию, и она должна быть на стороне жертвы. Он развенчивает и еще одно мое предубеждение. Оказывается, за секс часто платят не потому, что не могут получить его бесплатно, а просто из экономии времени. Проще заказать услугу и получить ее в нужном объеме, нежели тратить свои часы на бесплодную переписку в приложениях для знакомств. Вадим продолжает.
3: У меня бывали и молодые парни, привлекательные, которые, в принципе, могут отличный секс получить без проблем, вот так вот открыв там приложение. Но либо за счет того, что они узнают меня как порноактера и хотят пережить это, да, с порноактером, либо просто хотят, там, знаешь, окей, красивый, успешный это, но жизнь такая занята, что проще вот заплатить, за час получить клевый секс и заняться дальше делами.
2: В деле, которое принесло наибольшую популярность, Вадим считает себя профессионалом. Отмечая, однако, что ему все еще не хватает настойчивости. Важного качества в эпоху соцсетей. Нужно постоянно генерировать контент, снова и снова напоминать о себе. И это он объясняет природной застенчивостью, которую так и не удалось до конца преодолеть. Какие плюсы дала ему работа в порноиндустрии? Как она изменила его самого?
3: Это школа и в плане познания своей физиологии, потому что когда у тебя приватная встреча, как пошло и пошло, что сложилось, то сложилось, грубо говоря. А здесь ответственность, и ты понимаешь, нужно учиться, допустим, на час работы, два часа работы, чтобы как бы и два часа отработать, да, грубо говоря, слушать свое тело, что на что влияет, снова же умение находить контакт с клиентом, да, потому что это снова же специфические отношения. И второй момент, как я тебе говорил, я не знаю, часто не знал, с кем я увижусь, кто это, да, а контакт нужно найти. И вот это умение увидеть человека, найти его позитивные, интересные стороны и через призму этих моментов выстроить отношения, найти контакт. Это и психологическая такая, знаешь, проработка, умение находить подход к людям.
1: Квир-беседы.
2: Рассуждая по моей просьбе о будущем, Вадим Романов говорит, что дома у него точно не будет. Только квартира и только в большом городе. Эта категоричность объясняется просто. В детстве приходилось много работать вместе с родителями в саду и на огороде. Мама – бухгалтер, отец – водитель автобуса. Служба у родителей была, но денег все равно не хватало. Семью спасал приусадебный участок. В те голодные 90-е выращивали овощи не только для себя, но и для продажи на рынке. Вадим вспоминает.
3: Торговать – это ничего не делать. Это ерунда по сравнению с остальным. Тяжело – это физическая работа в огороде. Особенно, когда непогода, да, особенно осенью, когда там все размыло, дожди, у тебя ноги скользят, тяжелая обувь, ты весь закутанный, потому что плюс 3, грубо говоря, тебе нужно эту капусту срезать, таскать, через огороды таскать.
2: Переезд в Москву на учебу в университет стал для него в какой-то мере отдыхом. Новое место жительства стало одновременно освобождением эмоциональным. Еще один рядовой мотив в истории жизни квир-человека, ищущего безопасной, комфортной для себя среды. Свое взросление Вадим вспоминает как постоянно нарастающий страх, что люди узнают о его гомосексуальности. Пробуждение квир-чувств связано у него с летом 89 года. В 11 лет он поехал в Артек, знаменитый советский лагерь.
3: Я в Артек приехал, мне повезло. Перфекционист, отличник. И путевку в Артек дали. И там приехал, и на мальчика я обратил внимание. Не хотелось просто с ним дружить. Не хотелось его общения, внимания. То есть я еще не понимал, что это. Вернувшись, я понял, что это вот первое такое пробуждение интереса к своему полу было.
2: Что о геях думают советские ученые, Вадим узнал чуть позже, в самом начале 90-х. Тогда бестселлером была книга сексолога Владимира Шахиджаняна «1001 вопрос про это». Она была едва ли не в каждом доме, и семья Вадима не стала исключением.
3: Я ее нашел у родителей, я ее проштудировал. И только там я впервые знал, что это нехорошо и неправильно. И тогда я понял, что это нужно умалчивать, что это общество мне поощряется, да, и тогда у меня начались формироваться такие комплексы. В общем, я как бы закрылся в этом, потому что с советским воспитанием, со строгим воспитанием мне было важно, что скажут другие люди. Я боролся с собой. Когда я учился в университете, наверное, на втором курсе у меня была идея, так как я уже в Москву уехал учиться, найти, знаешь, может быть, тогда было много всякой фигни, альманахов выступал, там НЛО, пришельцы, барабашки, да, вот это вот самовозгорание людей, чего только не было. И также муссировал, я не знаю, имеет это основание или нет, перепрограммирование через гипноз, борьба с собой. И я хотел это сделать. Я хотел найти, кто этим занимается, что может быть вот стать полноценным гетеро.
2: Без калечащей психику конверсионной терапии тогда, по счастью, обошлось. А на третьем курсе Вадим смог, наконец, принять свою гомосексуальность как непреложный факт. Помогло ему в этом голливудское кино. Он посмотрел «Жизнь на Мейпл Драйв», американскую драму 92 года, одна из сюжетных линий которой посвящена квир-стигме.
3: В 98 году я случайно посмотрел фильм с Джим Керри. Там семейная драма, и старшая дочь Джим Керри, средний сын, по-моему, и есть младший, который гей. И он там должен жениться на девушке, там узнают, он пытается покончить с собой. То есть такая драма. И я, посмотрев этот фильм, у меня так все перевернулось. Возможно, это первый фильм на гей-тематику. И то, что вот это проговаривается, что показывается проблема, с которой сталкивается человек, он показывается человеком, и он не ущемляется в этом фильме. Да? Я не знаю, что повлияло, но меня просто щелкнуло. И я себе сказал, кто я есть, тот я есть. Я не могу это изменить, и я буду пытаться быть счастливым, какой я есть.
2: Конец 90-х связан у Вадима с чувством свободы. Он жил и учился в Москве, где, как казалось, можно позволить себе все, что душе угодно. Тогда у него завязались первые серьезные отношения с парнем-однокурсником.
3: Я на него стал посматривать, если мы виделись где-то в коридорах. И потом вот началась гонка, где кто, на какой паре. По-большому, он стал следить за мной, в какой я группе, где у нас пара проходит. То есть он сперва увидел, в какую аудиторию зашел, потом на расписание шел, искал, какую группу. А там же столько факультетов, столько групп. Пока найдешь, кто в этой аудитории в этот день сидит. И он у меня вычислил. И вот эта вот случайная встреча в коридор, сперва случайная, потом специальная, да, чтобы увидеть. У нас продолжается где-то полгода, и в итоге мы не выдержали и познакомились.
2: Их отношения продлились 12 лет, и в личном романтическом рейтинге Вадима остались наиболее волнующими. Они гуляли рука об руку по Москве, оставались друг у друга ночевать. Вадим даже ездил со своим бойфрендом к родителям в Подмосковье, а те, встречая, делали вид, что считают их просто друзьями.
3: Они это знали. Он часто приезжал к моим родителям на Новый год, день рождения мамы, там, летом. Соответственно, ну, наверное, глупо это не понять. Я думаю, понял тот момент, когда это они поняли, потому что был такой момент с моим папой, какая-то такая холодность и пауза повисла там на день-два. Но потом нормально, потом все как бы выстроилось. Я думаю, для людей деревни, для них проблема не кто я, моя сексуальность, а реакция окружающих соседей, потому что закрытое общество, все друг друга знают.
2: Гомосексуальность в семье Вадима никогда не была темой для обсуждения. Его работа в порно тоже в слепой зоне. Принцип «не спрашивай, не говори» они соблюдают и по сию пору. Куда сложнее, по словам Вадима, найти подобие консенсуса после 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабную войну в Украине. И мама Вадима, и папа верят новостям, которые преподносит им путинское пропагандистское ТВ. Оценивая ретроспективно, мой собеседник отмечает, что эти расхождения возникли у них в начале 2010-х, когда в России появился процесс разделения общества на тех, кто смотрит лживые телевизионные новости, и тех, кто пытается жить своим умом.
3: Я, в принципе, не очень смотрел телевизор, у меня его никогда не было, но все равно до меня это доносилось у родителей, когда я был. И я видел все эти новости, выступления Путина, как вот прекрасное доступное жилье, или еще что-то, и еще что-то, и как Россия расцветет и станет. И я всему этому верил и думал, да, хорошо, как бы, и я никогда не задумывался.
2: До начала 2010-х его мир тоже был малым, сугубо частным. Работал то программистом, то парикмахером. Отношения с властью были такими же, пожалуй, как и у большинства россиян. Где-то далеко творится большая политика, там наверху, наверное, лучше знают, что нужно стране и ее жителям. Свой тогдашний мир он сравнивает с карточным домиком. Представления о стране рухнули после так называемых «болотных протестов» — массовых митингов 2011-2012 годов против фальсификации парламентских выборов.
3: Тогда просто это было ударом для многих. Люди, которые не сталкивались и не задумывались, они вдруг ощутили себя реально обманутыми. Потому что когда из твоего среза никто не голосует за «Единую Россию», а тебе говорят, победили «Единая Россия», да, там, ты, как это? И я помню, на первом митинге, на котором я побывал тогда, да, там, начали, как раз выступал Яшин, выступал Навальный, и они явно топили против Путина, а у меня еще Путин был неприкасаемым. Да, там, на выборах подмуссолили, как это так, но Путин еще был хорош, и мне как-то немножко резало вот это вот. Это буквально вот просто вот первый митинг, выступление, а потом... Ты видишь, как реагируют другие, как медиа освещают это. И ты начинаешь просто видеть то, на что никогда не обращал внимания. Несправедливость, да, реально цензуру, которая оказывается, реально есть на телевидении, в газетах. И ты просто начинаешь на все внимательно уже присматриваться, и ты понимаешь, в каком ахуе ты живешь.
2: Можно сказать, что интерес Вадима к политике был скорее вынужденным. Естественная реакция частного человека на вопиющую несправедливость. В 2012-м он оказался среди тех, кого задержала полиция возле здания суда, где выносили приговор Пусси Райот. Люди протестовали, а полиция перешла к решительным действиям.
3: Я был просто возле суда, вот, когда вынесли приговор. Они выхватывали и просто из толпы. Ну, естественно, я тоже скандировал типа про Путина, что несправедливо.
2: Воспоминания остались не очень приятные, но и не слишком страшные. Вопиющие нарушения конституционных прав российских граждан начались позже. В случае Вадима было 3 часа пребывания в Таганском РУВД вместе с другими такими же людьми разных возрастов и страт. Затем составили протокол, взяли отпечатки пальцев, завели дело об административном правонарушении. А через пару месяцев – суд.
3: Решение суда было, потом я получил приглашение на этот суд, но даже по дате отправки этого письма, что я должен явиться на суд, это уже было после того, как суд состоялся.
2: Вадима обязали выплатить 20 тысяч рублей штрафа. Это требование он выполнять не стал, поскольку не считал себя в чем-либо виноватым. Обошлось без последствий, и суд был фикцией. Фикцией оказался и штраф. Как и многие в начале 2010-х, он полагал, что систему в России можно поменять. Общественный контроль, максимальная публичность избирательных процессов должны бы, наверное, помочь прийти в политику тем, кого большинство действительно хочет видеть у руля. Из этих соображений, скорее идеалистических, осенью 2013 года, во время выборов губернатора Московской области, он записался на избирательный участок в подмосковном городе Реутов, где тогда жил.
3: Там же в Реутове подал заявку на участие в избирательной комиссии. То есть я выдавал бюллетени, заносил людей, подсчитывал все эти бюллетени, то есть полноценный член комиссии.
2: На платформе YouTube и сейчас можно найти запись, сделанную в школе Реутова в сентябре 2013-го во время выборов губернатора Московской области. Вадим заметил, как члены местной избирательной комиссии подтасовывают списки проголосовавших. Он стал задавать вопросы, а заодно снимать этот разговор на видео.
4: Любой член комиссии имеет право ознакомиться с любым из документов, находящихся в этой комиссии. Если я не прав, покажите мне это по закону.
2: О том, что было после подсчета голосов, Вадим описал в своем блоге, в популярной в ту пору социальной сети «Живой журнал». 7 крепких и рослых товарищей прямо и доходчиво объяснили, что мешать не надо, лезть не надо. Если честно, было страшно. Жить хотелось. И без инвалидности. Мне посоветовали не дергаться, назвали все мои адреса, сказали, что может всякое случиться. В потасовке ему порезали ладонь и разбили губу. В новостях об этом не рассказывали. Другой, более громкий итог. Представитель партии «Единая Россия» Андрей Воробьев стал тогда губернатором Московской области, по официальным данным, заметно опередив своих соперников. За него якобы проголосовали без малого 79%. Эту должность Воробьев, ныне включенный в санкционные списки Евросоюза, занимает по сей день. Для Вадима же те события связаны с окончательным пониманием, как на самом деле устроена власть в России. А далее аннексия Крыма, начало так называемой гибридной войны против Украины.
3: Где-то в 2013 году я понял, что битва проиграна. Уже не та атмосфера была, уже огромное количество репрессивных законов было принято. Было видно уже, что переиграли. Путин переиграл. И когда произошел Крым, и все кричали «Крым наш», и я почти со всеми на работе переругался, потому что все кричали «Крым наш», где сидели МГУшники, физтеховцы, выпускники. И я понял, что это не моя страна. Я либо общество прогнило, либо что люди не хотят участвовать. А если ты им показываешь какие-то проблемы, они начинают тебя закидывать пальцем, тыкать, что ты печеньки госдепские продвигаешь здесь. И я понял, что в этом саду яблоков не будет.
5: Квир-беседы.
2: Он покинул Россию в январе 2015 года. Сначала хотел уехать в Барселону. Этот каталонский город произвел на Вадима большое впечатление еще во время первой заграничной поездки. Однако скоро выяснилось, что шансы найти там работу для него, программиста, не очень-то велики. Так на горизонте возникла Германия, а точнее Берлин, куда можно было поехать по студенческой визе для продолжения образования. Вначале языковые курсы, затем вуз, а там посмотрим.
3: Германия – локомотив европейской экономики, хороший рынок труда, можно найти работу, айтишники ценятся, грубо говоря, как бы все прекрасно. Германия, в принципе, мне по ментальности – это моя страна. То есть немцы мне ментально ближе, чем испанцы, потому что я люблю порядок, структурированность.
2: На курсах немецкого в Берлине Вадим отучился, а вот остался в Германии на правах мужа немецкого гражданина. В браке Вадим состоит и по сей день. О своем супруге рассказывает скупо, а я не настаиваю. Всем участникам проекта «Квир-беседы» я всегда говорю, что готов предоставить им ровно то количество публичности, которое хотят они сами.
3: Ты знаешь, мы бы, наверное, не вступили в брак, но снова же сложности с визой мне нужно было продлевать. А он сказал, типа, России не вариант, если вдруг что-то не то. Хоть это и давай еще было, да, как бы это. Он говорит, давай просто сделаем так, чтобы уже проблем не было, что тебе нужно бороться за эту визу. Это вот его предложение.
2: То есть они вместе и по сей день. О том, как устроены браки порноактеров, я не знаю, возникает много вопросов. Как? На каких основаниях выстраивается доверительность, столь важная для совместной семейной жизни? Да и вообще, что считается личной жизнью у человека, для которого интимное равно профессиональному? Вадим признает, все сложно.
3: У нас открытые отношения, да. Мы вот, говорю, больше друзья стали. И, соответственно, у меня бывали моменты, что вдруг кем-то увлекаешься, но как-то получается, что это не взаимно. У нас с одним парнем съемки были, я просто фактически влюбился в него. Уже буквально на съемочной площадке. И когда уже после съемок как бы остались, ну, такой, знаешь, как бы просто нежность это, я быстро понял, как оказался он в отношениях, муж или просто отношения, не знаю, как было, но он дал понять, что у него тоже большой интерес с его стороны, но если бы он был свободен, возможно, что-то между нами и сложилось. Но это не было. И я просто настолько им увлекся, и я до сих пор вспоминаю эту историю и думаю, вот жалко, что тогда ничего не вышло.
2: В 2020 году лицо Вадима Романова на немецких улицах можно было увидеть довольно часто. Он принял участие в федеральной просветительской кампании «Хайверсити» под девизом «Мы больше, чем ВИЧ+». В напоминание, что в Германии больше 90 тысяч жителей являются носителями вируса иммунодефицита, свои лица показали мигранты и местные, гетеросексуалы и геи, матери и бездетные. Как Вадим попал в эту кампанию?
3: Я считал важным поучаствовать. Я хотел об этом говорить, потому что я понимал, что через призму моей известности для большей аудитории я могу донести это, что это нормально, что это не страшно. Не хотелось об этом говорить.
2: С диагнозом ВИЧ Вадим живет с 2010 года. Узнал о нем случайно. В Москве попал в больницу с язвенным колитом, а там ему сделали рутинный анализ крови. Насколько тяжела ВИЧ-стигма, пришлось осознать довольно скоро.
3: В принципе, если в больнице ты лежишь, и у тебя обнаруживается ВИЧ, то ты обязан покинуть больницу. И у меня произошло такое, что я лежу в палате, врач заходит и говорит, «Вадим, выйди, пожалуйста». Вот я выхожу, вы не можете у нас оставаться в стационаре, потому что у вас обнаружен ВИЧ. Вот. Собирайте вещи и прямо сейчас уходите. Мне было, во-первых, очень неприятно сам момент, что меня выкидывают. То есть взгляды, кто с вами в палате лежал, 6 мест, по-моему, в палате было. И второй момент, я был тогда в отношениях, почти год, да, и мой парень приехал, и у него была дикая истерика. Он сконцентрировался на тот момент на мыслях. Во-первых, главной мыслью у него на тот момент была, конечно, что, скорее всего, у него тоже, потому что в отношениях. И второй момент, что мы все скоро умрем. Мы начали отношения наши в сентябре, и оба в начале отношений мы проверились. А получилось, что у него как раз было вот то вот окно, когда у него еще не показали анализы, что он ВИЧ-позитив.
2: За антиретровирусной терапией Вадим пошел сначала в обычную поликлинику. Там его больничную карточку немедленно украсили устрашающим красным, чтобы любой врач, любая медсестра немедленно поняли, с кем имеют дело. В Московском центре профилактики и борьбы со СПИДом, куда обратился позднее, обошлись без ярлыков и досужего любопытства. Но и там в те годы, как вспоминает, на незамедлительную помощь могли рассчитывать, как правило, только те, у кого ВИЧ-инфекция уже привела к синдрому приобретенного иммунодефицита.
3: Когда вот у меня все это произошло, тогда было, даже будучи прикрепленным в Москве, фактически нереально получить терапию по твоему желанию. Тогда работало правило, что пока в твои анализы, грубо говоря, количество клеток, пока не опустится до определенной границы, тебе терапию не дадут. То есть, когда ты умираешь, грубо говоря, когда уже начинается стадия СПИД, тогда тебе начинают терапию давать, ну, можно так сказать. Как я заметил, после моего отъезда немножко изменилась ситуация, и люди уже вскоре многие начинали, и стало проще начать получать эту терапию. То есть я заметил, что сдвиг произошел.
2: Вадим рассказывает, что принять свой ВИЧ-статус ему помог тяжелый опыт аутоиммунного заболевания, у него язвенный колит. Собственно, из-за этого давнего недуга он и попал в московскую больницу. Позднее самодисциплина стала жестче, режим питания строже, необходимых лекарств больше. Сейчас, поддерживая безопасный уровень вирусной нагрузки, Вадим принимает по таблетке в день. У врача-инфекциониста проверяется каждые 3 месяца. Благо, в Германии сопровождение ВИЧ-инфицированных довольно хорошо организовано, а в Берлине куда меньше предубеждений, нежели, скажем, в городах поменьше.
3: Понимаешь, в чем дело? Мы живем в Берлине. В Берлине никто на это не смотрит. Берлин — это, наверное, один из таких центральных пунктов на карте планеты, где началось вот это разрушение, снова же, страха секса без презерватива. За счет терапии, что когда появились уже данные, что это безопасно, то есть люди на терапии, которые они не могут просто передать. Ни через кровь, ни через сперму.
2: Свой ВИЧ-статус Вадим не скрывал и когда пошел работать в порно. Там, по его словам, нет единого на всех правила. Некоторые студии считают, что исполнитель сам должен заботиться о себе, а некоторые устраивают свои медосмотры.
3: Вот Lucas Entertainment, у них четко справки, свежие, да, проверки. А другие студии, как правило, это не спрашивают, и у них прям в контракте стоит, что это твоя ответственность. Ты понимаешь все риски, ты принимаешь все риски, и это, грубо говоря, твоя ответственность, никаких претензий к студии. Хочешь — принимаешь эти риски, не хочешь — не снимаешься.
1: Квир-беседы.
2: В разговоре с Вадимом я то и дело замечаю, что о своей секс-работе он говорит то в прошлом, то в настоящем времени. На вопрос уточняющий отвечает: да, сейчас у него скорее переходный период. Хотелось бы заняться чем-то другим, как-то переформатировать свою жизнь. В качестве одной из причин он называет войну в Украине.
3: Рухнула все ценности, в принципе, которые тебе рассказывали. Ты теряешь ориентир в жизни. Если ты раньше строишь какие-то планы, то ты не понимаешь вообще, для чего ты дальше живешь. Для чего ты живешь, что дальше делать.
2: Будущее он связывает с Берлином, где давно чувствует себя своим, а вот с профессией пока не ясно. Может быть, освежит навыки программиста. Может, снова начнет зарабатывать парикмахерским ремеслом. А может, и это тоже не исключено, станет актером без приставки «секс». С некоторых пор Вадим Романов работает в русскоязычной берлинской антрепризе. Пришел туда, увидев объявление в Фейсбуке.
3: Это смесь профессионалов и полупрофессионалов. Профессионалы часто подсказывают, направляют, ну, уже тем, кто никогда не играл или играл в детстве или в университете.
2: Труппа — 20 человек. Спектакли на русском. Репертуар скорее классический. В спектакле «Три сестры» по Чехову Вадим играл Тузенбаха, обрусевшего немца, сторонника порядка, разумного устройства жизни. На вопрос, как он оценивает свой актерский уровень, смеется: люди со спектакля не уходят.
3: Кто-то, может быть, и не будет говорить, но позитивных много. И пытаются с тобой пообщаться, высказаться. И причем, знаешь, также люди, которые и театралы ходят в театры, то есть и в профессиональные театры, где только профессионалы играют. И, соответственно, так как большая мигрантская среда, она довольно-таки тоже замкнута, друг у друга знают. И сейчас очень много уехало режиссеров, театральных критиков, которые Россия выдавила. то приходят, потому что хотят оставаться, видеть, как это развивается, что есть, да, на рынке. И от них, когда получаешь...
5: Дорогие слушатели, поздравляем вас всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете «Радио Сахаров».

0: Радио Сахаров.
1: Пока мы с вами разговаривали, Роскомнадзор внес 5 книжных сайтов в реестр запрещенной информации. В общем, книжные сайты — это книжные магазины, просто онлайн, которые находятся не в России, поэтому имеют возможность счастливо торговать просто книгами, о которых мы говорили здесь, в частности.
2: Всем привет, это «Свободный вечер» на Радио Сахаров, и я, его ведущая, Полина Арансон. Как и всегда в этом подкасте, в этом выпуске мы снова будем говорить о свободе. Что такое свобода? Какой свободы мы хотим? И как мы распоряжаемся той свободой, которая у нас уже есть? Сегодня темой нашего разговора будут книги. Книги, которые помогают нам освободиться от каких-то шор, которые помогают нам пересмотреть свои убеждения, идеалы, пересмотреть себя и мир вокруг нас. А в гостях у меня совершенно замечательные люди, мои хорошие друзья и прекрасные профессионалы в области книгоиздательства. Наталья Смирнова, в прошлом соосновательница литературного агентства, а сейчас владелица берлинского русскоязычного книжного магазина «Бабель», и Феликс Сандалов, экс-главный редактор издательства «Индивидуум», и сейчас Феликс стал движущей силой издательского проекта «Straightforward Foundation». Наташа, Феликс, привет.
3: Привет.
0: Привет.
2: Я начну с такого вопроса к вам обоим. Вот с начала войны в российских книжных магазинах на расхват стали расходиться книги антиутопии. Оруэлл, Замятин. И вот как книгоиздатель и как книгопродавец, вы тоже видите сейчас спрос на книги какого-то определенного профиля? Можно ли сказать, что с начала полномасштабной войны, с 24 февраля 2022 года, в книжном бизнесе что-то изменилось?
3: Наверное, я начну, потому что сначала мы издаем, а потом вы продаете. Я думаю, что да, такие тенденции можно подчеркнуть. Например, книжки про концлагеря и опыт нацистской Германии стали просто выходить каждый месяц, и некоторые издательства даже целые серии открыли. Такой, мне кажется, самый толстый намек в текущих обстоятельствах, который только можно сделать. Но я тоже в этом поучаствовал. Вот книга Гарольда Йеннера «Волчье время» про... Ну, чуть более оптимистическое, про первое послевоенное десятилетие в Германии с 45 по 55, тоже нами издавалось, в общем, как такой намек на известные обстоятельства. И антиутопии тоже являются способом эзоповым языком сообщить что-то, о чем напрямую нельзя высказываться в условиях, ну, в общем, до известной степени военной цензуры. Это все способ выпустить пар издателям, которые... действительно переживают по поводу всего происходящего, но класть голову на плаху пока не хотят.
1: Да, я тоже согласна с Феликсом. Насчет антиутопии я не так уверена, мне кажется, просто их всегда покупали. То есть 1984, я не думаю, когда ты выходил из чартов, действительно пользуются большим спросом книги о нацистской Германии и вокруг, то есть Веймарской республике, нацистской Германии, о том, что было потом. Самые разные аспекты — это и дневники, и эссе, и научные исследования. Например, книга, кстати, которая у нас очень хорошо продавалась, книга Эрики Манн, которая в русском переводе называется «Школа варваров. Воспитание при нацистах». Потому что люди действительно пытаются таким образом найти ответы на свои вопросы. А как это было? А как это будет? А что? Какие есть выходы? И как это вообще все? Чем сердце успокоится? Не знаю, насколько это продуктивный метод, но другого у нас пока, наверное, нету.
2: То есть в каком-то смысле начало войны послужил толчком к тому, чтобы издать, продать и прочитать вообще целый пласт литературы, который хорошо было бы прочитать намного раньше.
1: Возможно, да. Но я думаю, что раньше она, безусловно, существовала и до этого, но в таких объемах, как по наименованиям, так и по тиражам, конечно, возродилась сейчас.
2: А что изменилось в русскоязычной литературе? Появились ли какие-то тенденции, которых не было до 2022 года? Может быть, какие-то жанры, какие-то темы, которые действительно вот ощутимо вышли на первый план?
1: Я заметила, что появился, да, целый, даже я бы сказала, пласт именно художественной литературы, которая каким-то образом пытается отрефлексировать эту герметичную такую российскую действительность. Я могу назвать прям даже целых 3 романа, которые очень хорошо продаются. То есть это не просто какие-то там романы, которые никто не заметил, просто вот их издали, и они есть. Это, например, роман Ян Вагнер «Тоннель». Там сюжет строится вокруг того, что возникает пробка в очень длинном тоннеле, и выезды из этих тоннеля закрываются, и люди оказываются внутри. Вот. И все действие романа, собственно, триллера, по сути, происходит внутри. Это роман Алексея Поляринова «Кадавры», который просто очень-очень хорошо и сильно прозвучал, в том числе и в России, и не только, и вообще как бы во всех местах, где на русском читают. Это роман, если коротко, не буду спойлерить, о том, как по всей России появляются статуи мертвых детей, с которыми ничего невозможно сделать. И третий роман, как раз, который стал «Издательство индивидуум», это роман «Табия 32» Алексея Кнакова о том, как всю русскую литературу заменили на шахматы. Вот, и мне кажется, что объединяет все эти три абсолютно разные романы, как друг с другом не связаны, по сути, ни жанром, ни стилем, ничем, это то, что они происходят в некой такой замкнутой действительности, где не называют, как бы черно-бело не называть, да и нет, не говорить, но при этом мы все понимаем, о чем идет речь.
2: Я хочу вернуться к сюжету романа «Табия 32». Немножко все-таки чуть-чуть его проспойлерить, потому что, мне кажется, он имеет прямое отношение к нашему разговору. Феликс, может, ты про него расскажешь, потому что издательство «Индивидуум» его издало.
3: Наш проект. Леша Конаков, замечательный автор из Петербурга, написал уже несколько книг, но до этого в основном был нон-фикшн. Только одна книга рассказов до «Табии» была опубликована. И специалист по разного рода эзотерике, такой альтернативной духовности советского периода, да, там «Поиск НЛО», «Снежный человек», «Вера в исцеляющий огурец». Вот. В общем, вещи, которые люди занимали весьма там, возраст моих родителей. И его явные эстетические преференции тоже лежат в периоде глубокого застоя. И чем меня поразила, собственно, «Табия», когда я ее читал еще не опубликованную, это тем, насколько он хорошо сымитировал язык или воспроизвел язык застойного производственного романа. Там, Анатолий Кузнецов, например, какой-нибудь вспоминается. И только вот единственное, что это не историческая книга, а наоборот, она про будущее, про 1080-е годы, значит, Россия, которая проиграла в неназванной войне и после этого была изолирована от окружающего мира на 100 лет таким карантином, который очень напоминает режим санкционный, только доведенный до ручки совсем, то есть никаких современных технологий. И тоже здесь, мне кажется, намек на язык не случайный, что, по сути, и технологически, и по уровню жизни страна оказывается отброшена вот в такие как брежневские годы. Только при этом ее переучредили, и это уже совершенно другое государство, другая страна, и у которой другой идеологический стержень, поскольку некоторый комитет стран-победителей решил выявить, в общем, где же находится вот корень всех бед, корень желания завоевывать, подчинять, порабощать и так далее. И, ну, логично обнаружил его в русской литературе. Достоевском, Толстом, Лермонтове и так далее. И так как свято место пусто не бывает, просто запретить литературу показалось чревато просто повторением тех же ошибок и то, что все равно она просочится. Поэтому решили как бы ерзацем заместить. И то, чем Россия может гордиться, то, чем культура, на которой достаточно богатом материале можно выстроить что-то новое, это были шахматы. И я думаю, что такой вот текст Конакова, это, ну, мета-высказывание вокруг всех тех споров, которые мы читаем, ведем, на самом деле, даже вот наш сегодняшний разговор к этому может прийти, то, какую роль играет литература в политики, да, в общественных настроениях, то, как закладывается фундамент там, будущей агрессии или, наоборот, миролюбимого характера. И, конечно, тема не бесконечно спекулятивная, но вот Конаков на нее ответил своей книгой, которую вот дальше спойлерить не буду. На самом деле, там, как сказать, шахматами тоже все оказывается не совсем так просто.
1: Мне кажется, что еще на самом деле все-таки нельзя не упомянуть, я сейчас не знаю точно, насколько сильно это относится к теме нашей беседы, но я думаю, что относится таки, что помимо вот этих романов, есть еще там какое-то количество, мы упомянули сейчас самые такие, мне кажется, о которых больше всего говорят, еще такой расцвет автофикшена на самом деле воцарился. Причем многие из этих книг уже издаются не в России, многие все еще в России. Вот я как раз хотела упомянуть книгу, о которой, к сожалению, не говорят и в России, я боюсь, ее не читают, или, надеюсь, ее не читают. «Дневник конца света» Натальи Ключерёвой, книга, которая на немецкий переведена, ее издала за рукам. И это действительно дневник, который писательница вела с начала войны, просто пытаясь отрефлексировать все, что происходит. Примечательно это издание тем, что слово «война» там закрыто черной плашкой. Также я бы упомянула в ряду этого автофикшена книгу Дарьи Серенко «Я жила пепла своего дома», которая была очень-очень, которая была востребована. То есть очень много людей ее купили, приходят до сих пор, спрашивают. Хотя уже прошло какое-то время с тех пор, когда это тоже история личная о том, как человек воспринял начало войны и боролся с собой, оставаться, уезжать, и как-то все происходило. То есть такого рода опыт тоже таким образом осмысляется. Да? Литература, не знаю, это другой вопрос, можно ли автофикшн называть литературой, но книга. И еще, конечно, нельзя не упомянуть книгу Елены Костюченко «Моя любимая страна», которая, да, можно спорить, является автофикшном или нет, потому что это частично ее колонки, и там только куски есть автофикциональные. И мне кажется, они все-таки связаны с войной, но просто они связаны как бы с историей всего, как вот все это получилось. И она вспоминает конкретные куски из своей личной жизни, которые связаны с историей страны, с историей общества.
2: Знаешь, ты сейчас, когда про это говорила, я подумала вот о чем. Книжка Костюченко, которая действительно совершенно замечательная, все, кто имеет возможность ее прочитать, пожалуйста, прочитайте. Она вышла в суперобложке, на которой слово «любимое» закрыто звездочками. То есть, когда берешь ту книгу в руки, первое, что видишь, это два слова «моя страна». Посередине полосочка со звездочками. Ее надо сдвинуть для того, чтобы увидеть это слово. А книга Натальи Ключерёвой в России вышла с черными квадратиками на месте слова «война». И получается так, что в каждом из тех множества контекстов, в котором мы сейчас живем, получается, что есть слова, которые нельзя произносить, или есть слова, которые нельзя писать. Отражается ли это как-то на литературе сегодняшней?
3: Да, конечно. Ну а как? Оно не может не отразиться, мне кажется. Тут и недавняя эта история с биографией Паоло Пазолини, в которой вымороли, по-моему, половину главы или целую главу, в общем, посвященную тому простому общеизвестному факту, что Пазолини был геем. И издали вот не просто убрав этот текст, а по согласованию с автором, насколько я знаю, закрыв такими же черными плашками. И книжка обернулась успехом, был распродан тираж, насколько я помню, за месяц, даже меньше. Он был не очень большой, но тем не менее. Для такого рода книг это редкое событие. И потом этот же трюк повторило издательство Freedom Letters с книжкой Springfield, которая изначально была издана за рубежом в электронном виде. Потом это ее издали в России, и тоже все крамольные по нынешним временам и российскому законодательству места тоже закрыли. Я думаю, что спрос на такие вещи, он обусловлен тем, что на самом деле люди покупают это скорее как артефакт, да, скорее как живое свидетельство существования цензуры, хотя в данном случае это, ну, скорее автоцензура. Но того, что не показывается, да, как вычеркнуто, это просто интересный способ подсветить как бы отсутствие чего-то, но намного больше. Того, что не доезжает, не переводится, опускается, согласовывается с оригинальным издательством или нет. На самом деле в мире, как показывает опыт, много авторов, которые в любом случае хотят быть изданы в России и даже готовы пойти на то, чтобы там изъять из сюжета несколько персонажей или несколько сцен, это все нельзя не учитывать. Поэтому, конечно, в каком-то смысле это все возвращение на круги своя, когда в советское время переводы, которые читали люди, ну, имели где-то там большее отношение, а где-то сильно меньшее отношение к оригинальным текстам, поскольку там, ну, там еще накладывалась разница в культурном окружение и там то, что для многих вещей просто не было слов, настолько разная была жизнь. Сейчас жизнь уже, мне кажется, совершенно не такая уж и разная, но вот зато разные обстоятельства, в которых издательство себя находит. Поэтому, да, это все сказывается. Самая важная характеристика литературы и издательского рынка как такового, как бы, если одним словом определить издательский рынок и литературу в целом, то это будет слово «медленный». Да, потому что все происходит крайне неспешно. и книги пишутся не быстро, и переводятся, покупаются на них права. Это все процессы, растянутые во времени. Поэтому любые тенденции, они тоже не сразу как бы себя проявляют. Часто еще люди едут на накопленных там, ресурсах, на тех связях, которых у них были. Вот сейчас, спустя 2.5 года после начала полномасштабной войны, мы можем уже заметить прям какие-то заметные изменения. Что что-то стало вот прям на наших глазах трансформироваться. Первый год, например, он проходил на старых дрожжах, скажем так. Вот сейчас и авторы стали действительно уже выпускать какие-то книги. Быстрее всего всегда реагируют поэты. Да, вот с поэзией был отклик практически там моментальный. Пошли в сборники антивоенной поэзии и какие-то публикации на Западе. Сейчас вот пришло время прозаиков, нон-фикшн авторов, и вот удивительным образом нон-фикшн, мне кажется, возглавляет вообще этот процесс сейчас какой-то рефлексии, анализа, документации в большей степени, чем художественная литература. Вот, поэтому я думаю, что цензурные запреты, конечно, они въедаются просто, скорее еще въедаются, как некоторые потом выученный автоматизм такой, что люди разучаются говорить на какие-то темы, поэтому как раз все тамоздат-проекты, они темы важны, что они сохраняют эту речь неизменной, да, то, как люди на самом деле общаются друг с другом, как они позволяют себе говорить о власти, о церкви, о происходящем вокруг, пропаганде и так далее, чтобы этот разговор не замыкался на кухнях и там, в социальных сетях где-то. Там издат, он выполняет очень важную функцию, он оставляет этот язык внутри литературы. Вот.
2: Продолжая тему там издата, книга Костюченко вышла, понятно, не в России, она вышла в издательстве «Медуза». Можно сказать, что она вышла в там издате. Тем не менее, и у автора, и у издательства появилась эта идея была реализована, да, вот воспользоваться плашкой в каком-то смысле. Зачем? Почему? Почему те люди, которые как бы находятся на антивоенном полюсе, находятся по другую сторону баррикад от российской цензуры, зачем они это делают и какого рода самоцензура существует там? Я не уверена, что там издат настолько свободен, как ты предполагаешь.
3: Нет, разумеется, у всех есть своя адженда, и тут больше того. В случае с книгой Елены Костюченко тут я бы чуть-чуть уточнил. Насколько я понимаю, все-таки первоначальная публикация принадлежит Penguin Random House. И хороший вопрос, как эти тексты, они переводились на английский, потом на русском публиковались. Вот чья была редактура, которая вошла в конечный текст, я не знаю. Но название, насколько я понимаю, впервые появилось на английском. И на английском эта книга называется «I love this country». И еще на этапе анонса она...
1: «I love Russia», по-моему.
3: «I love Russia», да. Да-да-да. Она называется «I love Russia» на английском языке. И еще на этапе анонса в соцсетях издательства «Пингвин» произвела просто фурор, поскольку столько комментариев, наполненных болью, недоумением, агрессией и так далее, потому что посреди всего происходящего, после Бучи, конечно, обложка книги, там еще, по-моему, какой-то бюст Ленина, кажется, изображен.
1: Это фотография Маркова, кстати.
3: Вот. С надписью «I love Russia» это очевидная провокация. Конечно, те, кто читал книгу или хотя бы читал аннотацию, или хотя бы представляют себе, кто такая Лена Костюченко, понимают, какую именно Россию она имеет в виду и так далее. Но это такая классическая издательская провокация. Я сам таких делал не раз. И это способ привлечения внимания. Мне кажется, «Медуза» деформулировала это, поскольку, издавая книжку просто «Я люблю Россию», ты не произведешь такого эффекта, как в англоязычном пространстве. А со звездочками их количество совпадает со словом, которое по смыслу противоположно. Слово «любимое». По количеству оно совпадает со словом, которое начинается на букву «Е». Вот. И тоже способ таким образом продемонстрировать некоторую иронию над этим высказыванием, да, его, что ли, противоречивость внутреннюю, да, поскольку это love-hate relationship очевидный, и случай Костюченко тоже, да.
1: Мне кажется, что как раз здесь обратное, то есть если бы они без звездочек опубликовали, это было бы ироничное название, то есть оно выглядело бы как ирония. Когда они туда положили звездочки, это уже такая глубина определенная. Они сняли эту иронию. То есть да, это действительно моя любимая страна, но мы сейчас об этом не будем говорить.
3: Что касается того, что можно и что нельзя, да, разумеется, ну, это вопрос как бы всех медиа, что ты себе можешь позволить. Чем книги отличаются от статей, от вообще какой-то журналистики? Тем, что они всегда сильно больше, сильно сложнее, и автор всегда где-то проговаривается, всегда позволяет себе больше, чем он мог бы себе позволить. Это, на самом деле, то, что делает любую практически книгу интересной для чтения. Возвращаясь на несколько вопросов назад про тенденции, вот любопытная история про так называемый пласт вот этой Z-литературы, да, которая ну, тоже существует, это не первый год, и она еще и до 24 февраля была, там воспоминания Стрелкова были еще опубликованы, по-моему, году в 17-м или 18-м. Вот практически все военачальники самопроглашенных республик, ДНР, ЛНР, Мозговой написал книжку и так далее. Вот эта вся литература, она очень интересна для чтения, поскольку ты не можешь все время писать про то, какой ты молодец, какой ты герой, и как ты, значит, бескровно брал город за городом и так далее. Эти люди проговариваются в этих книжках. Того, что там написано, там хватает, в принципе, на несколько сроков. И сейчас вот в новый как бы виток тех книг, которые выходят от ополченцев, тоже их очень любопытно читать, потому что несмотря на то, что они ходят под такими же ну, там, законами, под которыми ходят оппозиционно настроенные авторы, находящиеся в России, они все равно не могут не сообщить, как бы, что они думают хотя бы в какой-то мягкой форме про Министерство обороны. И так как часто те, кто принимал участие в боевых действиях, сообщают то, что они видели своими глазами, это уже тянет на статью о дискредитации армии, хотя посыл этих книг совершенно как бы за войну и так далее. Вот, поэтому что можно, что нельзя, часто это вопрос издательской упаковки. И мне кажется, что многие издатели сегодня, что с одной стороны, что с другой, стали как бы не договаривать, про что их книги на самом деле. Потому что продолжают выходить книги, в которых есть гей-персонажи, например, вообще квир-персонажи. Есть книги, в которых есть о войне, да, напрямую, или даже там, ну, все своими именами называется. Но это не тема книги, да, это какой-то фон, может быть, это вписано в одну главу, где-нибудь в середине книжки 600 страниц. Работает старый принцип, что большие книги нужно читать внимательно, а на это ни у одного цензора, ни у одного ведомства нет ресурсов. Поэтому издатели стараются эти вещи замалчивать. И сейчас как раз любопытно, что есть какой-то молчаливый пакт, мне кажется, между читателями и издателями, что все в эту игру готовы играть. И даже в рецензиях, например, там, критики тоже часто обходят как бы, то, что в книжке есть какие-то острые моменты, чтобы не привлечь лишнего внимания. Получается такое как бы немножко из-под полы обмен информацией. Вот, поэтому что-то вот утаить здесь для издателя проще, а в плане ну, писателя намного сложнее.
2: Наташа, у меня следующий вопрос к тебе. В России и до войны существовали, и даже сейчас продолжают существовать тоже совершенно замечательные книжные магазины, которые постепенно становились и стали такими островками свободы, свободомыслия. Мы все эти магазины более-менее знаем, да, подписные издания, Фаланстер и многие другие замечательные не только в Москве и в Питере, а и в разных других российских городах. У тебя есть какое-то представление о том, как ассортимент этих магазинов сейчас отличается от того, что ты продаешь в Бабеле?
1: Мне кажется, их ассортимент отличается ровно настолько, ну, то есть насколько они не могут получить... Я даже не знаю, кстати говоря, может быть, у них и есть эти книги, о которых мы сейчас говорили, Лена Костюченко. Книги «Медузы», в общем, можно их долго там перечислять. Книги издательства Freedom Letters, книги, не знаю, издательства Бабель Тель-Авив, книги издательства Видим Букс сейчас достаточно много появилось, особенно в последний год. Издательства, которые издают нон-фикшн, особенно актуальный, да. Допускаю, что у них даже эти книги есть. Это как бы невозможно эту информацию так вот получить по интернету. Вот, в остальном они не отличаются никак. То есть у них нету только книг там издат. Мне кажется, что книги, об этом Феликс сказал, которые издаются в России, в достаточной мере отвечают на много вопросов. И их все еще можно продавать. И очень многие люди, которые давно в России не были, не жили или вообще никогда не жили, когда они видят какую-то книгу такую вот. Они спрашивают, что это можно издавать сейчас в России? Да, это можно издавать в России, потому что, опять же, цензура, которая существует, она очень спорадическая, она реактивная. То есть она не проактивная. Обычно реакция как называется орган, Роскомнадзор, происходит на донос от благодарного читателя.
2: Ну, потому что в Роскомнадзоре не читают книжки, наверное.
1: Во всяком случае, точно совершенно все книги они не могут прочитать. Я не знаю, как они там придумывали список гей-литературы, которую они решили запретить, потому что он был в высшей степени спорадический, скажем так. И туда не вошло очень много книг, которые довольно очевидно.
2: Мы не могли будем бы подсказывать.
1: Да, но мы не будем им ничего подсказывать, да, но да, безусловно, это не очень глубокая литературоведческая работа.
2: Все-таки не дотягивают. Да,
1: да, у них ресурсов, наверное, все-таки на это не хватает. Слава богу, пока. Но, опять же, поскольку существует самоцензура, мы не знаем, как это будет двигаться дальше. То есть до какой степени это и есть тоталитарный режим, когда все, что угодно, может случиться с кем угодно в любой момент. Это атмосфера страха, в которой вынуждены работать в том числе и издатели, которые находятся в России. То есть какой предел самоотверженности и бесстрашия кому положен?
2: Ну вот на этом месте хочется поговорить уже не про издательство и продажу книг, а про их создание, вообще про авторство, да, вот про этот предел храбрости, бесстрашия, безбашенности и так далее. И здесь я хочу Феликсу задать вопрос, связанный с работой проекта Straightforward Foundation, который ты создал здесь, в Берлине. Я скажу просто пару слов о том, что это такое, как это устроено. Straightforward Foundation — это некоммерческая организация, которая, если говорить совсем просто, берет на себя функцию литературного агента для того, чтобы издавать в Европе, в США, на иностранных языках ту литературу и нонфикшн, которые не могут быть опубликованы в России. Рукописи отбираются по конкурсу. Конкурс абсолютно открытый, любой человек может подать заявку, и затем совет прекрасных, умных, молодых, замечательных людей отбирает лучшие заявки, и авторы этих заявок получают грант на написание книжки. Феликс, расскажи немножко о том, что уже вышло, но главное, очень хочется услышать о том, что за заявки приходят в Straightforward. Я знаю, что на последний кол, как это называется, да, на последний конкурс был целый шквал заявок не только из России, но и из других стран, где сейчас оказались многие россияне. Расскажи, о чем люди хотят писать, какие темы их волнуют, и действительно, насколько они, на твой взгляд, свободны в выражении тех идей, мыслей, чувств, которые их волнуют?
3: Straightforward Foundation — это такая присадка, как катализатор, чтобы выходили книжки, которые нельзя выпускать в России, на других языках, ну и строго нонфикшн, потому что я считаю все-таки, что сейчас реальность, она шагает намного быстрее, чем любой вымысел, и ее нужно документировать, ее нужно анализировать и пытаться понять, какой образ будущего мы можем сформировать, потому что это то, чего сильно не хватает, мне кажется, сейчас всем. И мы выпустили уже на 6 языках книгу Ильи Барабанова, Дениса Короткова «Наш бизнес – смерть», которая рассказывает о Евгении Пригожине и его порождениях, там, ЧВК «Вагнер», «Ольгинские тролли» и разного рода другие довольно вредные, да, бизнесы, которые он успел наоткрывать за свою жизнь. И книгу Сергея Бондаренко «Затерянные в памяти» об истории общества «Мемориал», задающий вопрос о роли интеллигенции в истории, скажем так, да, поскольку «Мемориал» сыграл очень важную роль в свержении советского режима, но не устоял перед натиском режима путинского, и вот там был 2 года назад запрещен, ликвидирован, и сейчас находится в эмиграции одновременно во многих странах европейских, открыты его филиалы. Но в России деятельность практически свернута, ну, то есть люди есть, что-то ведется, но все уже в режиме такого подпольного партизанского движения. И еще в работе у нас еще 12 книг. Все они затрагивают сложные табуированные темы Российской Православной Церкви в 21 веке, жизнь в Чечне, похищенные из Украины дети, которых пытаются якобы перевоспитать в России, и так далее, и так далее. В общем, любая эта тема бы при всей ее там еще... Ну, некоторые из этих тем, скажем так, не существовали, и слава богу, вот. Но какие-то из них там 10 лет назад были бы совершенно бы точно бы восприняты на ура рядом издательств, они были бы встречены с хлебом, солью и с договором с уже поставленной подписью и, может быть, с прочерком на месте суммы аванса. Вот, в общем, все были бы этому рады. Но издатели, которые остались, конечно, сейчас за такие проекты браться не будут, потому что они провокационные, они громкие, и слишком много уже прецедентов, когда за гораздо меньше довольно крепко прилетал. Поэтому мы находим под эти книги издателей в других странах, стараемся делать так, чтобы эти книги переводились, потому что тоже, мне кажется, существенная черта текущей ситуации, то, что уровень экспертизы хромает по России, и людей, которые там, ну, 80-е, 90-е годы сложили свое представление там, о Советском Союзе и так далее, о новой России, сегодня продолжают сидеть в тех же уютных кабинетах и как бы, давать свои прогнозы, но мы видим качество их прогнозов за последние 2 года. Это, мне кажется, тоже все себя прекрасно показало. Вот. И хочется вводить какие-то новые голоса людей, которые ну, непосредственно связаны с этой темой, наблюдают за ней долгие годы, как тот же вот Илья с Денисом, которые буквально были первыми людьми, которые что-то написали про ЧВК «Вагнер», тогда, когда еще ну, никто не представлялся, что в России у кого-то может быть частная армия. Там, это было довольно удивительным открытием. Вот, и наш последний open call привлек почти 250 заявок. Из них только треть была из России по понятной причине, что то, что мы предлагаем, это все-таки идет против шерсти текущих властей, и сотрудничество с нами, в принципе, ничем людям не грозит, но под своим именем, например, выступать я сам людям, которые живут в России, не советую, мы им предлагаем брать псевдоним для этой деятельности, ну, если у них нет планов уехать, например. И разброс тем очень большой, конечно же, это связано с тем, что мы, с одной стороны, ожидали, что нам будут писать журналисты. У журналистов часто есть какая-то там тема, которую они ведут, и поэтому от них более-менее понятно, чего ожидать. Но получили заявки и от учителей, и от домохозяек, и в большом количестве от людей, у которых есть сейчас опыт вынужденной эмиграции, которые оказались в Тбилиси или в Ереване или в Риге, и как-то осмысляют свою жизнь. Людей, которые работали на государство, нам такие тоже писали, и изменили свои взгляды после 24 февраля и ищут какого-то способ отрефлексировать свой опыт. И вообще очень важно, что запрос на какое-то переживание, вот упомянутый жанр автофикшена, он дает людям, на самом деле, разрешение вот это на то, чтобы свои переживания излить на бумагу и, ну, и считать, что ты не просто дневник ведешь да, для себя, а ты еще какой-то литературной деятельностью занимаешься. Вот он очень высок, и видно, что, может быть, это не совсем наш профиль, хотя в эту сторону мы тоже сейчас думаем, хотим как-то, может быть, отдельную программу для этого сделать, что терапевтический потенциал литературы, он очень высок, как минимум для тех, кто пишет.
2: За тот год, который Бабель существует, вокруг Бабеля, мне кажется, уже существует какая-то легенда, да, какой-то миф по поводу Бабеля, какая-то дискуссия. Насколько ты была готова к этому? Вообще могла ли ты это предположить, когда ты просто открывала книжный магазин?
1: Нет. Нет, я не могла это предположить, я на это не рассчитывала, я так не планировала. Конечно, мне это доставило немало трудностей, вот, которые, в принципе, только сейчас более-менее начала. Я уже разгребла. Но мы очень рады, что мы оказались востребованы и что мы смогли удовлетворить вот этот такой запрос бешеный у людей на что, кстати говоря, вопрос
2: тоже большой. Хороший вопрос, да?
1: Потому что я думаю, что, конечно же, это не книги. Ну, то есть это книги, но не книги, потому что любую книгу, понятно, что можно прочесть, найти и так далее, почти любую, и без Бабеля. Но вот книга как предмет, который находится в неком пространстве, мне кажется, является таким каким-то универсальным мессенджером, то есть какой-то вещью, каким-то сгустком чего-то, который мы можем друг другу передать. То есть просто давайте соберемся в кафе и обсудим, обычно не очень хорошо работает. Книга — такой универсальный какой-то предмет, который можно друг другу передавать и тем самым устанавливать и поддерживать эту связь значимую, да, и длить ее. То есть за счет того, что существует место, где есть такие предметы, которые мы можем друг другу передавать, существует место, куда мы можем приходить, чтобы с кем-то поговорить. Да, я думаю, что тут сработал такой эффект, Я не думаю, что это наша заслуга, в первую очередь. Я просто думаю, что действительно в какой-то момент сложилась такая ситуация, что очень это всем было надо, и, возможно, даже не все это понимали, или сами люди.
2: Возвращаясь к теме того, насколько противоречиво сейчас отношение к русскоязычной книге, к русскоязычной литературе, вот вообще можно ли себе помыслить общество, в котором люди не собираются вокруг книги все-таки? Или это наши какие-то русскоязычные, русские какие-то влажные фантазии о том, что книга — это такой особенный предмет, вокруг которого вот эти вот пространства возникают, а вот, смотрите, можно вокруг шахматной доски сделать не хуже?
1: Не, ну мне не кажется, что это, кстати, специфически русское. Вообще-то независимые книжные магазины, которые существуют десятилетиями и, не помню, это слово, столетиями кое-где, где позволяла история, они есть везде. То есть вот эти вот маленькие книжные магазины, где все на скотче держится, да, и где от руки написано цены, потому что мы экономим, они существуют десятилетиями с одним и тем же владельцем. Это значит, что есть люди, которые туда приходят и которым они нужны. Это, мне кажется, эффект до пространства книги. Наверное, так.
3: Да, я тоже считаю, что это некоторые, ну, как и все остальные мифы об исключительности, в первую очередь миф, что Россия самая читающая страна. Это не так. И буквально можно с статистикой в руках опровергнуть по объему книжного рынка. С другой стороны, если смотреть на какие-то поверхностные явления массовой культуры, то тоже мы видим, что большие франшизы последних лет, они так или иначе связаны с книгами. Это экранизации книг, это превращение книг в сериалы, это, ну, вот что угодно, от «Игры престолов» до «Проблемы трех тел». Это все, в первую очередь, литературные первоисточники. Поэтому значимость книг как фигурантов культурных процессов я бы недооценивал. Но одновременно я бы не переоценивал их какую-то социальную значимость, потому что все-таки это, ну, это искусство, это развлечение, это досуг. Это находится немножко в другой коробочке, мне кажется, чем... Ну, чем, как вот в этом смысле книжка Табии, она и играет с этим, что да, это закладывает до определенной степени воспитание человека, какие-то наборы его ценностей, но он этот набор ценностей может взять еще из кучи других источников. И дальше можно удариться совсем, конечно, такое манихейство, что если там человек предрасположен ко злу, то он в любом случае будет там, вот, находить себе подходящий, как бы, материал. С другой стороны, не знаю. Я вот в детстве смотрел «Звездные войны», мне единственный персонаж, который там нравился, был Дарт Вейдер. Все остальные просто чудовищно приторные. И потом, когда я там вырос и начал читать какой-то анализ по «Звездным войнам», я понял, что в целом-то, ну, там, в целом-то все правильно. Дарт Вейдер – положительный персонаж. Вот. А остальные просто, так сказать, сломали хорошую вещь. Вот.
1: Ну, я, кстати, согласна с Феликсом насчет Дарта Вейдера. Не знаю насчет того, что литература действительно не может особо много чего-то изменить, что он это все-таки тоже, опять же, реактивное искусство, можно так сказать, или часть культуры. И у нее нету цели. То есть поэтому вот разговором о книге и свободе мы можем только в том плане, то есть насколько книга может быть свободна в условиях несвободы, и наоборот, насколько она может быть несвободна в условиях свободы, но о том, как она может повлиять на свободу общества, наверное, говорить вообще не приходится, потому что никак. Книга — это очень, на самом деле, слабый инструмент для общественных изменений. Не годится.
2: Я бы, может, говорила в этом отношении не о самой книге, а скорее о процессе чтения. Чтение и вчитывание.
1: Но вчитываться все равно готов тот человек, который уже готов вчитываться. То есть он должен пойти, купить эту книгу, да, или взять ее в библиотеке и начать читать. Если он уже до этого дошел, то он и без книги сможет разобраться. Книга — это инструмент, который попадает в руки тому, кто хочет научиться им работать.
3: Вокруг книг определенно возникают какие-то общественные дискуссии. Раньше, мне кажется, больше, сейчас, может быть, немного меньше. И, ну, там далеко можно вообще в прошлое уходить, и «Хижина дяди Тома», и в Советском Союзе «Архипелаг ГУЛАГ», колымские рассказы, распространявшиеся самиздатом. Это все, безусловно, мы найдем много по дневникам, по воспоминаниям, истории людей, у которых это был их ага-момент, когда, значит, им кто-нибудь дал на ночь почитать отксерокопированную книжку, и, значит, они узнали, что там масштабы репрессий сильно замалчиваются и даже не признаются. Просто в сегодняшней технологической ситуации кажется, что информационно скорее люди узнают все о происходящем там в социальных сетях, в Телеграме, в Инстаграме и так далее. И не нужно ждать появления книжки про Бучу, ты узнаешь об этом из новостей, или социальных сетей. А стадия анализа, стадия какого-то уже там подведения итогов, глубинного исследования, да, здесь книги могут пригодиться. Другой вопрос, что мне кажется, что сегодня уже как бы общественная дискуссия, вот она немножко не работает так, как прежде, поскольку было сказано уже, есть Z-литература, да, есть какая-то анти-Z-литература, и общество достаточно поляризированное, и каждый, в общем, находит себе источники под свой вкус. И вот таких книг, которые могли бы преодолевать вот эту разницу между лагерями, их довольно мало, и они редко встречаются. Наверное, они могли бы как-то повлиять, но да, весь поток, который издается, при том, что это часто прекрасные книги, и гуманистические, и хорошие, и полезные, надо их издавать, но у них просто нет такой силы, чтобы повлиять на какое-то значительное количество людей. Как правило, они просто укрепляют людей в их уже имеющихся у них убеждениях. Ну, и это хорошо, я думаю, вот. Но да, я с Наташей тоже соглашусь, что приписывать книгам роль такой вот таблетки из фильма «Матрица», которая внезапно тебе раскрывает глаза, и ты после этого не можешь жить как прежде, я бы не стал.
2: То есть книга – это, наверное, скорее источник надежды, чем свободы?
1: Ну, в лучшем случае, надежды. Mm-hmm. Ты находишь подтверждение собственным мыслям, но это не всегда могут мысли, да, быть своего опыта, да, от чего он становится более ценным. То есть книга может носить терапевтический, да, как для писателей, конечно, для того, кто пишет, так и для того, кто читает тоже. И развлекательный контент тоже не последнее как бы место в литературе занимает.
3: Я думаю, там есть маленький маневр для свободы, просто он лежит в плоскости, которая вот не укладывается в то, что нужно сеять хорошее, там, доброе, вечное. Я вообще не совсем с этим тезисом согласен. Потому что, ну, там, где свобода, там часто и трансгрессия присутствует. То есть, когда люди вот что-то читают, что на самом деле, ну, не их. Там, да, можно какие-то экстремальные примеры приводить, но даже вот если мы берем массовую литературу, то я много раз в своей жизни стоял на книжных ярмарках, продавал книги от издательства «Индивидуум», и часто это был совмещенный стенд с издательством «Popcorn Books». И я имел опыт лицезрения аудитории издательства «Popcorn Books», которое, ну, там, все думают, что это такие 14-летние девочки с зелеными волосами. Да, они тоже действительно приходили за книжками, но огромное количество, там, не знаю, 60%, это были дамы такого уже возраста, старше, наверное, 50 лет. Вот, и, в принципе, на самом деле, это люди, которые больше всего читают в России. Вот, литература – это преимущественно женский досуг в России. Вот. Это показывают все данные о продажах, и, в принципе, аудитория ярмарок, аудитория книжных магазинов часто это тоже показывает. И вот книги о геи-любви, геи-романы покупают эти женщины, я думаю, что тоже как некоторые отчасти там трансгрессивный опыт. Потому что это, как бы, ну, во-первых, нет никакой любви сильнее, чем запрещенная любовь. Это всегда вообще самое, то есть самое чистое, самое сильное и так далее. И поэтому, ну, люди, которые вот они подсели на эту, как скажем, иглу романов о любви, а это мощный вообще, конечно, источник впечатлений, они рано или поздно приходят к таким романам тоже, я думаю. Но есть те, кто остаются и прямо действительно собирают все книги, попкорны или там издательства, которые выпускают книги на эту тему.
1: Я очень сейчас, вот ты сказал, я прям очень согласна. Я, правда, не, как бы, с другим аспектом, не Popcorn Books, а вот, например, я подумала, что там мемуары или какая-то автобиографическая литература, написанная, например, женщинами или людьми, с которыми у нас кардинально разный опыт. То есть мы жили в разных... Ну, не знаю, вот мне там приходит в голову, например, книга «Читая Лолиту в Тегеране», да? Или книга, которая, кстати, совсем недавно вышла в издательстве «No Kissing Press», замечательном, Иган Джабаровой. «Руки женщины моей семьи были не для письма». Иган Джабарова, которая росла в азербайджанской семье, в России она росла. Вот. И это действительно прям очень... Вот это, наверное, вот из Телеграма невозможно почерпнуть этот кусок знаний, да, который действительно расширяет наш
3: Да, вот это, мне кажется, есть какая-то свобода, что ли, что книга позволяет тебе прожить несколько там часов, вечеров, недель в голове другого человека, который, может быть, на тебя абсолютно не похож, и, может быть, у него какие-то там идеи, которые тебе не близки даже, да, или он представляет себе вещи, которые ты не можешь себе позволить представить, да, но если эта книга хорошо написанная, то она эмоционально достоверная, и тогда ты проживаешь это все, по сути, ну, не то чтобы бесплатно, тебе книжку нужно купить, но, по крайней мере, тебе
1: да, бесплатно можешь скачать.
3: Да-да, но тебе не нужно ехать куда-то на край света там или рождаться в каких-то условиях. Ты можешь все вот это
1: не,
3: пережить.
1: Ну, кстати, проблема, что путешествиями она даже не очень решается. Ты едешь на край света, ты все равно снаружи находишься. Когда ты читаешь хорошо написанную какую-то мемуарную прозу, это более, как сказать, точное соприкосновение с опытом другим.
3: Угу. И поэтому, когда сейчас там часто выходят статьи о положении дел в литературе в России, там фигурирует вот такой как уничижительный термин, что вот эскапизм, что там люди стали читать больше художественной литературы и так далее. Но вот, мне кажется, он не очень корректен, потому что это всегда было так, что, собственно, книжка это форточка. Да? Ты ее открыл, как бы вылез наполовину и подышал каким-то другим воздухом. Поэтому... Да, наверное, сейчас, когда в новостях там бесконечные обстрелы там того-сего и, в общем, какой-то полный кошмар, люди хотят эту форточку открыть на ту сторону, где как бы где не стреляют, безусловно. Но я думаю, что это, в принципе, так это и устроено.
1: Это, кстати говоря, один из самых частых запросов, один из самых, не самый. Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь написанное на русском языке, ну, не очень мрачно. Вопрос, который из раз в раз ставит меня в тупик.
2: Ну, еще бы, если вернуться к началу нашего разговора и к трем самым популярным в русскоязычном мире сейчас романам. Что вы сейчас читаете?
1: О, я читаю, кстати, отличную книжку «Издательство индивидуум». «Жизнь жестче» называется. Киран Сетти. Это книга, это такой self-help от философа. Короче, утешение философии. Просто отличная книга.
2: Звучит отлично.
1: Она отлично написана, прекрасно переведена. И супер изнана, и вообще...
3: Спасибо большое. Я читаю, мне кажется, ну так, чтобы от начала и до конца, положа руку на сердце, вот первую книгу в своей жизни на немецком я вот читаю. Что я читал какие-то мы, естественно, переводили с немецкого, но я вот то, что профессионально, не беру. Все-таки это не совсем чтение, по-другому смотришь на текст. А вот чтобы для развлечения, да, это книга... И писатель казахстанского, по-моему, происхождения Виктор Функ, его зовут, он написал книгу «Wir verstehen nichts, was erschien». «Мы не понимаем, что случится». Это книга о очень близкой, мне кажется, немцам теме. Это книга о немце, который поехал брать интервью у пожилого человека в Москве, который прошел сначала через немецкие лагеря для военнопленных, потом, как, собственно, практически со всеми, кто прошел эти лагеря, его еще отправили в советский лагерь, Печоры. И вот они, значит, вдвоем едут искать этот лагерь, ну, точнее, что осталось от этого лагеря, и тот рассказывает им свою жизнь. Это, в общем, полудокументальная книга, поскольку я понимаю, что автор вывел в главном персонаже себя. Ну, это очень интересный текст, для меня особенно любопытный, поскольку такое соприкосновение немецкого взгляда, ну, скажем так, не совсем немецкого, наверное, но писалось это на немецком и, наверное, для немецкого читателя, поэтому там есть, например, какие-то пояснения, что такое чебуреки. А с другой стороны, ну, абсолютно понятные мне контексты и реалии. И так как сейчас вот этот вопрос перевода языка между двумя культурами меня занимает очень сильно, мне это дает массу пищи для размышления. Ну и, ко всему прочему, там действительно несложный немецкий язык, поэтому с моим небольшим уровнем знания за 3 года здесь жизни накопленным, мне хватает, вот, чтобы эту книжку довольно... Ну, я почти ее закончил уже за несколько дней. Мы находимся по адресу straightforward.foundation. Там можно посмотреть на то, какие книжки мы готовим и какие мы уже подготовили. И, ко всему прочему, кстати, книгу про ЧВК «Вагнер» можно скачать с сайта совершенно бесплатно и распространять как угодно, некоммерчески. В общем, все остальные наши книжки тоже со временем мы будем выкладывать на русском для скачивания, поскольку нам важно... чтобы наши тексты доходили до людей, которые находятся в России, до которых, собственно, ну, там, книжки «Медузы», наверное, там вот, конкретно в этом случае, не знаю, доезжают или нет. Это вот как мы уже сегодня говорили, многие вещи происходят в тенях, поэтому, может быть, в каких-то книжных магазинах они есть, но массово, я думаю, купить, конечно, или заказать через интернет нельзя. Но зато можно вот скачать и прочитать на планшете.
2: Да, друзья, но если вы хотите читать не только в планшете, или если вы хотите читать книги, которые издает инициатива Straightforward Foundation, издательство «Индивидуум» и другие замечательные инициативы издательства, то приходите ногами в магазин «Бабель Букс», если вы в Берлине, если вы оказываетесь когда-нибудь в Берлине, по адресу Бернауэрштрассе 49, прямо возле Мауэр Парк.
1: Ну, пользуясь случаем, хочу сказать, что в ближайшую неделю-две мы запускаем онлайн-магазин тоже по адресу babelbooksberlin.com.
2: Ну, поскольку вы еще не открыли онлайн-магазин.
1: Да, ну, я думаю, что хорошая реклама, потому что из этой пятерки там был один мне просто неизвестный магазин, а оказывается, это магазин, который торгует по Европе книгами. Я думаю, все про него сейчас узнают, потыкают и типа, ура, будут заказывать там книги. Ну, так что поздравляю.
2: Нет лучшей рекламы, да, чем быть внесенным
1: в список Роскомнадзора. Да, во всех новостях. Ты появился вдруг внезапно.
2: Ну, я желаю и Straightforward Foundation, и Бабель Букс успехов в известности не только благодаря неустанному вниманию и усилию Роскомнадзора, но вообще потому, что вы делаете очень классное дело. И спасибо вам большое за этот разговор.
1: Большое спасибо.
3: Спасибо тебе, Полина.
2: Это был подкаст «Свободный вечер» на радио «Сахаров», и я, его ведущая, Полина Рансон. Как и всегда, в этом подкасте мы говорили о свободе. И сегодня моими гостями были Феликс Сандалов, сооснователь и движущая сила издательского проекта Straightforward Foundation, и Наталья Смирнова, владелица и директор книжного магазина «Бабель Букс» в Берлине. До скорых встреч!
0: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.